0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 89.1 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Быть с тобой.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Ролекс.
0: Серебристый Бентли.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: Вечер.ком 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дар.
3: 89.1 FM.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио
1: всегда с тобой.
5: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you.
6: Better days.
5: So when the night feels like forever.

0: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите. 89.1
5: FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Всегда с тобой.

0: самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.
6: Просто остаться с тобой.
5: Всегда с тобой.
7: Я теперь твоя.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все! Все мужики одинаковые!
2: Вот это все благодаря ему!
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь!
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все! Все мужики одинаковые!
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви. На Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям Дарк.
4: 89.1 FM.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви. На Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Состояние пострадавшего во вчерашнем теракте стабилизировано. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 24 сентября, четверг, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Врачи больницы Шары и Цедек сообщили, что им удалось стабилизировать состояние 36-летнего Нерии Лейтера, тяжело раненого в результате теракта возле поселка Бейт-Хорон. Он перенес сложную операцию на головном мозге. Заведующий травматологическим отделением доктор Алон Шварц рассказал, что после теракта Лейтеру потребовалась реанимация, а затем он был срочно прооперирован из внутричерепного кровоизлияния. Речь идет о тяжелых травмах нескольких органов. Его состояние стабилизировалось, однако говорить о том, что угроза жизни миновала, пока нельзя, сказал Шварц. Лейтер, сын посла Израиля в США Йехиэля Лейтера. Его отец вылетел в Израиль. Перед вылетом он написал в соцсети X, что его сыну необходимо чудо. Брат Нерии, майор запаса Моше Едидия Лейтер, погиб в ноябре 23-го в бою на севере сектора Газа. Радиостанция Канбет сообщила, что минувшей ночью у Стены Плача прошла массовая молитва о выздоровлении Нерии Лейтера. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и сопровождающая его делегация вылетели в Нью-Йорк, где глава правительства должен выступить на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По сообщениям израильских СМИ, самолет КНАФ ЦИОН должен приземлиться не в аэропорту Джона Кеннеди, а на военном аэродроме в Нью-Джерси. Накануне вылета Нетаньяху заявил, что намерен использовать трибуну ООН для защиты Израиля и военнослужащих ЦАЛ от обвинений, звучащих на международной арене. «Сегодня ночью я отправляюсь в Нью-Йорк, чтобы защитить государство Израиль и солдат ЦАЛ с трибуны ООН. Вы слышите ужасную ложь, которая распространяется там и с других трибун по всему миру. Я буду бороться против этой лжи. Я буду бороться за правду наших солдат и нашего государства», – заявил премьер-министр. Ранее Нетаньяху обещал ответить в своем выступлении мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани, который вновь назвал израильского премьер-министра военным преступником. Перед вылетом Нетаньяху посетил в иерусалимской больнице Шарей Цедек семью резервиста Нерии Лейтера, тяжело раненого накануне в автомобильном теракте в Иудее и Самарии. По данным информационного портала «Вести», 8 моряков, которые служили в составе ударной группы авианосца «Абрахам Линкольн», пытались совершить самоубийство за время операции против Ирана. Об этом говорится в письме исполняющего обязанности министра ВМС, которое оказалось в распоряжении CNN. Министр отметил, что ни один из членов экипажа не покончил с собой во время операции против Ирана. Американское издание подчеркнуло, что количество попыток самоубийства среди моряков экипажа Линкольна соответствует показателям, зарегистрированным в 2024 году – 356 случаев из примерно 337 тысяч военнослужащих. Пакистан минувшей ночью нанес серию авиационных и беспилотных ударов по территории Афганистана. Министр информации Пакистана Атаулла Тарар заявил, что были атакованы 10 объектов, которые, по утверждению Исламабада, использовались для хранения и запуска беспилотников против Пакистана. Он назвал удары точными, соразмерными и строго ограниченными военными целями. Одной из целей стал Кандагар. Агентство «Франспресс» со ссылкой на местного жителя сообщило о звуке реактивного самолета, сильном взрыве и пожаре в центре города. Кандагар является фактическим центром руководства Талибана. Там живет верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада. При этом никаких сведений о том, что целью удара был он или его резиденция, нет. Позднее представитель Талибана Забихулла Муджахид подтвердил удар по Кандагару. По его словам, бомба упала в безлюдном районе 9-го округа города, и никто не погиб. Афганистан Интернешнл также сообщает со ссылкой на источники об ударах по Пакти и Хосту. В Гордезе, административном центре Пакти, был атакован военный объект талибов. Данных о потерях там пока нет. Пакистан утверждает, что накануне его ПВО перехватило 8 беспилотников, запущенных с афганской территории, а силы Талибана обстреляли пакистанские пограничные посты. Кабул отрицает, что осуществлял такие атаки. Нынешние удары стали продолжением резкого обострения между двумя странами. 21 сентября Пакистан уже атаковал цели в провинциях Кунар и Пактика, заявив об уничтожении 28 боевиков. Афганские власти и миссия ООН сообщили тогда о гибели 3 мирных жителей и ранении еще 4. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам, что США пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами. Об этом пишет Франс-Пресс. По словам Рубио, Вашингтон рассчитывает, что Путин примет приглашение. Госсекретарь отметил, что саммит даст российскому президенту возможность встретиться не только с Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. «Чтобы решать проблемы, приходится встречаться с людьми, с которыми вы не согласны», – сказал Рубио. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным на полях саммита G20, если оба лидера получат приглашение. Саммит G20 пройдет 14 и 15 декабря в Майами в комплексе Trump National Doral, принадлежащий Трампу. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. Утром возможен моросящий дождь на побережье Средиземного моря, преимущественно на юге. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аждоте 30, в Бершеве 31, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 33, в Твери на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль, 7 часов 9 минут утра, 24 сентября 26 года, вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио. В студии, как обычно, как я люблю говорить на манеже, все те же, Лен Семенова.
1: Доброго утра всем, кто вместе с нами, Кристина Кипнис здесь же.
2: Да?
1: Все как всегда. Включи четвертый микрофон.
0: Хотел, ты понимаешь, а я рано сказал, что на манеже все те же.
1: Ага, да.
0: Хотя, с другой стороны, это уже классика.
1: Ну, да, наверное. И Андрей Ежов тут же, собственно, здрасте. Так, Кристина, ты с нами?
3: Да, здесь, я здесь.
1: Скажи всем доброе. Как это? Скажи дяде здрасте.
0: Да. Скажи дяде
3: здрасте, спасибо. Спасибо, что включили Первое радио. А что, это действительно благодарность, потому что если бы не вы, то наше бы утро не было бы таким ярким.
1: О, как она хорошо сказала. Слушайте, ребята, я сегодня поняла, почему, ну, в очередной раз, почему я вот приезжаю, да, Кристина говорит, а что ты сегодня так задержалась? Почему я вот выезжаю где-то на 5 минут раньше? Потому что на дорогу выезжают все прекрасные люди почему-то спустя 5 минут, вот после того, как...
3: Участники Формулы-1.
1: Кроме того, ребята, я вот, мы же знаем, что на дорогах у нас есть вот шашечники, да, которые вот... Но это обычно на каких-то вот легковых машинах и все такое. Сегодня я увидела такого грузового парня, который вот так гулял по всем этим... Не знаю. И вот эта будка, она вот так вот по всем трем полосам. Я аж обалдела. Думаю, ну ничего себе, утро, здравствуйте. Понимаешь, вселенная меня к этому не готовила, жизнь вообще.
3: Я поняла. Ну... У него смена. А, у него летели графики. А, даты, дедлайны.
0: Как ты до этого додумалась, Кристина?
3: А я его просто знаю.
0: Это я.
3: Шутка. Это был Андрей Ежов, да.
0: Что-то с Батьям переехал вдруг.
3: Ну, спешил на эфир.
0: А, то есть я решил заехать.
1: Ну, так для, как это говорят на Розе, для бешеной собаки 100 километров не крюк.
3: Вообще нет.
0: Ну, или, проще говоря, дурная голова ногам покоя не дает.
1: Вот абсолютно.
3: Педалям покоя. Не дает.
0: Друзья, ну а раз вы уж сели в машинку или в автобус, или куда вы там сели, хотя бы с кровати лежа сели, и слушаете Первое радио, во-первых, это круто, это вы молодцы, это вам плюсик в карму, как Кристина говорит, а во-вторых, мы сегодня будем слушать очень хорошую музыку, поднимать важные темы.
3: Обещаешь?
0: Постараемся, по крайней мере.
3: Вот.
0: Приложим все усилия.
3: Вот, а то ты как будто бы реально даешь обещание.
1: Да, впереди мы еще расскажем о том, какие праздники мы сегодня отмечаем.
0: Верно.
1: В мире, а также у нас будет гороскоп.
0: Да
1: так
0: ладно.
1: Что, ребят, да ладно. Да ладно, так игра наша называется. Так что, ребят, никуда не переключайтесь. Мы здесь для того, чтобы быть с вами, чтобы ваш день сложился прекрасно.
0: Начинаем это утро с песни Максима Леонидова «Любовь, друзья». Ну, все начинается с любви, как говорил классик. Давайте послушаем.

0: Прогрев. Шоу на первом.
1: Что ж готовит день грядущий? Посмотрим, какие праздники, памятные даты, события, дни рождения и т.д. и т.п.
2: Мне кажется, что в Израиле сегодня четверной праздник, потому что сегодня Всемирный день моря. У нас есть Красное, Мертвое, Средиземное и Кинеры тоже называют
1: море.
3: И Бат-Ям.
2: Прекрасно. Сюда же можно потянуть и все остальные израильские города.
3: Это все здорово, если бы не одна вот тут написанная дата, и у меня к ней и к вам и ко всем вопросики.
1: Ничего себе, докопалась и всех приплела еще к этому.
3: Естественно.
2: Интригу соблюла.
3: Смотрите, праздник, не день, а праздник законченности дел. Это что? Это как?
2: Ну, это как зачем? Закончил дело, гуляй смело, да?
3: А как? В смысле, просто какое-то одно дело, например, закончил писать, я не знаю, там, диссертацию.
2: В таком случае у нас вот эти праздники законченности дел должны быть каждый день, потому что мы каждый день делаем какие-то дела.
3: Да и по несколько раз.
2: Что-то завершаем, и за это должны себя что?
3: Хвалить.
2: Правильно, вот,
1: вообще,
2: вот, пожалуйста.
1: Вообще ты сказала про диссертацию, только сейчас сентябрь. Это с какой скоростью? Скоростью человек должен писать, чтобы в сентябре уже ее закончить.
3: Просто как бы какая-то
2: может, он пишет не календарный год, может, он больше уже пишет.
3: Смотрите, еще, ну хорошо, здесь
2: не
3: вы ответили. День незапланированных безумств.
2: Так.
3: Это хорошо или плохо? Вы вообще как?
1: Это наш каждый утренний эфир.
2: Получается, день незапланированных безумств, это день каких-то... это осознанные такие вот сюрпризики для себя, что ли?
3: Да, когда все спонтанно происходит. Вы за или против?
1: Иногда.
2: Я жду тебя, как звезда, веду тебя.
1: Иногда кипь не должна подключаться, мне кажется, что плывут облака подо мной.
2: Незапланированное безумство.
3: А вот даже не докажешь, да, что я подтанцовывала?
2: В то время, как она просто сидела и смотрела на нас, типа, вот психи.
3: А головой кто мотал?
2: А правда?
3: Так, между прочим.
2: Надо же, амплитуда как-то была не очень.
1: Лена, давай на любую ее фразу отвечать песней.
3: Давайте.
1: Она вот говорит, не мотал. Я не мотал никого никогда.
3: Отлично, давай, продолжай. Международный день караванщика. Я крановщика вообще сначала изначально прочитала.
2: А это кто?
3: Караванщик? Я даже аж сбилась.
2: По поводу этого самого, вот Международного дня караванщика, мне кажется, этот праздник про Израиль. Потому что...
3: Интересненько.
2: Я сейчас объясню. Смотрите, в Израиле 7 октября произошли вот такие вот страшные трагические события.
3: Да.
2: Мы получили... вообще ни за что, вообще трындюли от всего мира. И на нас столько негатива вылилось. Но наш караван израильский идет. Собаки лают, а караван идет.
3: Вау.
2: Как я вырулила это?
3: Очень красиво.
2: Вот. Поэтому, ребята, мы впереди планеты всей. Мы самые лучшие.
1: Так, что у нас есть?
3: Просто нужно поаплодировать. Ну тогда Всемирный день горилл.
1: Вот с языка сняла. Это очень связано, видимо.
2: Это про другой мир.
3: Я люблю горилл.
2: Ну вообще
3: они очень клевые.
1: Всемирный день горилл. Кстати, интересный факт по поводу горилл. Точнее не совсем горилл, а людей, которые захотели потягаться силой с гориллами. Как-то раз в зоопарк пришел один такой ютубер, одиозный качок. 2,5 метра ростом, ну это я так округлил, 2,5 метра ростом, гора просто мышц, и он приходит и начинает играть с гориллой в перетягивании на руках, на пальцах. Так горилла его вышвырнула просто. Горилла раза в 3 его ниже.
3: Удивительно, серьезно?
1: Многие думают, что они сильнее большого количества животных, но по факту, мы очень слабые.
3: Слушай,
1: мы
3: у нас даже ни когтей,
1: существа,
3: ни зубов, ни зрения, ни слуха нет.
2: Кстати,
3: куда
2: человек
3: нам?
2: Это единственное, ну, скажем так, животное на Земле, у которого детеныши рождаются вообще абсолютно беспомощными.
1: Да.
3: Да.
2: Вот. Поэтому вот как-то так, да.

0: Прогрев шоу на первом.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
0: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
0: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Реклама.
9: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев. Шоу на первом.
1: Добрались, друзья мои, до гороскопа. Давайте посмотрим. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то сегодня звезды предлагают не пытаться контролировать вообще все. День может подкидывать мелкие неожиданности, менять планы на ходу и периодически проверять, насколько крепко вы держитесь за свое расписание. Лучше не тратить силы на борьбу с тем, что все равно от вас не зависит, а разбираться с задачами по мере их поступления. В разговорах тоже не спешите додумывать за окружающих. Сегодня один нормальный вопрос способен сэкономить полчаса обид, недоразумений и мысленных диалогов. Слово дня – совланут. Вот. Ну, в смысле, терпение. Да, именно так.
2: Даже комментировать не буду. Овны, ваша решительность пригодится там, где окружающие все еще проводят совещание о необходимости провести совещание. Прикиньте. Только не пытайтесь...
3: Я запутался.
2: Только не пытайтесь ускорить вообще всех. Некоторые люди должны самостоятельно дозреть до мысли, которая у вас появилась еще утром. То есть они прочитают мою мысль? Сочувствую им.
3: Тельцы, немного приятно. Эгоизма сегодня вам совершенно не повредит. Хороший кофе, вкусный обед или незапланированная покупка вполне могут считаться заботой о себе. А вот серьезные решения лучше принимать не на эмоциях. То, что кажется жизненно необходимым в 10 утра, к вечеру может оказаться просто красивой ерундой.
1: А так, кстати, всегда и происходит, и очень жаль.
3: Как мне нравится слово «ерундистика». Это звучит.
1: А близнецы, кажется, вам сегодня понадобится 2 телефона, 4 руки и секретарь, который умеет говорить, они вам перезвонят. Не пытайтесь ответить всем сразу. Выберите действительно важное, а остальной мир вполне способен несколько минут просуществовать совершенно самостоятельно. Да, это вот всего абсолютно касается. И вообще всех знаков зодиака, всех людей. Хороший совет.
2: Хороший, надо брать. Так, раки, ваша
1: интуиция... Заверните два.
2: Заверните два, да. Раки, ваша интуиция сегодня работает особенно громко. Если что-то кажется странным, возможно... Вам не кажется, прикиньте. Но не спешите строить детективную историю из одного подозрительного взгляда. Иногда человек просто забыл очки и пытается понять, кто перед ним. Кстати, вот это конкретно моя история. У меня зрение начало падать где-то, 10 лет. Угу. И, соответственно, очки я... Смотрите, я издевалась над очкариками.
1: А, понятно.
2: И тут я осталась, да? Естественно. И надену я эти очки? Нет, конечно. Короче говоря. И я постоянно щурилась, чтобы рассмотреть, если меня кто-то забыл. И все думали, что я высокомерная мадама.
1: Я
2: щурила, я не видела.
1: Щурилась она, вот представляешь, с ее размером глаз утро в китайской деревне такое.
3: Мне кажется, когда она щурится, плавится рядом стоящий человек. От напряжения.
1: Айпад заряжаться. Я же вчера сказала, если бы она умела испепелять, кучка бы пепла от нас всех осталась.
3: И это еще она глазами не моргнула. Едем дальше. Львы, вы сегодня можете совершенно официально перестать делать вид, будто чужое мнение вас страшно интересует. Особенно, если совета они вообще не просили. Занимайтесь своим делом, делайте его красиво, впрочем, как обычно, и оставьте окружающим возможность потом сказать, что они с самого начала вас верили.
1: Как это прекрасно.
2: Петь мы не будем?
3: Какое фарисейство.
2: Красиво.
1: Да.
2: Ты вошла в мою грешную жизнь.
1: Так, где?
3: Красиво.
1: Ой-ой-ой.
3: Ты ушла из нее.
1: Ушла в сторону дев. Девы, ваш внутренний перфекционист может потребовать переделать сегодня даже то, что и так прекрасно работает. Попробуйте вовремя остановиться. Иногда достаточно хорошо – это не поражение, а удивительно эффективный способ закончить дела до полуночи. Как
2: до полуночи,
1: вам такое?
2: Антон, ты не будешь спать.
3: Что будет после полуночи?
2: Ты превратишься в тыкву.
3: Я превращусь в страшненькую из Виагры.
2: Или в тыкву. Так, весы, у вас намечается небольшое испытание. Придется принять какое-то решение без 3 дней размышлений. Сравнительной таблицы и опроса ближайшего окружения, прикиньте. Первая мысль может оказаться самой правильной. Особенно, если вторая, третья и четвертая уже начали противоречить друг другу.
1: Ну, весы же.
2: Ну, вот это сюда, да.
1: Как это, биполярочка.
2: Остановитесь, меня укачивает.
3: Скорпионы, ваше терпение сегодня кто-то может проверить на прочность, совершенно не подозревая, насколько рискованный эксперимент затеял. Не торопитесь выпускать внутреннего дракончика-скорпиончика. Иногда спокойное, интересно, продолжайте, и действует на человека значительно страшнее.
1: Стрельцы, жажда перемен может накрыть вас сегодня с самого утра. От желания выбрать новый маршрут до внезапной идеи бросить все и открыть бар где-нибудь у моря. С баром пока повремените, а вот небольшое нарушение привычного расписания может неожиданно подарить хорошую встречу или новую идею.
2: О, идите к девам, они сегодня до полуночи работают. Так, козероги. Козероги, список ваших дел сегодня способен смотреть на вас, на вас же с некоторым превосходством, но не позволяйте вот этой вот бумажке устанавливать свои порядки. Выберите две действительно важные задачи, разберитесь с ними и только уже потом решайте, заслуживает ли все остальное вашего драгоценного внимания.
3: Внимание,
2: козероги, по-моему, заразились от львов. Драгоценное внимание.
3: Вполне возможно, вот что вот они все... решили, а что мы в стороне стоим? Чего мы в стороне стоим? Чего львы на пьедестале? Мы тоже, мы козероги, мы можем пробраться наверх по горе. Между прочим. Водолей, не удивляй, я закоротил Кристину. Это прекрасно, это значит...
2: Просто у козерогов нет ног.
3: Что?
1: У козерогов нет ног, ты понимаешь?
3: Что?
2: Но это не от слова козл... ну, козье вот это вот все.
3: Ясно, ладно. Водолей, не обращай... Вы не видели этой, да, как это, сюжетной дыры. Водолей, не удивляйтесь, если окружающие не сразу поймут вашу прекрасную идею. Это еще не означает, что идея плохая. Возможно, придется объяснить ее второй раз, Кристина. Желательно уже без фразы, но это же очевидно, потому что она редко способствует взаимопонимание.
1: Это точно.
2: Она — это я?
1: Она — это фраза.
3: Она поняла!
1: Так, ну и рыбы. А вам звезды предлагают сегодня немножко меньше жить в будущем и чуть внимательнее смотреть на то хорошее, что уже происходит прямо сейчас. Если день вдруг решит проверить вас мелкими неприятностями, не придавайте им большого значения. Иногда испорченное настроение – это просто голод, усталость или человек, которого давным-давно пора выключить из уведомлений.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
4: Смада Неймания. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
7: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Реклама.
9: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Время на часах 7:47, 24 сентября 2026 года. Это прогрев шоу с Леной Семеновой.
2: С Кристиной Кипнис.
3: С Андреем Ежовым.
1: Здрасте.
3: Здравствуйте, да.
2: Мы сегодня, ребята, решили вот какую штуку обсудить. Смотрите, тут совершенно недавно был Всемирный день без автомобиля. Да? Йом-Кипур, когда мы отказываемся вообще от всего, когда очень много запретов. И
3: даже от еды.
2: Все такое происходит. Да, абсолютно точно. Вот мы решили поговорить о чем, без чего вы уже совершенно не представляете свою жизнь. Тут имеется в виду не какой-то конкретный человек, там семья, дети, там внуки и так далее, а именно вещь или какое-то удобство цивилизации. Вот, Крис, ты бы от чего не смогла отказаться?
3: Вот давай так, я сначала скажу чуть-чуть по-другому и как раз вернусь к ответу. Вот я бы очень сильно, прям очень-очень хотела бы отказаться от телефона, но невозможно этого сделать.
2: Почему?
1: Потому что сейчас большая часть рабочих процессов на нем и завязана.
3: Там карточки, включая банки, включая больничные кассы. Там, значит, ну, переписка понятна. Там, если у тебя ежедневник, он тоже там. Так. То есть там все, понимаешь?
2: Вся твоя жизнь.
3: Там вся, да.
1: То есть если раньше даже у тебя были мобильники, но вы помните, что в них кроме змейки, тетриса и звонков ничего больше не
3: было? Слушай, я даже помню, когда их не было, когда даже городского телефона не было.
1: Ну,
3: дома.
1: Я в общем и целом говорю.
2: Это я тоже, кстати, говорю.
1: Я про то, что если раньше мобильники были не такими развлекаловыми, как сейчас, то тогда не было такой зависимости от них.
3: Да,
1: не,
3: можно было спокойно забыть дома, вот и у именно. Тебя нет приступа сердечного.
1: А тут все заметки в телефоне, весь календарь в телефоне, карты посмотреть в телефоне.
3: Вы помните хоть один номер телефона? Чей?
1: Я помню.
3: Чей?
1: Да. Я помню. Жены, мамы, двух бабушек, отчима, брата, сестры.
3: Я только свой помню. Вот честно. И то иногда, когда мне это...
1: И даже
3: номер
1: моего
3: телефона,
1: покойного деда.
3: Я... Ой. И я прям чувствую, как мозг начинает работать. То есть номер телефона так таково... То есть раньше... Вот, мы же даже запоминали десятки телефонов городских, там, друзей.
2: А еще возле телефона на полочке лежала книжечка с записями, и это было так мило.
3: Это и у меня до сих пор.
2: Серьезно?
3: Да, я ее сохранила, я не могу от нее избавиться.
2: Блин,
3: какой вот я Плюшкин.
2: Андрюш, а ты от чего бы не смог отказаться? Ну, телефон понятно.
1: Телефон
2: окей, мы уже поняли, да.
1: Я, поскольку киноман, я люблю смотреть кино, сериалы, наверное, от телевизора. Не к тому, что от телеканалов.
3: А именно фильмы,
1: да,
3: всякие
1: вот эти.
3: Телеканалы
1: я почти не смотрю вообще. В своей жизни.
3: А телевизор у нас сейчас заменяет, например, нет у тебя дома камина, пожалуйста, включай огонь, вот тебе камин.
1: Не, ну не настолько.
3: Но я имею в виду, что телевизор — это сейчас не то понятие, чтобы там у тебя в определенное время там какой-нибудь мультфильм ты его ждешь, там какая-то передача в газете, ты сможешь расписание всех телепередач и так далее. То есть это тоже как телефон становится уже что-то, ну, что-то очень такое,
1: без чего... Необходимое.
3: Да, вот.
2: Слушайте, ребята, я вы знаете...
3: Нет, ты подожди, отвечай.
2: На что?
3: Ты бы чего не смогла?
1: Ой, отказать. А чего?
3: А у нас же вопросики тут.
2: Ребят, от кондиционера. В какой стране мы живем? Вот здесь бы точно. Хотя, в принципе, по сути дела, когда очень жарко, можно взять простыню, намочить ее, укрыться.
3: Как мы это делали?
2: И на себя вот хотя бы вентилятор тот же самый. Но я, знаете, о чем хочу сказать? Что вот если, например, раньше, условно говоря, да, вот готовишь ты блинчики, да, тебе нужно сделать вот это вот, как это называется, тесто, да? И чтобы не взбивать это все руками, мы покупаем миксер.
3: Есть
2: для того, чтобы облегчить себе процесс, мы обрастаем реально гаджетами.
3: Ну да.
2: Всякими разными.
3: А микроволновка?
2: Разными. А микроволновка?
3: Вы когда что грели на плите последний раз?
2: Это хороший,
1: зачем?
2: Кстати,
1: подожди.
2: Вопрос.
1: Греть на плите, если без масла, то нормально абсолютно.
3: То есть ты это периодически делаешь? То есть
1: редко,
3: ты не пользуешь...
1: но делаю.
3: Ну вот,
1: допустим,
3: редко.
1: Допустим, котлетки.
3: Чаще
1: котлетки
3: ты что...
1: вкусненькие подогреть, но на сковородке лучше.
3: Но все равно, ты чтобы из-за графика и вот этого всего сделаешь, ты поставишь микроволновку и пойдешь заниматься своими делами.
1: Я
4: правильно говорю,
1: да.
4: Андрюша?
5: Мила Милитин, выйдите, пожалуйста, и, значит, Кристина Кипнис, давайте разговаривать нормально.
4: Хорошо.
5: Спасибо.
2: Короче, ребята, вот есть вещи, которые когда-то казались роскошью, потом стали удобством. Это то, о чем я говорила, да? Вот. А потом случилось страшное. Мы привыкли к этому.
3: Вот. Еще. Экран в машине. То есть раньше сначала была карта.
1: Да,
3: была карта физическая, да? И тебе нужно было еще рулить, смотреть. Еще некоторые, я помню, как мой папа успевал еще курить сигарету в процессе. Мы рулили, перестраивался, вот это все. И в карте смотрел, куда нам выстраивал маршрут.
2: А теперь, ребята, вот попробуйте забрать или представить себя без навигатора, без кондиционера, да, без смартфона, без интернета. И через вот какое время выяснится,
3: что
2: цивилизация держалась именно на этой штуке. Поэтому мы сегодня выясняем, без чего вы совершенно не представляете свою жизнь. Именно блага цивилизации, именно вещи. Мы не говорим сегодня о людях.
3: Знаете, о чем я сейчас подумала? Ребят, мы же то поколение, которое помним, когда всего даже городского телефона не было дома, да? И при этом вот все вот эти гаджеты, и многие из нас, ну, прям так разбираются. То есть вы представляете, какое мы поколение? Уникальное.
2: Уникальное, абсолютно. Так что, дорогие друзья, напишите на наш WhatsApp, без чего вы уже совершенно не представляете свою жизнь. Не человек, обращаем ваше внимание, а именно вещь или какое-то удобство цивилизации.
1: Благо цивилизации.
2: Благо цивилизации, да. 054-2070-800. Мы ждем вашей истории.
1: Мы не просто ждем вашей истории, мы ждем, пока вы послушаете песенку, немножечко рекламы,
3: терпение
1: потом
3: у нас,
1: новости, во. Потом песенка, и мы к вам вернемся,
2: как,
1: поэтому...
2: Как говорит Катсана Вергунова, регочка.
3: Регочка.
1: Регочка.
2: Регочка, да.
1: Регочка, это как будто, которая отмену в супермаркете делает.
2: Галя, у нас отмена.
1: Да.
2: Ребят, пишите, короче говоря, без чего вы совершенно не представляете свою жизнь. Не человек, а именно вещь или какое-то благо, удобство цивилизации. 054-2070-800. Ну а прогрев шоу в составе Кристины Кипнис,
3: Андрея Ежова
1: и Лен Семеновой
2: вернется к вам в следующем часе. Оставайтесь.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Мантис, Мантис.
4: Сочная самса и хрустящие чебуреки.
3: Мантис.
4: Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111.
8: Intelligo.
9: 03-944-1111.
1: Реклама.
10: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
11: Первое радио.
10: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
5: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первому радио 25 лет.
1: Первое радио. Новости.
2: В районе Кфар-Адумим пройдут учения полиции. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. С 7.30 до 14 сегодня в районе поселка Кфар-Адумим и его окрестностях пройдут учения полиции округа Иудеи и Самарии. Во время учений в этом районе будет заметно оживленное движение сил безопасности и машин экстренных служб. Если на время учений будут перекрыты дороги, полиция Израиля выпустит официальное сообщение. Граждан просят выполнять указания полицейских на месте. При подозрении на нештатную ситуацию следует сообщить в полицию по номеру 100. Как сообщает информационный портал Wynet, 13-летний мальчик, получивший критические травмы в автомобильной аварии на трассе Акко-Хайфа, скончался. Мальчика доставили в больницу Рамбам в Хайфе в критическом состоянии, где врачи в конечном итоге были вынуждены констатировать его смерть. Полиция продолжает расследование обстоятельств аварии. По данным информационного портала «Вести», 26-летний житель Массачусетса приговорен к 9 годам и 11 месяцам тюремного заключения за угрозы убить конгрессмена-республиканца из Флориды Рэнди Файна и членов его семьи. Эдвин Херардо опубликовал в августе прошлого года антисемитские угрозы в соцсетях, в которых написал, что мозг Файна будет взорван, а двоих его маленьких еврейских сыновей постигнет та же участь. Если вы угрожаете насилием выбранному должностному лицу Флориды или его семье, жизнь, какой вы ее знали, закончится, заявил в ответ Файн. Израильтян ожидает дефицит помидоров, а период дешевых помидоров закончился. Цены на оптовом рынке приближаются к 10 шекелям за килограмм. Соответственно, в лавках зеленщиков цены еще выше. Хотя розничные сети продолжают сохранять низкие цены в рамках мероприятий праздничной недели, в отдельных филиалах уже сейчас можно увидеть ценники в 18-19 шекелей за килограмм. Особенно жаркое лето и конец сезона выращивания привели к тому, что запасов рынка до начала нового урожая осталось очень мало, а качество оставшегося оставляет желать лучшего. Как сообщает информационный портал Wynet, образовавшийся дефицит не стали закрывать импортом. Турция, как источник импорта помидоров, закрыта, а импорт из Иордании был минимальным. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен моросящий дождь на побережье Средиземного моря, преимущественно на юге. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоде 30, в Бершеве 31, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 33, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Никаких бай-бай-бай-бай. Скорее, хеллоу-хеллоу-хеллоу, солнечный Израиль. 8 часов 6 минут утра, 24 сентября 26 года. Это второй час прогрев шоу. Пошел, полетел из двух ног, летел в ваши ушки и сердца. С Леной Семеновой.
2: Доброго утра всем. И ты вот говоришь не бай-бай-бай, а хеллоу-хеллоу-хеллоу. И мне сразу вспомнилась Юлиана Караулова со своей песней. Hello, goodbye. Что, биполярка, да. Что ли?
1: А я
2: вспомнил. Кипит здесь же. Почему на твой номер? Биполярка, ты ко мне сразу. Биполярка, это Андрей Ежов. Ребят, здрасте. Мы сегодня обсуждаем то, без чего вы уже совершенно не представляете свою жизнь. И здесь мы имеем в виду не каких-то людей, своих близких, знакомых, друзей, а именно какие-то вещи и удобства или блага цивилизации. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800.
3: Есть идеальное, мне кажется, сообщение, которое написал нам аллигатор.
2: Ну.
3: Доброе утро, первое любимое, между прочим, радио.
2: Так.
3: По сути, я могу отказаться от всех гаджетов. Телевизор, кондиционер, микроволновок. Но от чего я точно никогда не откажусь, это транспорт. И неважно, машина это, мотоцикл, грузовик или лошадь с телегой. Транспорт во все века открывает дороги и возможности коммуникации, торговли и так далее и тому подобное.
2: Я очень
1: автор логистической компании.
3: Да, аллигатор.
2: Я очень хочу посмотреть вот на то, как гужевая повозка выйдет на Айалон, например. Это будет очень интересно.
1: Я не удивлюсь.
2: Сейчас... Затишненько вот, смотреться.
3: Во-первых, ты сейчас открыла ящик Пандоры.
2: Ты думаешь?
3: Сейчас кто-то слышит такой...
2: У меня есть,
3: как раз стоит.
1: Сниму двигатель, куплю лошадь и поставлю свою машину чисто на одну.
3: Не-не-не-не.
1: Пишет Антон, не могу прожить без заказа такси. Вот есть приложение, аппликация по заказу такси. Особенно зимой, когда дождь и сильный ветер. Мои ноги тоже считаю благом цивилизации, стараясь их беречь. Поэтому езжу на такси.
2: Слушайте, Марк написал, доброе утро, я помню наизусть порядка 70 номеров.
3: Вот сколько?
2: 70 пишет, 70.
3: Там ошибка, там нолик лишний.
2: Вот, он пишет, но без телефона обойтись не могу. И, в принципе, его можно понять. Я тут посмотрела, было одно исследование, вот, кстати, совершенно недавно, мировое агентство исчезло. Так вот, 74% участников одного вот из этих исследований, а выборка там была очень большая, берутся за телефон сразу после пробуждения, 74%. Угу. А 15% проверяют телефон не меньше сотни раз в день. А знаете, что самое в этом прекрасное?
3: Да. Прекрасное?
2: В том, что по данным того же исследования, большинство народу хотели бы пользоваться этими смартфонами меньше.
3: Но ничего с собой
2: поделать
3: я,
2: не могут.
3: Я, кстати, научилась.
2: Угу,
3: я, значит, вот как наступает шаббат,
2: так.
3: То есть это пятница вечер,
2: угу.
3: Я правда убираю телефон. Я практически не отвечаю на сообщения, не смотрю соцсети. Нет, бывает, что иногда, как бы нарушая сама же поставленное правило, угу. Но все-таки стараюсь этому следовать. И вот начиная с пятницы вечером до, когда выходит шаббат, я стараюсь не пользоваться телефоном. Кстати, здесь есть сообщение.
2: Фантастическая женщина, как чудо-женщина.
3: Годы тренировок, это у меня не сразу получилось.
2: Понятно.
3: Значит, Паха пишет.
2: Так.
3: Доброе утро. Говорить только об одной вещи, это он утверждает. Так это, конечно же, автомобиль.
2: Так.
3: А вот без телефона можно обойтись. Лично в моей жизни, продолжает Паха, а вот многие знакомые у него наоборот. То есть им легче отказаться от автомобиля, нежели от телефона.
1: О, судя по всему, Ренат уже пробовал свои силы с гужевой повозкой, поэтому пишет, запрещено выезжать повозкам на Айалон. Знаешь, как это? Проверено.
3: Спасибо, Ренат, вы все испортили.
1: Как это? Помнишь, разрушители мифов такая программа?
2: Да-да-да. Вот поэтому я и говорю, будет очень интересно на это посмотреть. Особенно, если эта гужевая повозка будет вся увешана какими-нибудь фликерами, например.
3: Я не против.
1: Усталость забыта.
3: Секундочку. Ребят, с учетом того, что у нас нет правил, да, поведения на трассах, поэтому я против этого эксперимента только потому, что мне жалко лошадь. Но если это будет, например, человек, который будет тащить эту повозку, я за.
2: Это рикша, да?
3: Да.
2: Рикша, как индийский, да. Или кто там?
1: Это как это называется? ЧСВ. Значит, Значит, Алла пишет: у меня такие волосы, что без этого предмета на работу придется выходить через часа 4 после душа.
2: Фен. Кстати говоря, согласна. И иногда такие волосы, даже если на ночь оставляешь, да, вот выходишь из душа, вытираешь там все дела и думаешь, а за ночь они высохнут. Нифига, не высохнут.
3: Ой, смотрите, какой нам оригинал написал. Значит, подписывается он Рюдзаки.
2: Так.
3: Доброе утро. Не представляю жизнь без трех вещей.
2: Так.
3: И вот сейчас почувствуете вот такое. Ну, неправда,
2: давай.
3: Неправда.
2: Ага, давай.
3: Природа без света и без воды.
2: Да, без воды ни туда, ни сюда. Это однозначно, особенно в Израиле, между прочим.
3: Ну, в смысле, ну, как бы это всегда с нами, слава богу.
1: Кстати,
3: а вот
1: да.
3: гаджеты.
2: Алексей... Блага цивилизации.
3: Блага цивилизации.
1: Алексей написал: интернет. Почему еще никто до этого не написал? Я без него даже не узнаю, от каких еще благ цивилизации можно отказаться.
3: Ребят.
1: И ведь в чем он не прав?
3: Он, ну, как бы я даже немножечко добавлю к его словам. Чат GPT. Мы как сейчас уже без
2: информации
3: него?
2: Сейчас действительно очень много, но я помню те времена, когда все курсовые, все рефераты мы писали через библиотеку.
1: Я вам больше скажу. Писали от руки черновики.
2: Абсолютно точно. Да. И потом это все переписывали на чистовик. Всем привет из Эйлата от Макса. Он пишет: а я без своих котов не смогу обойтись.
1: А это благо?
2: Да, это благо цивилизации.
3: Это еще какое благо?
1: Я знал, что они так отреагируют.
2: И дальше он пишет: а по чесноку уже второй день машинка в гараже чинится. Мне хочется. Короче, плохо, очень плохо.
3: Грустишь? Грущу.
1: Девочки, мы же утренний эфир.
2: Да,
1: сколько нас?
2: Трое.
1: Посчитала, спасибо. Значит, нас трое, мы ведем утренний эфир. Естественно, мы не высыпаемся, как и большинство людей в Израиле. И вот Максим пишет: кофе на вынос. Формально он пишет, это не благо цивилизации, но для окружающих сейчас гораздо лучше, чтобы я от него не отказывался.
3: Ну, отчасти, смотрите, это благо цивилизации. Раньше как термос, сам утром, значит, себе вот это все делал, да, заваривал, а сейчас ты просто можешь подъехать на какую-нибудь заправочку, подойти и сказать: хочу вот такой, и еще корица мне насыпьте сверху.
2: Ну, обычно там корица стоит там.
3: Ну, короче, вы меня поняли.
2: Да, мы тебя поняли. Вот, Игорь написал: доброе утро, ребята, я бы не смог без навигатора. Я его называю, этот навигатор, нафигатором.
3: Да.
2: Я прекрасно, пишет, знаю дорогу на работу, езжу по ней много лет, но без Waze ощущение, будто выехал каким-то неподготовленным и вообще голым. Мне не дорогу надо показать, мне надо знать, что сегодня все стоит и где.
3: Ну, на самом деле, да, всякие радары сейчас новые на дорогах появляются, опасности в виде машины на обочине. Очень полезная штука.
2: Кстати, ребята, а вы обратили внимание, что камеры слежения, вот эти, которые стационарные, их сейчас перекрасили в желтый цвет? Раньше они были оранжевенькими, с такими с полосочками.
3: Чтобы лучше было видно.
2: Лучше было видно, а мне сказали, что если камера перекрашена, значит, ее уже перестроили, а у нас сейчас новые ограничения, вы помните, да?
3: К сожалению, помним.
1: Кстати, по поводу тех людей, которые не готовы отказываться от навигатора, вспомним давайте сейчас вот этих людей, которые... Да я здесь 30 лет живу, уже знаю все как свои 5 пальцев, сейчас я коротким путем проведу, и встаете на час в пробку.
3: Ну, да, но нет.
2: Слушайте, меня Waze так однажды завел, да?
3: Кстати, да, далеко ходить не надо.
2: Далеко ходить не надо. Кристина приехала нормально, на полчаса только на эфир опоздала, а я то приехала только к 9 утра.
3: К 9, да.
2: Вот, потому что Waze сказал: смотри-ка, я знаю, как объехать пробку. Мы поехали и
3: встали... Да расслабься, я так 1000 раз делал, да?
1: Да, смотри, как надо.
3: Смотри, как надо, да, да.
2: Абсолютно, абсолютно точно.
1: Саша пишет: почему никто еще не написал про будильник в телефоне? Каждое утро я готов отказаться именно от него первым.
3: Я бы тоже с удовольствием от этого бы отказалась.
2: А вы помните вот эти вот старые...
3: Ужасные будильники.
2: Здоровые будильники с колокольчиками, да. И самое главное, что они же, зараза, они такие крепкие. Хоть тресни ты его в стену, хоть на пол скинь.
3: Вот! Сколько было, рукой, во-первых, промахиваешься, потому что ты еще даже один глаз не можешь открыть, а он все звенит. Звенит.
1: Крис, но зато он работал. Ну вот честно, отдадим должное тому старому доброму будильнику.
3: Да
1: он
3: за раз не работал.
1: Работал, потому что вспомните, сегодняшние рингтончики на будильник.
3: Вы знаете, какой лучший будильник в моем детстве был? Это мой тренер, который выливал холодную воду. Он говорил только один раз: подъем, естественно.
2: Если спишь, вода?
3: Да, обалдеть. Сразу же.
2: Это какой-то, я не знаю.
4: И там, Иван Иванович, что вы забыли в моем доме?
2: И мне сразу вспоминается, Иван Васильевич меняет профессию.
3: Так и начиналось. Так и
2: погнали. Марина пишет, я не понимаю, как обойтись без стиральной машины. Вот вообще без вариантов. От телефона я еще как-нибудь, может быть, откажусь. Но стирать постельное белье руками в тазике ради доказательства независимости от цивилизации точно не собираюсь.
1: Пишите, дорогая. Вообще, я в шоке. В 8 часов 16 минут, друзья, пишите на номер WhatsApp 054-2070-800. От каких благ цивилизации вы готовы отказаться? 054-2070-800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скотиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
4: Натали – это всегда праздник.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
9: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
10: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
11: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
12: Настольные плиты по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Настольные плиты по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
12: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мы едем дальше. 8:26, 24 сентября 2026 года. В прогрев шоу мы обсуждаем с девочками и с вами, радиослушатели, от каких благ цивилизации вы не готовы ни при каких обстоятельствах отказываться.
2: Вот нам прилетел привет из Варны. Леонид из Аждода, там, видимо, отдыхает. Он пишет: здравствуйте, прогреватели. Я бы сказал, что без бензина плохо.
3: Кстати.
1: Без бензина, да.
3: Но тогда можно купить лошадь.
2: Мы уже выяснили, что лошадь в Израиле нет. Только где-нибудь на периферии.
3: Ну да.
1: Вопрос в другом. Где ты для лошади посреди города возьмешь сено?
2: Ну, может
1: быть...
2: Она
1: же тоже есть должна, это тоже топливо.
3: Она будет яблочки у меня, сахар, морковку, капустку.
2: Капустку, морковку, капустка...
1: Как к бабушке
2: это...
1: приехал,
2: капустка ей-богу. Капустка это другое. Саша пишет: кондиционер. Особенно у нас, в Израиле. Интернет пропал, переживу. Телефон сел, переживу. Кондиционер сломался в августе. Все, вызывайте психолога и мастера, и желательно одновременно.
1: Да, в Израиле без Мазган Михайловича не получится.
2: Да, вообще абсолютно.
1: Абсолютно. Значит, Зоя пишет: от холодильника никогда не смогу отказаться, потому что цивилизация цивилизации, а продукты должны где-то храниться.
3: Ну, кстати, если бы мы где-то в другой стране, более холодной, да, то можно было бы как-то выйти из положения.
2: А помнишь, здесь... как раньше, за окошко в сеточке, и там синички клюют все
3: это дело? А я тоже жила в теплой стране, очень теплой.
2: Ну тогда,
3: поэтому
2: тогда понятно.
3: Холодильник наше все.
2: Согласна.
3: Пылесос. Вы когда-нибудь... Так. Никогда. А вы помните те времена, когда мы мыли полы без того, чтобы перед этим пропылесосить?
2: Я помню.
3: Это же просто нервы.
2: То есть берешь веничек, сметаешь сначала все, а потом только моешь пол.
3: Да, только пыль поднимается, пока ты, значит, идешь за тряпкой и ведром, пыль опускается, подметал ты, не подметал ты.
1: То есть ты заходишь на штрафной круг еще раза 4.
3: Да, а еще которая бабушка стоит над тобой, говорит: тщательнее мой, во все углы загляни.
1: Ты туда смотри.
2: Смотрите, да. Людмила пишет: я бы не смогла отказаться от электрического чайника. Смешно, конечно, потому что воду можно вкипятить в кастрюле. Но когда у меня однажды сломался чайник, выяснилось, что кастрюля ощущается как возвращение в средневековье.
3: Да, есть такое.
1: Кстати, девочки, я заметил, вот если люди сейчас привыкают к благам цивилизации и не отказываются, я понял, от чего я в Израиле отказался, от какого блага цивилизации.
2: От чего, ну-ка?
1: Утюг.
3: Не знаю,
1: я отказался от утюга.
2: Здесь я с тобой абсолютно согласна. Я тоже, в принципе, да.
1: Я как-то... сейчас заметил, у меня нет ни утюга, ни гладильной доски. Потому что из-за того, что я живу в Бат-Яме, там довольно влажно, и, соответственно, у меня все очень быстро распрямляется.
2: Слушайте, а вот если возвращаться, например, к телефону, вот я тут нашла немножко израильской статистики. В исследовании мобильных привычек израильтян 54% опрошенных, а там была, в принципе, выборка неплохая, около 5000 народу. Так вот, 54% опрошенных признали, что они не смогут прожить целый день без смартфона, а если аппарат потеряется, 60% купят новый буквально в течение суток. Чтобы вы понимали. 84% израильтян проводят в телефоне больше 3 часов в день, и при этом 71% хотел бы пользоваться им меньше. А вот 60% берутся за телефон еще до того, как успевают почистить зубы. То есть вот проснулся и сразу в телефон.
3: До того, как открыли второй глаз, я
2: бы сказала.
3: Абсолютно
2: точно. Для половины опрошенных телефон первое, к чему они обращаются после пробуждения, и последнее перед сном. А 38%, если проснуться среди ночи, заодно и телефон проверяют. Ребята, это какой-то это правда, это к психологу.
3: Шиза сюр настоящий. Смотрите, к твоей статистике Пилигрим написал сообщение, рассказав свою историю. Доброе утро, прогреватели. Угу. А у меня была такая история. Мне нужно было припарковать, значит, рабочую машину. После этого я заказал такси от фирмы и поехал в аэропорт. Так. Улетаю и обнаружил, что у меня телефон остался в машине. И все, пришлось возвращаться. Человек вернулся за телефоном, не улетев.
1: Слушайте, я вам могу сказать, что Настя написала очень важное сообщение.
2: Ну, давай. Ну.
1: Что ей очень тяжело было бы отказаться, скорее даже невозможно, от онлайн-магазинов.
2: О!
1: от онлайн-магазинов.
2: Это величайшее изобретение человечества, но здесь я согласна, очень сложно вообще все, потому что стоит в разы дешевле, а как бы и деньги, когда с карты тратишь, ты не ощущаешь, то есть ты не отдаешь физически эти деньги,
1: да,
2: это по-другому мозги работают.
1: И это хорошо, а тут получается, ты купил, да, все, где угодно, там сидя, грубо говоря, извините, в клозете, вы сидите, заказали себе, да, ждать 2 недели, но оно приедет.
2: Согласна, оно приедет.
3: Смотрите, значит, Александр написал. Привет, доброе утро, прогреватели. Пишет вам Александр. Так. Наверное, буду совсем банальный, но единственное, что объединяет все блага общества, от чего невозможно отказаться, это денежка. Без денежки ни телефона не будет, без денежки ни холодильника, без денежки ни машины. Так что думаю, что все хотят сказать, но стесняются, без денежек никак. Хорошего всем дня.
2: Вот так вот.
1: Стесняться мы не будем, да.
3: Он прав.
4: Стесняться не надо.
1: Не надо стесняться.
2: Ребят, дорогие, пишите на наш WhatsApp 054-2070-800, без чего вы уже совершенно не представляете свою жизнь. Мы имеем в виду не людей, не близких и родных, а именно вещь или какое-то благо, удобство цивилизации. Пишите, мы ждем вашей истории. 054-2070-800.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Едем дальше, друзья.
2: Мы сегодня обсуждаем, от каких благ цивилизации, именно вещей, а не людей, вы не представляете свою жизнь. И вот смотрите, Антон написал: я бы ни за что в жизни не отказался от бесконтактной оплаты телефоном.
3: Бесконтактного боя.
2: Да, кошелек практически перестал с собой носить. А вот когда где-то требуется наличные, я смотрю на человека так, будто он попросил расплатиться со мной ракушками или мешком пшеницы. Слушайте, но это
3: есть что-то в этом.
2: Есть что-то в этом,
3: вот,
2: да.
3: Вот Элла написала сообщение, и я поняла, что... А я с ней солидарна.
2: Так, ну говори.
3: Значит, доброе утро. От самолета. В Израиле без него никуда. Во-первых, я завидую Элле, что у Эллы есть свой самолет. А во-вторых, ну действительно, ребят, вспомните то время, когда у нас, например, каникулы, и куда мы едем? На дачу.
2: И?
3: А сейчас куда? Там Кипр, я не знаю, Европа и так далее и тому подобное. Ну, это, да. У нас сейчас дети больше были, ну как бы, больше путешествовали,
2: стран,
3: да, да, чем мы.
2: Здесь я согласна.
3: А они еще даже ни одного дня своего не работали.
1: Везет тебе, у меня щенок, я дальше 4 часов не могу отъехать.
2: Слушайте, Света прислала сообщение, причем она с вопросом к нам. Доброе утро, прогреватели. А очки считаются?
3: Какие? Солнечные или...
2: Нет, а дальше поясняет. Потому что без телефона я проживу, и без интернета тоже. А вот без очков я даже не узнаю, что интернет отключили.
1: Слушай, ну это тоже благо цивилизации. Это же оптика, этим занимались ученые, то есть это благо цивилизации.
3: У меня появился вариант.
1: Умничка.
3: Вот, смотрите, помните, да, у меня зрение стало падать очень-очень в раннем возрасте, и я ненавижу очки, правда ненавижу, мне в них некомфортно, у меня кружится глаз. Короче говоря, знаете, от чего я не откажусь?
1: От чего?
3: Линз.
2: А, да,
3: линзы
2: это очень
3: круто.
1: И то верно. Mm-hmm. И то верно.
3: А операция на глаза вот эта лазерная?
2: Это здесь.
3: А выключайте мне микрофон.
1: Так,
3: меня
1: по здоровью пошли. Флюорография, ЭКГ, вот это все.
3: Ортопедические стельки.
1: Прям благо цивилизации.
2: Да, ребята. Слушайте,
3: ты что?
2: От Дениса пришло сообщение, и вы сейчас с ним согласитесь.
3: И от него мы не откажемся.
2: Не откажетесь. Я бы ни за что в жизни не отказался от облачных сервисов.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
4: Только в «Центркар». Kia Sportage нового поколения 23-го года всего 990 шекелей в месяц.
3: «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
5: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
3: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
6: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.

0: Первому радио 25 лет.
1: Прогрев шоу на Первом.

0: Мы едем дальше, дорогие друзья. Что же вы нам еще понаписали? А таких сообщений, поверьте мне, немало.
1: Есть, давай. Борис написал от кондиционера.
2: Во, мы уже об этом говорили.
0: Дубль 3.
2: В принципе, как бы, мы уже говорили, да, опять-таки, что можно спасаться во время жары. Там
1: можно.
2: Мокрая простыня, наверх, да, все это дело приправить вентилятором и норм. Но кондиционер, это вот в Израиле, это маст.
1: Привыкли.
2: Роман пишет, однозначно я бы не смог отказаться от кофемашины. И не надо мне рассказывать, что кофе можно приготовить другими способами. Можно. Еще кастрик можно развести. Да, конечно, я уже избалован. Я это признаю.
0: Вообще слово кастрик у меня... Кастрик.
1: Да, во-первых, красиво.
2: Кастрик, спики, самлик. Это вот оттуда.
1: Правильно говорит. Масть пики. Так вот, на самом деле...
2: Тебе карт в колоде не хватает?
1: Не очень сильно. На самом деле, приготовленный кофе в турке... Это просто шедеврально. Потому что я вот, например, вот эти вот, вот это кофе, которое в кофемашинах, я не могу его пить. Мне невкусно.
0: Да?
1: Да.
0: Странно.
2: Смотрите, Алена написала: робот-пылесос, да, ребята. Я сначала
1: посудомоечная машина, прости.
2: Я сначала, пишет, смеялась, но сама потом. Ну что, типа, сама пол не помою. Потом купила робот-пылесос, моющий. Теперь, если он застрял где-то под стулом, я не раздражаюсь, я переживаю за него.
1: Особенно если ты смотришь в телефоне в аппликации, да, а ты находишься не дома.
0: Еще знаете, многие же перепрошивают, делают какую-то перепрошивку своего вот этого робота-пылесоса. Имена дают, и он ходит, чистит все и матерится, я видел неоднократно.
1: Вот это, кстати, я не понимаю.
0: И матерится, и прикиньте, он застрял. И соседи твои слушают весь день, пока ты на работе, что он застрял только с трехэтажным матом.
2: Слушай, вот Ирина написала, и она тебя поддерживает. Пишет про сушильную машину.
1: Пожалуйста.
2: Кто, говорит, ее придумал, спасибо этому человеку отдельно. Особенно зимой. Достала белье, сложила, закончила. Никаких тебе веревок, прищепок и выставки нижнего белья на весь балкон. Вот вам, пожалуйста. А почему бы и да?
1: Вот, кстати, Антиарсоват нам написал. Так. Нет ни одной вещи, кроме медицинских, без которых нельзя прожить. Да, первую неделю-две будет немного дискомфортно, потом будет так удобно, но дальше ничего страшного. К сожалению, очень слабые сегодня люди. Всем здоровья, написал нам вот Антиарсоват. Все.
2: Понятно.
0: Пора бурман.
1: А у меня мысль была, я ее забыла.
2: От Миши пришло сообщение. Ребята, я бы ни за что в жизни не отказался от наушников. Как без них тяжело.
0: Да!
2: Я могу забыть дома бутылку воды, могу забыть обед, но если вышел без наушников, все, ощущение, будто забыл дома часть одежды. И голый иду. И, кстати говоря, есть люди, которые действительно без наушников тоже. Вот сын мой вот из таких, куда бы он ни шел, что бы он ни делал, всегда в наушниках. Да. Это, кстати говоря, да, это да, рабочая схема.
0: Катя пишет, робот-пылесос, казалось бы, ну робот и робот, пылесос и пылесос, но он у нас с экранчиком, и у него очень милые глазки, вот, когда он ездит, он уже член семьи, как его можно выбросить?
1: Кстати, по поводу робот-пылесос, есть даже сейчас вот эти роботы-пылесосы, которые и для стекол, да, чтобы вот это все мыть,
2: ползают по стеклу,
1: хочешь
2: так прикольно,
1: с двух сторон, хочешь с одной стороны, и как же удобно, сколько экономит времени, чтобы пыль сидеть в телефоне.
2: А вот Наташа...
0: А с другой стороны, при таких... В каких делах? Да. Мы сегодня прям в ударе.
1: Но мы сегодня красавцы.
2: Наташа написала, я ни за что в жизни не откажусь от доставки продуктов.
0: О,
2: раньше,
0: тоже,
2: после работы, шла в супермаркет, таскала пакеты и считала это нормальной жизнью. Теперь мысль о том, что ради молока надо одеться и куда-то пойти, мне кажется какой-то дикой. Вот вам, пожалуйста.
0: Да, интересно. Да, Григорий пишет, телевизор, конечно, я отдам без боя, Андрей, поэтому вы можете со своим телевизором оставаться наедине.
1: Смотри, как ему перепало.
0: А вот Wi-Fi. Wi-Fi буду защищать со штыками до последнего.
2: Слушай, ну, Wi-Fi, да, здесь я согласна. Особенно, когда у тебя несколько вот, вот этих точек, где интернет нужен.
0: А вы вспомните, очень... сейчас, да, прости, а вы вспомните, как 20 лет назад, когда не Wi-Fi, а вот этот проводной интернет.
2: Диалаповский,
0: когда... Сейчас интернет вылетит, мне по телефону звонят, выключай.
2: Да. А если еще по межгороду?
1: Когда... Ребят, тут такое интересное сообщение, и я как-то то ли подтупливаю, то ли его реально не понимаю.
2: Но.
1: Привет всем, я Ля Кох написал нам.
2: Да,
1: шторка со встроенными кружочками. Гениальное изобретение.
0: Шторка со встроенными,
1: да, это
0: кружочками?
1: Это
0: называется в горошек.
1: Саша, что это за шторка такая?
0: А что значит кружочек?
1: На кох, объяснитесь, пожалуйста. Да, что-то как-то непонятно.
2: Как это? У нас мало информации.
0: Или очень кружочки мало. Типа наверху вот эти у гардины,
1: меня...
0: что
1: не-не, у меня одна только, которую на ванну вешаешь. Я о ней думаю.
0: Я понял, штора с кружочками. Помните, когда входишь в какую-нибудь квартиру в хрущевке, и там вот это из деревянных каких-то или пластиковых вот колечек?
1: Нет, смотри, нет, это шторка. Соответственно, это значит душевая шторка. Другого варианта у меня пока нет.
2: Короче, Лякох, пока они тут не подрались, сделайте какое-нибудь уточнение, пожалуйста. Юля пишет, я скажу, наверное, странное, но я никогда в жизни не откажусь от заметок в телефоне. Там
1: в душе.
2: Там список покупок, дела, идеи, пароли, подсказки, кстати, что посмотреть, что купить. Без них выяснится, что моя настоящая оперативная память примерно на 3 мегабайта, как у рыбки. Но нет, поверьте, у вас больше немножко. Вот капельку
1: блокнотик
2: совсем.
1: Вам в помощь. Да. Кстати, Лякох, да, я была права, вот это шторка в душе.
2: А какие там стру... А, он люверсы имеет в виду.
0: А,
2: вот.
0: Ну я вот это...
2: Вот. Ну вот теперь все стало на свои места. Ну что, ребят, судя по вашим сообщениям, человек вообще на самом деле ко всему привыкает быстро. Особенно к хорошему.
1: Это факт.
2: Когда-то мы действительно прекрасно жили без этих смартфонов, без навигаторов, без доставки еды, без посудомоек, роботов-пылесосов. А теперь вот реально искренне не понимаю, как вообще мы это делали.
0: И отвыкнуть от этого крайне тяжело.
2: И, наверное, мне кажется, в этом действительно нет ничего страшного. В конце концов, цивилизация для того и придумывает всякие разные удобства, чтобы однажды мы сказали, не-не-не, спасибо, обратно вот туда, в Средневековье, я не хочу. Главное, чтобы эти вещи делали нашу жизнь удобнее, а мы становились приложением к собственным вещам.
0: Ну, естественно. Mm-hmm.

0: Such a wonderful life.
1: Какой-то у нас народный получился.
2: Бурановские бабушки да, у нас да, получились.
3: А знаете почему?
2: Почему?
3: Потому что без меня спели.
2: Вот, ну, а что ж ты смотрела как? Вот как-то так?
3: А я занята была. Я работу работала.
1: А у тебя работала. Татарские напевы.
2: Ну уже все, работу отработала, потому что прогрев-шоу уже завершается. Очень жалко, что 2 часа пролетели так быстро, дорогие друзья. Спасибо вам огромное за то, что вы были с нами. Но на Первом радио информационный день продолжается.
1: Аки Доберман, поднимаем ушки наверх. И в 9:00 в студии оказывается профессор Барыланского университета Зеев Ханин. И они встанут к барьеру с Марком Кричевским, чтобы обсудить самые важные темы, терзающие Израиль и мир. В 9 утра Ханин день.
2: В 7 часов вечера вас ждет прямой ответ с Марианой Беленькой. Гость программы сегодня – украинский журналист и блогер Роман Цимбалюк. Говорить будут о событиях, которые сейчас определяют украинскую повестку, и о том, как они выглядят изнутри, то есть без лозунгов и каких-то там обходных формулировок. Не пропустите сегодня в 19:00 на Первом радио.
3: Ну и теперь вишенка на торте. Первое радио можно не только слушать, но и смотреть. Наши эфиры, гости, интервью и самые интересные моменты теперь всегда под рукой на YouTube-канале Первого радио. Не успели услышать в эфире? Хотите пересмотреть любимый выпуск? Заходите, подписывайтесь. Почему? Да потому что там архивы есть. Первое радио теперь нас еще и видно.
1: Лен Семенова.
2: Кристина Кипнис.
3: Андрей Ежов.
4: Хороших выходных,
2: пока.
4: Друзья.
2: Гаджеты
3: поближе. Пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
5: Ришон Ле Цион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
6: Мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион Ицхак Бен Цви 23.
7: Машину покупаем только в Центркар Азур.
8: 03-558-5458.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
12: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
15: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
3: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: Ликвидирован финансист, который перевел Хамасу более миллиарда шекелей. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Цааль и Шабак еще раз подтвердили, что накануне в районе Хан-Юниса был ликвидирован Мухаммад Абу-Алуан, возглавлявший финансовый отдел террористической организации «Хамас». По данным сил безопасности, Абу-Алуан начал деятельность в финансовом аппарате «Хамаса» около 10 лет назад и отвечал за распределение средств между различными подразделениями организации. Цааль и Шабак утверждают, что во время войны под руководством Абу-Алуана на финансирование деятельности «Хамаса» было переведено более миллиарда шекелей. По оценке израильских сил безопасности, он играл важную роль в сохранении управленческих возможностей организации и в последнее время занимался восстановлением ее инфраструктуры. В совместном заявлении говорится, что ликвидация была проведена в связи с деятельностью Абу-Алуана по восстановлению возможностей Хамаса, которую Израиль рассматривает как систематическое нарушение соглашения о прекращении огня. Цааль и Шабак заявили, что он продолжит наносить удары по финансовой инфраструктуре Хамаса, включая сеть обменных пунктов и посредников, через которые переводятся сотни миллионов долларов. Министр иностранных дел Ирана Аббас Ракчи провел переговоры со своим германским коллегой Йоханом Вадефулем на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило иранское государственное агентство ИРНА. В ходе встречи дипломаты обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также ключевые вопросы региональной и международной повестки дня. Основное внимание стороны уделили ситуации на Ближнем Востоке и взаимодействию Тегерана с европейскими государствами. Аббас Ракчи выступил с критикой в адрес европейских стран, включая Германию. По мнению иранского министра, Берлин потакает нарушению международного права и агрессивным шагам со стороны Вашингтона. Он заявил, что военная и политическая поддержка, которую Германия оказывает Израилю, напрямую способствует продолжению боевых действий в регионе. Глава иранского внешнеполитического ведомства призвал германскую сторону прекратить подобное соучастие. Кроме того, он настаивает на необходимости привлечения к ответственности всех виновных в эскалации конфликта. Переговоры прошли, несмотря на серьезные разногласия между Ираном и странами Запада по поводу региональной безопасности и иранской ядерной программы. Берлин пока не опубликовал официальный комментарий по итогам этой встречи с иранской делегацией в Нью-Йорке. Как сообщает информационный портал «Вести», судья Федерального суда в США приказал президенту Дональду Трампу восстановить доступ в Белый дом для журналистов CNN, MSNBC и «Политико». Судья постановил, что запрет, который Трамп ввел в отношении этих трех изданий, вероятно, является неконституционным. Как сообщает информационный портал «Вести», в Австралии агент искусственного интеллекта компании OpenAI в июне взломал правительственный портал медицинских данных и получил несанкционированный доступ к файлам. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что ИИ-агент получил несанкционированный доступ к порталу медицинской статистики правительственного агентства, включая данные о государственных расходах на медицину. Это, вероятно, первый известный случай, когда агент искусственного интеллекта взломал правительственный сайт. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность, утром возможен моросящий дождь на побережье Средиземного моря, преимущественно на юге. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Ашдоде 30, в Бершеве 31, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 33, в Твери на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Ханин день» с Заевом Ханиным и Марком Кричевским.
1: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
2: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Заев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
8: Доброе утро, дорогие друзья! Действительно, на Первом радио программа «Ханин день». Меня зовут Марк Кричевский. И эта программа выходит не только на 89.1 FM, но и на YouTube-канале Первого радио. А это значит, что, во-первых, мы выходим в прямом эфире, вы можете нас не только слышать, но и видеть. И если вы по какой-то причине, например, не смогли дослушать эту передачу до конца в прямом эфире, ничего страшного, на YouTube-канале Первого радио она уже выкладывается, еще раз говорю, в прямом эфире, и сразу будет вот после нашей передачи, вы в любой момент можете ее послушать. Ну, лайки, подписки, комментарии, репосты, это необходимо. Не потому, что я такой попрошайка, а потому, что это необходимо для развития канала. Итак, я обращаюсь к нашему другу, профессору Ханину. Заев, привет.
15: Доброе утро, Марк.
8: О, сейчас отличная картинка на самом деле. И для начала давайте, наверное, друзья мои, пожелаем скорейшего выздоровления резервисту Цааля Нерии Лейтеру, сыну посла Израиля в США доктора Ихиэля Лейтера. Брат Нерии, майор Моше Ядидья Лейтер, погиб 10 ноября 2023 года в секторе Газы. Состояние Нерии, как сегодня сообщили из больницы, стабилизировалась, но его жизни угрожает все еще реальная опасность. Ну, будем, он вчера был тяжело ранен в теракте. Будем надеяться на самом деле, что врачам удастся спасти его жизнь. И тот, кто молится, давайте вот помолитесь за него. Об этом попросил его отец, посол Лейтер. Ну, а теперь, я надеюсь, Заев Ханин ко мне присоединится в этом вопросе. А теперь давай с неочевидного начнем, но для меня очень-очень важного. Итак, конгрессмен-демократ Брэд Шерман на этой неделе, кстати, он давний сторонник Израиля, один из последних сторонников Израиля в демократической партии, резко раскритиковал нынешнее израильское правительство и предупредил, что общественная поддержка Израиля в США быстро падает. Он сказал, что в 2018 году поддержка была плюс 51%, но это имеется в виду вот палестинские арабы и израильские евреи, плюс 51% поддержка была в пользу Израиля в 2018 году, совсем недавно. Сегодня уже минус 16%, и это все ухудшается и ухудшается. И он заявил, что, например, он заявил: «Бен-Гвир в правительстве – экзистенциональная угроза государству Израиль. Израиль недостаточно работает над своей международной репутацией и слишком слабо финансирует дипломатическое ведомство». И призвал израильтян осознать масштаб сдвига в американском общественном мнении. Так вот, по твоему мнению, вот услышат профессора, прошу прощения, конгрессмена Шермана, или скажут: ну, Казал и мазалы. Как ты считаешь? Потому что он сказал, Бен-Гвир в правительстве — это экзистенциональная угроза государству Израиль. И я не видел много-много по этому поводу разговоров в Израиле. Может быть, я не все видел. Пожалуйста.
15: Ну, давай поставим этот вопрос в чуть более широкий контекст, если позволишь. В принципе, это та тенденция, которая идет в западном мире в целом. Я полагаю, ты обратил внимание, что традиционный определяющий состав любого правительства, любого законодательного корпуса, любой, так сказать, любого слоя управления тем или иным государством и обществом, они всегда были в руках так называемого умеренного сектора местного политического спектра. Там, от умеренно левых до умеренно правых. Радикалы, они были, занимали маргинальные позиции. И, в общем-то, диктовать в той или иной степени, в каком-нибудь там существенной степени диктовать процесс и влиять на процесс принятия решений они не могли. Речь идет как об ультраправых, так и об ультралевых. Казалось бы, две противоположные, фундаментально, радикально противоположные позиции, если, конечно, исходить из того, что политический спектр — это прямая линия.
8: А теперь вернемся к тому, о чем я говорил, потому что это необходимо. Я говорю тем людям, да, которые будут писать «Не перебивайте Ханина», потому что иначе мы уйдем в лекции, а я хотел бы... У нас очень много того, чего надо обсудить.
15: Да, я понимаю. Мы не уйдем, в лесу уже все нашли. Вот, в лесу нашли также, что политический спектр – это на самом деле не вектор, а это круг. Да? Пойдешь налево, придешь направо и наоборот. Что в итоге, как мы видим в последние годы, и, к сожалению, это все совпало и с 7 октября, и, собственно говоря, это было еще за несколько лет до этого, мы видим усиление наиболее радикальных флангов, когда ультраправые, ультралевые, все, что их объединяет, в данном случае, если мы говорим о себе, то это антисемитизм и ненависть к государству Израиль. По разным причинам.
8: Подожди, ты Бен-Гвира, я прошу прощения, ты Бен-Гвира обвинил в антисемитизме и в ненависти к государству Израиль? Ты говоришь про ультраправых и каких-то...
15: Нет, я говорю, мы говорим об Америке в данный момент.
8: А,
15: да,
8: про Америку.
15: Не только об Америке,
8: окей,
15: а Европе. Так чем же, а чем в данном случае отличается Израиль? В Израиле, да, действительно существует... радикально то, что мы называем правопопулистские движения и ультралевые движения. И, в общем-то, тот факт, что они востребованы в той или иной мере теми или иными политическими интересами, заставляет с этим мириться и помалкивать, когда выясняется, что их действия, что их заявления, что их утверждения, они оказывают, ну, наносят весьма ощутимый вред позиции Израиля в мире. Ну, а мы-то, наконец, начинаем понимать, мы, я имею в виду израильское общество, не только эксперты, не только журналисты, не только сами политики, но израильское общество в целом начинает понимать, хотя за исключением тех, которые понимали это всегда, естественно, что, ведя войну на горячем фронте, то, что называется, да, не нужно забывать о том, что война идет и на холодном, назовем его так, фронте, на пропагандистском, на информационном, поле разъяснительной работы и так далее. И что туда, ну, там нужно вкладывать усилия, уделять этому максимальное внимание, если мы хотим победить на горячем фронте.
8: Прошу
15: войны.
8: Прощения, прошу прощения. Зейв.
15: Мой вопрос к тому.
8: Я прошу прощения. Мой вопрос такой. Согласен ли ты с конгрессменом Шерманом? Мы комментируем комментаторов. Что наличие Бен-Гвира, Бен-Гвир, если победит Ликуд, то, разумеется, будет следующим министром, может быть, даже министром обороны, куда денется Нетаньяху. Бен-Гвир скажет, давай мне Министерство обороны, мне Тали Готлиб Министерство юстиции отдаст как миленький. Так вот, наличие Бен-Гвира в правительстве Израиля является угрозой национальной безопасности нашей страны. Это сказал не я, это сказал конгрессмен Шерман, ближайший друг Израиля, один из последних, как пишут обозреватели, таких ярких друзей в Демократической партии. Согласен ты с ним или не согласен? Вот что я хочу у тебя спросить.
15: Я не знаю, если вдруг останется у власти нынешняя коалиция, И если господин Бен-Гвир займет там позицию, пост министра обороны или какую-то еще ключевую должность, получив одно из тяжелых министерств, я не знаю, как это скажется. Может быть, он поймет, что то, что видно оттуда, не видно отсюда, ну и так далее. Там займет более умеренную позицию и прочее, прочее, прочее. Но сейчас его и его партнеров реноме, оно примерно такое, какое оно есть. И тот факт, что в данный момент они борются за свое политическое выживание, реально, да, ничего другого там в данном случае, ничто другое их не мотивирует. В плане позиции. Поэтому будет говорить то, что они там говорят, и выступают так, как они выступают, потому что их главная задача – это вот победить. А что там будет, какой будет статус страны, как она будет выглядеть, и какой будет смысл ее существования, и как это все будет дальше развиваться, их, на мой взгляд, на этом этапе совершенно не интересует. Вот. По принципу «будет день, будет пища». Вот я думаю, что это самый простой и примитивный опрос, ответ на заданный вопрос.
8: Хорошо. Вот следующее правительство, ну вот если его будет формировать Нетаньяху, мы уже знаем несколько ключевых позиций. Бен-Гвир – министр обороны, Талия Готлиб – министр юстиции, Бардуга – министр связи. Скажи мне, вот это, вот такая комбинация, на твой взгляд, выведет Израиль из той международной изоляции, в которой мы оказались? Сейчас мы плавно перейдем к Генассамблее ООН. Или все-таки нам нужна какая-то...
15: Ну, еще раз.
8: Что?
15: Ну, еще раз. То, что мы говорили, могут быть три разных сценария. Один сценарий, что они там говорили, пока были у власти в эту каденцию и находились и в процессе избирательной кампании, это было, как ты там опять процитировал известную украинскую фразу «казала-мазала». Вот. Придя к власти, поймут, что ситуация, вернувшись, или сохранив ее, whatever, в данном случае это угрожает сохранению их власти. Ну, потому что нет страны, нет и их, да, а посмотреть в мире, кому они там нужны, да, полезные идиоты называются. Полезные идиоты – это социологический термин, а не психиатрический, так что, чтобы ни у кого не было сомнений. Так вот, те, которые работают на, скажем так, субъекты, мягко говоря, не слишком симпатизирующие государству Израиль, как еврейскому государству и государству вообще. И тогда там каким-то образом все наладится, с ними там будут договариваться, они там будут договариваться и так далее. Сценарий этот, насколько он реалистичный, ну, я не давал бы там слишком высокую долю процента, но тем не менее. Вторая версия, если действительно они формируют правительство вот в таком вот виде, в котором оно есть, и никто всерьез там к нему не будет относиться, даже, ну, допустим, возьмем в качестве примера Орбана, бывшего премьер-министра Венгрии, да, оказывается, что господин Орбан, будучи вот таким Энтон Теребаль, да, плохим ребенком Евросоюза, смог долгие годы оставаться у власти и даже диктовать свою позицию Евросоюза. Разница между ним, да, и той ситуации, которую ты описываешь, она в том, что мы не часть Евросоюза, да? Что мы не можем влиять на ситуацию, которая, чтобы заставлять наших партнеров, там, союзников, противников и так далее, то есть те, которые мы в одной команде, у нас будет очень мало инструментов для того, чтобы на них повлиять. Да, конечно, можно говорить о том, что Израиль сейчас востребован.
8: А давай про Израиль востребован. Да, Израиль востребован. Хорошая, вот, спасибо, что мостик перекинул. Итак, Габи Ашкенази, это военный обозреватель газеты «Маариф», он пишет, в сложившихся обстоятельствах, ну, имеется в виду, он описывает ситуацию на иранском треке, на хуситском, ну, вот это все, что на Ближнем Востоке творится, то, что в Европе творится. Так он пишет, в сложившихся обстоятельствах премьер-министр Израиля должен был бы стать одной из самых востребованных фигур на Генеральной Ассамблее ООН. Однако реальность совсем иная. Нетаньяху оказался в невиданной ранее международной изоляции. Контраст с прежними поездками разительный. Неделя Генассамблеи традиционно была для него марафоном. Встречи с американскими президентами, европейскими лидерами, главами арабских государств, руководителем стран Азии и Латинской Америки. В сентябре 23 года, за несколько недель до 7 октября, он встречался в Нью-Йорке с Байденом, Эрдоганом, Зеленским, Шольцем и так далее. Нынешний визит принципиально иной, атмосфера внутри зала, он также обещает быть непростой, ну и так далее. Он выходит в зал заседаний, сегодня выйдет где-то в 21 или в 22 по израильскому времени, в атмосфере, когда каждый практически лидер большой страны выходит и критикует Израиль. Так вот, и сегодня из мировых лидеров он может, скорее всего, встретиться с Милеем, и то, если получится. На твой взгляд, почему так произошло? Почему Израиль стал изгоем? Почему мы оказались в такой жесточайшей международной изоляции? И даже я смотрел 14-й канал, они тоже, в общем, ну нельзя скрывать то, что правду. Мы оказались в жесточайшей международной изоляции, и к этой изоляции нас, ну, естественно, привело правительство, которое мы, в общем, имеем. На твой взгляд, как это произошло? Почему даже страны Персидского, их лидеры, которые общаются с Израилем...
15: Я понял.
8: Да.
15: Я понял вопрос. Наши радиослушатели поняли даже раньше меня, я думаю. Так вот, чтобы на него ответить, нужно все-таки несколько секунд потратить на то, чтобы обсудить третий сценарий. Третий сценарий, а вот эта вот изоляция, она может быть кому-то интересна. Весь мир против нас, мы осажденная крепость. Ты помнишь страну, которая когда-то так позиционировала себя именно так? Мы, кажется, с тобой даже в этой стране родились. И это очень удобный, может быть,
8: это
15: момент.
8: Это что, политтехнология, ты считаешь? Давай поссоримся со всем миром, и потом покажем своим избирателям, что только я могу их спасти? Ну, так себе история.
15: Да, спасти, например, и только я могу выйти из этой изоляции и там договориться и так далее и тому подобное. Или наоборот, изоляция – это очень удобная вещь для определенного сегмента политического спектра, то, что называется правящего слоя, объяснить, что на самом деле все там гои, антисемиты и все, что хочешь, можно будет рассказывать, да, а истинное право за нами, поэтому нам нужно подтянуть пояса. Нам нужно плюнуть на все эти зарубежные поездки, на глобализацию, на интеграцию в глобальный рынок и прочее, прочее, прочее. Все бросить и так далее. Верить партии и правительству.
8: Потому что в Спарте такого не было. В Спарте никто отдыхать на море не ездил или куда-нибудь в Лондон. Правильно я говорю? Спарта,
15: да,
8: так Спарта.
15: Ты говоришь, да? Правда? Никогда такого не было, правда? Да, да. Совершенно никогда такого не было, да, и в очередь не стояли за то, чтобы получить позицию посла, например, не в Африке, а где-нибудь там в Европе и прочее. Короче говоря, такой вариант тоже возможен. Вот что касается изоляции, опять-таки, если возьмем эти три сценария, все антисемиты, все против нас, и что бы мы ни делали, какую бы там, я не знаю, там разъяснительную политику не проводили, и всякую там деятельность, все равно ничего не поможет, потому что там все антисемиты и ненавидят нас по определению, даже те, которые лицемерно на протяжении многих десятилетий активно поддерживали государство Израиль.
8: Как конгрессмен Шерман, о котором мы говорили.
15: Да. Вот. И, собственно говоря, да. Вторая версия, она то, что на самом деле, ну, выборы начались, выборы закончились, они пройдут, а потом мы возьмемся и действительно все эти проблемы и так далее вот решим. Ну и первый вариант, это вариант о том, что задать себе вопрос, а может быть мы что-то не так построили в нашей разъяснительной работе? А может быть, деньги, которые были вложены, они пошли на совсем другие цели? А может быть, все те безграничные организации или структуры официальные, построенные для проведения разъяснительной работы, может, они занимались не там, не те и не тем? Вот. Это тяжелый вопрос, на который не то, что там отвечать не хотелось бы соответствующим субъектам, да? Но чтобы его не задавали. Но чтобы задали этот вопрос, для этого нужна вот та самая комиссия по расследованию ситуации, как мы дошли до жизни такой, дошли до 7 октября и дошли до полного дипломатического провала и разругались со всеми, или там очень большим числом сторонников Израиля, которые, ну, искренне и от всей души хотели бы нам помочь и поддержать, но, опять-таки, если врач приходит к пациенту, и пациент не хочет выздоравливать ни в коем случае, ему удобно лежать на этой койке и так далее, и получать там соболезнования, лекарства, подарки и внимание, и все остальное, так с этим ты, как ты понимаешь, сделать что-то чрезвычайно сложно. Ну вот и вся история. Если мы, скажем, на пике, это было вот 2017-2018 год, на пике BDS, вот этой вот антиизраильской кампании, в конечном итоге смогли победить, да, то сейчас ситуация у нас несколько другая, и надо сказать, что, как бы это выразиться, оптимистической перспективы, вариантов для оптимистической перспективы у нас не так много, но, опять-таки, я думаю, что ситуация в целом обратима. Но она обратима, если к власти, у власти останутся, если будем говорить о действующих, или придут, или так или иначе, так сказать, власть получат, люди, которые понимают всю проблему, которая стоит перед страной, и будут в состоянии оставить популизм где-нибудь там на периферии заявлений, да, и делать для страны то, что для страны
8: нужно. Опять-таки... Я представил себе, у нас просто реклама.
15: Мечты, а почему нет? Иногда такие люди
8: бывают. Я представил себе, вот ты про каких людей ты говоришь, Тали Готли, Бардуга и, собственно говоря, Бен-Гвир, они как раз, ну и Смотрич, и Ротман, и они все как раз сделают, как так ты сказал, все для страны, все для победы. Хорошо, друзья мои.
15: У нас кроме них еще есть 10 миллионов человек, правда?
8: Да. Хорошо, друзья мои, я напоминаю, профессор Бар-Илановского университета Заев Ханин в нашем эфире. После небольшой рекламы мы продолжим, но я еще раз подчеркиваю, трансляция на YouTube-канале Первого радио, значит, лайки, подписки, комментарии, репосты, пожалуйста, не забывайте. Ну и, конечно, Кричевский, не перебивай Ханина, это фишка нашей передачи.
18: Ханин день на Первом радио.
19: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
20: Реклама.
21: Только в «Центр Кар». «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
22: «Центр Кар Азур».
23: Люди взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
24: Натали – это всегда праздник.
25: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
26: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
27: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
28: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
29: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
30: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
31: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
32: Холодильники по самым низким ценам.
33: А можно еще дешевле?
32: Холодильники по самым низким ценам.
33: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
34: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
32: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
20: Реклама.
18: Ханин день на Первом радио.
8: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Ханин день на Первом радио, профессор Бар-Илановского университета. Мы комментируем комментаторов, кто этого еще не знает. Итак, Зейв, ты с нами? Прекрасно. Итак, Times of Israel, Лазар Берман пишет. Сегодня, ну то есть вот четверг, премьер-министр Нетаньяху в 15 раз в своей карьере выступит на Генассамблее ООН. И он пишет, И он пишет, перед выбором премьер коротко обозначил тональность предстоящей речи, вы услышите те чудовищную ложь, которую там распространяются, я буду сражаться за правду, я, и будут сюрпризы. И вот он написал, что на самом деле она в речь посвящается международной политике, там, антисемитизму, но будет обращена прежде всего к гражданам Израиля, к избирателям. Так вот, что должен такого сказать Бенямин Нетаньяху, по твоему мнению, что действительно перевернет избирателя, и человек, который хотел голосовать за политика X, скажет, вот я хочу голосовать за политика N, потому что он меня убедил в своей речи. И насколько эта речь была, будет посвящена миру, а насколько стране, я имею в виду вот именно избирателей.
0: Начну с третьего вопроса. Ты, как всегда, ты талантливо задаешь три вопроса в одном. Так вот, начнем с третьего вопроса. Будет ли это сказано миру или будет ли это сказано израильским избирателям? Я просто боюсь, действительно боюсь, не в кавычках, а в полном смысле этого слова, что говорит господин Нетаньяху будет перед полупустым, если вообще не пустым залом. Это, скажем так, очень плохой индикатор того, каков статус лидера еврейского государства, традиционно привыкшего считать себя высшей лиги, не только он, но и другие израильские премьеры, что все прекрасно понимали, какое место занимает Израиль в современном мире, как технологическая супердержава, региональная военная держава, как еврейское государство, да, как государство, которое представляет еврейский народ в целом и так далее, как некое сосредоточение ценностей, танахических, назовем его, или библейских, каких хочешь, да, а это немаловажный момент для миллиардов людей в мире, да. Так вот, собственно, если сегодняшняя картина, она будет примерно такая, ну, еще один лидер после азиатского, после африканского, после какого-то
8: еще. При всем уважении к азиатским и африканским лидерам.
0: Более чем уважение. Я как бы африканист по первому образованию, вполне уважаю африканских лидеров. Да? Не всегда уважаю за то, что они делают.
8: Но вернемся
0: к нашим делам.
8: Да.
0: Да. Ну вот просто еще один премьер-министр еще одной страной выступил, высказался, слушать его неинтересно. Вот. А некоторые вообще и поступят так, как не бы именно в знак протеста, не желая его слушать. Не думаю, что есть у господина Нетаньяху сомнения, хоть какие-то сомнения на этот счет. Второй момент, это уже, по сути дела, почти беспрецедентный, это тот факт, что его поездка в ООН, она всегда сопровождалась некими сопутствующими встречами, делами, да? То есть контактами на полях Генеральной Ассамблеи ООН, почти непременной встречи с президентом
8: Соединенных Штатов. Я прошу прощения, что я тебя перебиваю. Не почти непременно, а непременно. Всегда. Я вот проверял на протяжении всех, так сказать, лет выступлений не только Нетаньяху, но и всех премьеров была встреча с президентами. Всегда. Это первый раз, когда ее нет.
0: Все непременно. Плюс к этому отмена встречи даже там с фигурами, там, с Илоном Маском и так далее, с теми, которыми он там собирались поговорить, пока не очень понятно и известно, встречаться ли будет он с членами администрации, с Рубио, там, с вице-президентом и так далее. Вот, не очевидно. Пока еще этой информации нет, не поступило. Так что в этом смысле ответ на этот вопрос, на твой, на последний и на предпоследний, что в данном случае нет. Это не только не для публики, широкой публики в мире в значительной степени, но даже особенно не для американцев. С американцами его команда, члены команды Нетаньяху, они будут разговаривать или договариваться по каким-то там отдельным каналам, захотят их выслушать и принять их позицию или не захотят. Это уже, как говорится, станет известно в самое ближайшее время. Поэтому направлено это на израильских избирателей. Нельзя отнять у господина Бенямина Нетаньяху его блестящее выступление, его блестящий английский, его блестящие речи и так далее. Все это будет очень интересно и очень трогательно. В какой степени, да, он, конечно же, выскажется по поводу Ирана. Это более-менее понятно. Мне кажется, что это будет...
8: По поводу Мамдани говорят, по поводу антисемитизма.
0: он выскажется по поводу антисемитизма, он отдаст долг героям-израильтянам, которые борются за независимость своей страны и национальное государство. Это все будет убедительно, трогательно и так далее. И дальше к своему первому вопросу, на кого это повлияет? Повлияет ли это на людей, которые колеблются или которые уже решили, за кого они будут голосовать? И это не правящая партия или там кто-то из партнеров в нынешней правящей коалиции, либо сможет ли она на них повлиять? На мой взгляд, повлиять на это уже сегодня довольно сложно. Но судя по опросам и судя по наблюдениям, судя по пабликам в социальных сетях, судя по непубличным опросам, которые и время от времени попадают в сферу внимания политических аналитиков, включая твоего покорного слугу, там перехода из одного блока, точнее не блока, там блоков нет, да, то есть есть блок, у Нетаньяху есть блок, Ликуд, Харидим, Хардаль, да, и оппозиция, называем это лагерь, да, лагерь за Нетаньяху и лагерь перемен, то, что мы называем, да, и там похоже на то, что между этими лагерями обмен голосов, если идет, то он абсолютно минимальный, не влияющий почти
8: то
0: ни
8: есть,
0: на
8: то
0: что.
8: То есть, давай так, закроем эту тему, то есть ты считаешь, что даже блестящая речь Нетаньяху «Коля олям негдейну, весь мир против нас, только я стою на защите Израиля, только я могу, так сказать, пробить эту каменную стену не повлияет на избирателей нашей стране, но я имею в виду на массового избирателя. Хорошо, идем дальше.
0: За исключением одного пункта. Мы видим, что оппозиция делает все возможное для того, чтобы мобилизовать избирателей. В коалиции, похоже, то число избирателей, сторонников коалиции, которые решили окончательно проголосовать, оно уже более-менее конечно. Есть еще довольно большая группа, которая не готова голосовать за партии оппозиции, но не уверены, что они хотят отдать сейчас голос Ликуду или кому-то из его партнеров. Возможно, это повлияет на эту группу там пройти проголосовать, а дальше они уже буквально последние часы, это не преувеличение, это так очень часто и бывает, последние часы там решаться проголосовать за какую-то политическую партию, которая может потенциально войти в правительство Нетаньяху, если ему удастся его сформировать.
8: Окей, идем дальше. Значит, вчера ЦИК принял решение, значит, дисквалифицировать лидера партии Балат Сами Абушхаду, дисквалифицировать депутата Касифа, дисквалифицировать две партии, вот партию Балат и партию Раам. Ну и, как сегодня пишет источник, ну вот я как по информации источников общественного телеканала КАН, Багац отменит все вчерашние решения ЦИК, кроме одного. Судьи, вероятно, утвердят решение о дисквалификации лидера Балат Сами Абушхады. Так вот, тут вопрос такой. Я прочитал эту статью Абушхады, она переведена на иврит, я ее прочитал. Я бы действительно, вот если честно говоря, это было бы правильно, если Абушхаду дисквалифицировали. Здесь, ну, вот я это поддерживаю всеми, так сказать. Ужасная статья, всем советую прочитать, чтобы понять. Но при этом Мансур Аббас ничего подобного не говорил. И, собственно говоря, мы живем в демократическом обществе, в котором вчерашнее решение ЦИК, которое, в общем, в ЦИКе большое количество, там подавляющее большинство членов Ликуда и ШАС, которые говорят арабскому обществу, вас никто не будет представлять в следующем Кнессете. Голосуйте за кого хотите или не голосуйте вовсе, а если они не придут голосовать, это на руку нынешней коалиции, у вас не будет своих представителей. 20% граждан Израиля остаются без представительства. Насколько это хорошо, плохо, нормально для демократии, еще раз подчеркиваю, Сами Абушхаду надо дисквалифицировать. Статья 8 октября 2023 года просто... Ну, ужасно. Я читал, я, конечно, ужасался. Всем советую прочитать. Она большая, я даже какие-то выдержки сделал, но решил не тратить время. Так вот, твой комментарий.
0: Ну, мой комментарий такой. Опять-таки, тут три момента, которые ты упомянул. Ну, начнем, собственно говоря, с момента, на который ты намекнул, но не высказал. В какой степени дисквалификация Центральной избирательной комиссии этих вот двух арабских списков, которые выходят, ну, собственно, на самом деле их больше, там есть некоторое количество, насколько я понимаю, которые по определению не проходят электоральный барьер, о них обычно не говорят. Поэтому если вот эти вот два списка, список РАМ и список объединенный арабский список, если они не будут участвовать в этих самых выборах, то, может быть, эти голоса уйдут каким-то, или часть их, уйдут на какие-то мелкие арабские партии, и там кто-то покажет свое, если не пройдет даже электоральный барьер, ну, какой-то там, что в обществе, арабском обществе там есть интерес. Но мне кажется, что этот сценарий наименее реальный. Второй момент в этой связи, что именно в этой ситуации, в какой степени вот это решение Центральной избирательной комиссии, в какой степени оно в состоянии пройти тест Верховного суда справедливости.

0: в Центральной избирательной комиссии, не только сионистских, там есть и ультраортодоксальные, как я понимаю. Так вот, это прежде всего решение или там заявление, или голосование именно с пониманием понимания контекста того, чтобы получить вот это вот все стопроцентный результат, что все арабские партии дисквалифицированы, они вряд ли будет иметь место. Так что в таких случаях обсуждение в Центральной избирательной комиссии — это демонстрация позиции. Это позиция идеологическая и позиция политическая, оперативной политической позиции. Каждый из лидеров партии, коалиционных и оппозиционных, они уже представили своим избирателям, в каком виде они хотели бы иметь правительство, в которое они будут входить или в которое они не будут входить ни при каких обстоятельствах. И довольно часто, скажем, в том числе и в оппозиционных партиях, ну, например, в партии «Наш дом Израиль» или в партии «Вместе», «Баяхат», речь идет о той части, которая возглавляет Нафтали Беннет, они говорят о том, что они тоже заинтересованы сформировать правительство без арабских партий. Либерман, правда, еще более резко говорит, и без поддержки извне. Да? То есть,
1: Зыв, две минуты давай на эту тему у нас еще.
0: От демонстрации определенной, вполне конкретной позиции. Вот. А как там будет на практике? Ну, на практике, скорее всего, РАМ никто не запретит. Факт. Да и думаю, что те, которые этого потребовали, не имели это в виду или, во всяком случае, понимали, что это не получится. Но вот убрать за скобки наиболее одиозные фигуры из объединенного арабского списка, мне думается, что это как раз...
1: Да, но вопрос такой.
0: Скажем так.
1: Я с тобой согласен.
0: Поддержано было бы многими.
1: Нет, смотри, может быть, я не знаю, как Касиф, но хотя он, конечно, одиозный парень, а вот Абушхада, да, 100%. Но тут вопрос такой. Можем ли мы как общество себе позволить, чтобы 20% нашего населения, которое, ну, мягко скажем, не сионистское, просто лишилось своих представителей? Не будет ли это бомба замедленного действия? Потому что демократия — это возможность выпустить пар законным путем. Не закроем ли мы крышку, которая взорвется, о чем говорили еще до русской революции?
0: Ну, опять-таки, короткий вопрос, на ответ на этот вопрос – да. Да? Чуть более расширенный ответ на этот вопрос, как версия, это то, что та или иная группа израильского общества, он может иметь свое лобби в различном варианте, в различных представительствах. Внутри более широких политических партий или поддержать те партии, которые вполне готовы представить повестку дня, особенно если в составе списке этих партий имеются представители арабского сектора и так далее. Но в целом, да, конечно, ты прав, у нас этнические, или правильнее сказать, этнообщинно-разнообразное общество, и каждая из этих вот общин, сегментов, секторов израильского общества заинтересована иметь свое политическое представительство, и те, которые говорят о том, что мы там, условно говоря, если берем новых репатриантов, или не новых уже репатриантов.
1: Давай вот у нас реклама.
0: Более третий века в стране. Третий века в стране. Что на самом деле мы все интегрированы, а те, кто требует специального представительства нашей общины, они там эти все паргиналы и так далее, и не любят еврейское государство. Мы все прекрасно понимаем, что это все глупости. И в этом плане наличие каждого политического лобби у каждого сектора, она вполне легитимна.
1: Ну что ж, профессор Барланский...
0: Опять-таки, естественно, если речь идет о деятельности этого политического лобби в соответствии с законом государства Израиля. Если это антизаконно, то тут двух мнений быть не может.
1: Профессор Бараландского университета Зеев Ханин. После небольшой рекламы мы с ним вернемся.
2: Ханин день на Первом радио. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио.

0: 03-94-94-888.
1: Реклама.
2: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 35-46.
3: Мантис. Невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
4: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное люкс. Две банки за 17,90.
5: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще. Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111.
3: Intelligo.
8: 03-944-1111.
9: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
1: Реклама.
10: «Ханин день» на Первом радио.
11: Итак, наша программа продолжается. Напоминаю, мы с профессором Бараландского университета Заева Хаанинным комментируем комментаторов. И вот Анна Барски, газета «Маариф», она пишет о том, что внутри Ликуда не утихает спор о том, как вести себя с Оффером Винтером. Но там есть две позиции. Сегодня позиция такая: надо его мочить, уничтожать и заставить его отказаться от участия в выборах. Эта позиция премьер-министра, она сегодня осуществляется. Вторая позиция, потому что он типа пойдет после выборов к Либерману, несмотря на то, что он заявил о Нетаньяху. Вторая позиция, которая, как пишут Барски, ну пока еще в кулуарах, что на самом деле Винтер наш, и зачем нам против него вести войну, тратить ресурсы на Винтера, лучше его поддержать и этот и голоса с ним как это вот разделить. Вот. Но эта позиция пока еще маргинальная, она не в центре. Пока вот позиция Нетаньяху мочить, мочить и мочить. Твой комментарий, почему вот так вот с Винтером происходит и кто такой Винтер, на твой взгляд?
12: Это сложная ситуация сейчас вообще. Кто враг, кто друг, тут, кто партнер, кто потенциальный партнер. Кто не партнер сейчас, но может стать партнером потом. Это множество сценариев, на которые, в общем, на одном из которых остановиться сегодня довольно сложно. Вот на одну секунду, если вернуться к этому арабскому сюжету, вот мы с тобой, например, знаем, что в арабском обществе, помимо радикальных исламистов, на которые, в общем, обычно обращают внимание, есть и довольно большая группа людей, которые хотели бы жить как обычные граждане в обычном государстве, в нормальном государстве и так далее. И противостояние или, скажем так, разногласия, разрыв между интересами партийно-политических и клановых элит арабского сектора, с вот этой значительной частью израильтян, арабоязычных, да, арабского происхождения, она довольно велико, и может быть, то, что происходит, это может быть некий индикатор, не столько там решать, задавать вопрос, там, я не знаю, идти голосовать за сионистские партии или не голосовать вообще, или выйти там на демонстрации, там, и возмущаться, и кричать «Free Palestine», или, может быть, действительно понять, что нужно менять элиты, это тоже довольно хороший вопрос, на который, возможно, сюжет, который мы обсуждали до перерыва на рекламу, может быть, как-то повлиять на вот эту вот часть израильского общества. Та же самая история, это та, которая происходит и в арабском, в еврейском секторе, прошу прощения. Вот как себя вести в этой ситуации ликудникам с теми людьми, которые намерены голосовать за Винтера. У Винтера, насколько мы можем судить, есть довольно твердый электоральный блок, там порядка 3 мандатов, если пересчитать на количество голосов примерно через проценты, которые дают ему опросы общественного мнения, как минимум 3, он время от времени балансирует там на 4 и там чуть больше и так далее, то есть может пройти, может не пройти. И тут в данном случае есть вопрос, опять-таки многие вспоминают события 1992 года, когда в тогдашнем Ликуде, в общем, тоже стояла та же самая дилемма. Более правые, более радикально, не радикально, а более акцентированно правые, там, чем Ликуд. Предполагалось ли, нужно ли делать все возможное для того, чтобы там высосать их голоса и не дать им возможности усилиться, чтобы получить такую сильно-сильно-сильно правый фланг следующего правительства, или наоборот, не трогать их, потому что они в любом случае партнеры. Та же самая история с Винтером. Если сейчас очень сильно атаковать его, то в конечном итоге получится, что он может не пройти электоральный барьер. Вполне шанс, да? Вот. Что на этом выиграет Ликуд? Ну, может быть, еще один-два мандата. Не принципиально, да? С другой стороны, может быть, что пожертвовать этим самым там одним-двумя мандатами, потому что брать Винтеру избирателей, там, дополнительных избирателей, по сути, особенно больше ниоткуда, и тогда он пройдет электоральный барьер, и вот тут как раз вот тот самый критический вопрос. А именно, как он дальше поступит? Поступить он может, опять-таки, тут есть 2 вполне очевидных и вполне релевантных сценария. Первый сценарий это, точнее 3, 1 нерелевантный и 2 релевантные. Первый сценарий это он порекомендует господина Нетаньяху на пост премьер-министра и будет с ним до конца. Даже если господин Нетаньяху и его партнеры, они уйдут в оппозицию, то и Винтер, так сказать, с гордо поднятой головой, эти свои мандаты, там 4, которые он там может получить, или там, может быть, на 1 больше, да, он тоже уведет их в оппозицию. Сомнительный сценарий, на мой взгляд. Второй сценарий, это он рекомендует Бениамина Нетаньяху на пост премьер-министра, но это не факт, что он будет, скажем так, идти до конца, там, тонуть вместе с ним, если Нетаньяху не сможет сформировать следующее правительство. Он вполне будет готов выслушать представителей другой части политического спектра, имеется в виду не идеологической, а те, которые идеологически близки к нему, ну, допустим, те же Либерман, Беннет, и те, кто, так сказать, вокруг них, и какая-то часть, может быть, Эйзенкот, не сам Эйзенкот, он человек, который, как мы знаем, склоняется к центру. И
11: дело не в этом, у них просто такое личное, что они пока еще на одном поле танки водить не будут пока еще.
12: Ну, очень может быть, но опять-таки...
11: А в политике, ты понимаешь, личное, особенно в такой маленькой стране, иногда важнее всего.
12: Ты говоришь лично Айзенкота с Винтером?
11: Да, или лично лично Айзенкот с Винтером. Да, Винтер, он, у него хорошее отношение с Либерманом, как вот все говорят, и ужасное отношение личное с Айзенкотом, который его не продвинул, и вот...
12: Это понятно. Но если ты возьмешь, скажем, то, что стало известно пару дней назад, о том, что Либерман и Айзенкот, и вообще все лидеры оппозиции решили друг на друга не нападать, а дать возможность избирателям решить, кто там из них более оптимальный лидер, да, и Айзенкот в конце концов заявил о том, что он снимает тему, что единый кандидат это будет тот, который получит относительное большинство мандатов в результате выборов. Короче говоря, каким-то образом они договариваются действовать как какой-то аморфный, рыхлый, но все-таки блок. Да? Так вот, стало быть, именно поэтому, кстати, и голосование по поводу там, включать арабские партии, дезавуировать их или нет. Короче говоря, если с Винтером, на мой взгляд, с Офером Винтером будут разговаривать люди типа того же упомянутого тобой Виктора Либермана, или, так сказать, при поддержке Беннета, или там того же Лапида, или кого-то еще, да, то ему придут и скажут: смотри, парень, что ты хочешь? Хочешь луну с неба?
11: Вот он смотри, хочет быть министром обороны. Скажи, как... Мы и так знаем, он хочет быть министром обороны.
12: Да. И, соответственно, министр обороны, в качестве министра обороны, в качестве вот от такого предложения ему будет крайне сложно отказаться.
11: Да, но Айзенкот категорически, Айзенкот наложит вето. Айзенкот наложит вето. О, Айзенкот уже сказал, Винтер не будет у меня министром обороны. Уже он сказал.
12: А вот тут сказала, а вот тут сказала Мазала, да. Вот. И в данном случае, кто станет премьером, во многом будет зависеть от целого ряда обстоятельств, да? В том числе и позиции Винтера. Так вот, Винтер вполне легко будет в состоянии объяснить своим избирателям.
11: Так вот,
12: что,
11: тогда
12: ребята,
11: мы вернемся.
12: Хотите, чтобы я был министр обороны и сильный, так сказать, буду представлять вот тот самый наиболее правый, наиболее национальный фланг правительственной коалиции, или вы хотите, чтобы министром обороны был, ну там, условно говоря, лидер партии демократов, да? Вы это хотите?
11: Хотя он бы был,
12: если вы этого
11: министром...
12: не хотите,
11: хотя
12: вот мое объяснение.
11: Хотя Яир Голан был бы хорошим министром обороны, но вернемся к вопросу.
12: Ну, ему, вот. Место, ему место найдется.
11: Так вот, да. Вернемся к вопросу. Как ты считаешь, правильную стратегию выбрал Ликуд, вот как пишет Анна Барски, мочить, мочить и мочить. Или все-таки, я имею в виду центральную стратегию, потому что, говорят, в Ликуде есть другие точки зрения, опять же, как пишет Анна. Или насколько это эффективная стратегия, на твой взгляд? Мне это вот интересно.
12: Правильного ответа на этот вопрос нет. Если он не проходит электоральный барьер, то тут могут быть опять-таки два сценария. Да? Один сценарий, что провалившись, он при этом по ним дает возможность пройти электоральный барьер связки Смотрич и Фейглин. Да? Ну, это или да, или нет. Они обе партии балансируют на грани электорального барьера. Да? Вот. Второй сценарий, который там может быть. И тогда... Это ничем, особенно Ликуду и их союзников, не поможет, потому что ушедшие в отвал голоса, они будут распределяться пропорционально количеству голосов, которые получили другие политические партии. Так что Ликуд, может быть, от этого и что-то выиграет, да, но выиграет и Айзенкот, и выиграет Либерман, и выиграет Беннет. Так что в данном случае какой-то особой пользы это принести, если мы говорим с тобой о правящей коалиции, там по большому счету нет. Ну, а дальше, если вернуться к тому, о чем ты говоришь, что там всего очень много личного и так далее и тому подобное, то я думаю, что, скажем так, решение избирательного штаба правящей коалиции, или если у них там объединенный штаб, я не знаю, но, по крайней мере, там на выборах, как ты знаешь, каждый сам за себя. Так вот, в Ликуде, я думаю, что по-настоящему найти какую-то панацею, наиболее правильный ход, на сегодняшний день он не просматривается.
11: Ну что ж, профессор Барланского университета Заевханин, огромное тебе спасибо. Я поздравляю тебя с праздником Суккот наступающим. Ну и чтобы у тебя была прекрасная... Ну, прекрасных праздников тебе желаю. Спасибо. Все, друзья мои, это была программа «Ханин день» здесь на Первом радио 89.1 FM, которую вы могли не только слышать, но и видеть. Так что заходите на YouTube-канал Первого радио и лайки, подписки, комментарии, репосты обязательны. Ну и, конечно же, Кричевский, не перебивай Ханина. Это, если этого не будет, я на вас даже и обижусь. Это обязательно. Это обязательно. Это каждый первый должен написать, а дальше уже что хотите. Все, встречаемся с вами в программе «Детали» с 14 до 15 часов здесь тоже на Первом радио.
0: Ханин день на Первом радио. Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
8: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Реховат Эрцель 196.
13: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
14: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
15: С разрешения Министерства финансов.
16: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
17: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
18: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. «Интеллиго» раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
19: Стиральные машины по самым низким ценам.
20: А можно еще дешевле?
19: Стиральные машины по самым низким ценам.
20: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
21: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
19: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
14: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цааль ликвидировал командира Хамаса. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Цааль сообщил, что в конце прошлой недели в районе города Газа ударом с воздуха был ликвидирован Махмуд Абд-аль-Фаттах Ауад, командир военного крыла террористической организации «Хамас». По данным армии, во время войны Ауад участвовал в удержании в подземном туннеле в районе города Газа семи израильских заложников: Даниэла Гельбоа, Карина Ариев, Дорон Штайнбрехер, Наамы Леви, Зива Бермана, Омри Мирана и Эйтана Мора. В последнее время, как утверждает Цааль, Ауад занимался подготовкой терактов против военнослужащих и граждан Израиля и участвовал в восстановлении возможностей Хамаса, что израильская сторона рассматривает как систематическое нарушение режима прекращения огня. Сегодня в деревне Байт-Имрин к северу от Шхема израильскими военными был взорван дом террориста Дуаса Хасуна, совершившего теракт 21 марта, в результате которого был убит Иуда Шерман и ранен еще один гражданин Израиля. В операции были задействованы инженерный спецназ Ялом и рота разведчиков бригады Нахаль. Согласно обвинительному заключению, 21 марта Дуас Хасун узнал, что израильские граждане направляются в сторону его деревни Байт-Имрин. После этого он выехал на принадлежащем ему пикапе и стал ждать возле дороги, ведущих к деревне. Когда обвиняемый заметил троих израильтян, ехавших на внедорожнике, он решил атаковать автомобиль. Обвиняемый начал преследовать машину и, заметив, что она замедлила движение возле крутого склона, намеренно и на высокой скорости врезался в заднюю часть автомобиля. В результате удара машина упала с обрывом, пассажиров выбросило из автомобиля, что привело к гибели Иуды Шермана и ранениям еще одного пассажира. Институт стандартов Израиля уведомил импортеров, что со следующего месяца повышает цены на проверки товаров. Изменения, которые должны вступить в силу 1 октября, касаются прейскуранта почасовых тарифов на работу и приведут к повышению тарифов в среднем на 5%, а для некоторых товаров на 12%. Подорожание, как ожидается, затронет широкий спектр импортных товаров, в том числе продукты питания, туалетные принадлежности, косметику, игрушки, а также бытовые товары, такие как средства для мытья посуды, таблетки для посудомоечных машин и подвесные блоки для унитаза. Изменение тарифов не затронет товары, подпадающие под международные соглашения, которые исключают повторную проверку. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Было достигнуто соглашение о поддержке канала связи. Дипломатия – это прямой разговор даже в сложных обстоятельствах. Беседа была посвящена двусторонним шагам по предотвращению нарастания напряженности между нашими странами. Мы договорились держать каналы связи открытыми, сообщил Сибига. По словам министра, произошел обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и Европе, усилиям по достижению мира. Украина поддерживает восстановление мира и стабильности в обоих регионах. Иран – главный союзник России в войне против Украины. В июле ВСУ нанесли удар по иранскому транспорту в Каспийском море, убив одного моряка и ранив двоих. Режим «Аятолл» пригрозил ответными ударами, однако угроза реализована не была. Телефонный разговор Сибиги и Аракчи позволил снизить напряженность. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность, утром возможен моросящий дождь на побережье Средиземного моря, преимущественно на юге. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждуде 30, в Бершеве 31, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 33, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.
0: Время мечтать.

10:06 на часах студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Да, это время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. И поскольку четверг, я музыкально буду готовить вас к предстоящим выходным, которые тоже, надеюсь, мы проведем вместе. Всем салют!

0: Реклама.
1: Спонсор программы – магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, вам в «Мантис». Здесь есть все. Золотистые чебуреки, сочная самса. Просто невероятная. Слушайте, я пробовала ее и пробую каждый раз, когда проезжаю мимо, мне манит в «Мантис» для того, чтобы взять и чебуреки, и самсу. Но у них просто невероятные манты. Да, там есть еще и классические жареные пельмени, и домашние вареники, а также кирзе, хинкали, сытный ароматный лагман, душпюре и, конечно же, настоящий бахш и плов, пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Ну а для всех гурманов каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка – запеченные бараньи ребрышки с овощами. Если же вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу Решен Лицеон, промзона Рамат Илия, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Изучите. И очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. И, кстати, там даже можно поесть, если вы голодны. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.
2: Есть повод.
1: На календаре сегодня 24 сентября. Мы с вами погружаемся в историю музыки сегодняшнего дня в рубрике «Есть повод», для того, чтобы узнать, что интересного или не очень происходило в этот день много или немного лет назад. Итак, первое событие переносит нас в 1909 год, ровно 117 лет. А в этот день состоялась первая постановка оперы «Золотой петушок» Римского-Корского. Да, это было вот тогда. Угу. Далее события 65-го года. The Rolling Stones выпустили четвертый альбом «Out of Our Heads» в Англии. Релиз, кстати, отличался от американского как обложкой, так и составом песен, плейлистом, да. 55 лет назад британская группа T-Rex Марка Болана выпустила второй студийный альбом «Electric Warrior». Да, кстати, эта пластинка была помещена на 160. Да, 160. Место номер 160 в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии издания Rolling Stone. Угу. Тогда же, 51 год назад, Род Стюарт на вершине чарта синглов Англии оказался с песней «Sailing». Идем далее. У нас Eagles, 79-й год. Американцы выпустили шестой студийный альбом «The Long Run». С синглами тогда издавались работы «The Long Run» и «I Can Tell You Why». 44 года назад Dire Straits выпустили четвертый студийный альбом «Love Our Gold». UB40 в 83-м издали альбом «Labor of Love». Он оказался тогда на первом месте чарта Англии именно в этот день 43 года назад. А Дэвид Боуи в 84-м выпустил 16-й сольный альбом «Tonight». Синглами издавались такие песни, как «Blue Jean», одноименная «Tonight» и «Loving the Alien». «Не без Битлз» под рубрикой «Не без Битлов» переносит нас в 84-й год. Пол Маккартни выпустил сингл «No More Lonely Night». И тогда же, в тот же день, в том же году, британцы, любимцы My Depeche Mode, выпустили четвертый студийный альбом «Some Great Rewards». Mm-hmm. Кстати, не отпускает нас 84-й год, и это событие связывает нас и немецкую синти-поп-группу Alphaville. Они в этот день выпустили дебютный студийный альбом «Forever Young». С синглами тогда выпускались две самые узнаваемые песни «Big in Japan» и «Forever Young», а также «Sound Like a Melody» и сингл «The Jet Set». Какие из этих песен вы сейчас пропели в голове, пока я читала? 38 лет назад, в 88 году, американский джазовый музыкант и сочинитель Бобби Макферрин оказался на первом месте чарта синглов США со знаменитым вокальным акапелло номером «Don't Worry, Be Happy». Какие музыкальные события шикарные, правда? Будет круто услышать их всех сегодня, и постараюсь некоторые озвучить из них в эфире. Однако идем дальше. Дальше к моим любимчикам Red Hot Chili Peppers. В 91 году, в этот день, американцы, фанк-рокеры выпустили альбом Blood Sugar Sex Magic. И я бы, конечно, с удовольствием завершила именно их иллюстрации к этому альбому. Но я как-то сама послушаю эту песню. вне эфира вы можете это сделать так же сами. Примечательная эта пластинка как раз культовой работой «Give It Away». А это одна из самых узнаваемых хитов фанк-рока 90-х в целом. Ну и, конечно, она тоже сейчас у меня фоном в голове звучит. Я проигрываю ее, пока говорю. И поэтому теряю немного внимания. Обожаю ее. 91-й год тот же. 35 лет назад тогда же вышел легендарный альбом «Nevermind» американцев «Нирвана». Вообще, какое время было, да, 90-е? Это, конечно, моментально альбом стал классикой жанра. Синглами тогда издавались такие треки, как «Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are». Ну и далее, ладно, не буду я сейчас петь все эти песни. Не продолжает звучать у меня в голове. Я за это люблю свою работу, люблю музыку. Кстати, событие, которым я завершу рубрику «Есть повод», тоже будет из 91-го года. Но что поделать. Переносимся в 96-й. Ровно 30 лет назад американка Шерил Кроу выпустила второй студийный альбом, одноименный, он также и называется «Шерил Кроу». Она была номинирована на Грэмми по всем статьям и до сих пор считается лучшей персональной работой Шерил. Синглами тогда издавались такие работы, как «Hard to make a stand», «Change would do you good», «Home», «If it makes you happy». Классная работа. А в 2000-м в этот день Мадонна оказалась на первом месте чарта Англии с пластинкой «Music». Идем далее. Да, и у нас по-прежнему 2000-й и Марайя Керри с группой Westlife. Они тогда оказались на первом месте чартов Англии с ремейком песни Фила Коллинса «Against All Odds». Следующее событие переносит нас в 2006. Ровно 20 лет назад американская поп-группа Skeezer Sisters одновременно на вершинах чартов альбомов и синглов оказалась со своей второй студийной пластинкой «Тада» и синглом из него «I Don't Feel Like Dancing». Общее время пребывания номер один сингла составило 3 недели. Ну что, давайте вернемся в 91-й, да, к музыкальному событию, которое завершает рубрику «Есть повод сегодня». Связывает она нас, этот день, 35 лет назад, и Брайан Адамса, канадского рок-исполнителя и автора песен. Он тогда выпустил 6-й студийный альбом «Walking Up the Neighbor». Это действительно примечательная работа была. Записана она была, кстати, в студиях Battery Studios в Лондоне и в Ванкувере. Сведена она была в Лондоне. И немного в Нью-Йорке. Альбом получил признание критиков, занял первое место в чартах альбомов как минимум в 8 странах и стал вторым самым продаваемым альбомом Адамса в мире. Первый сингл из этого альбома, песню, которую мы с вами послушаем, оставался на первом месте британского чарта синглов рекордные 16 недель. Да, и можно сказать так, что с одной стороны этот альбом, он, конечно же, больше всего славится именно этой песней, своим первым синглом. Однако и остальные песни на нем тоже хороши. И, конечно же, я рекомендовала бы прослушать вам весь альбом полностью. Да, 16 рекордных недель песни, которую мы с вами слышим, провела на первом месте британского чарта синглов, возглавила чарты вообще в 17 странах. В США было продано рекордное количество копий этого сингла, 4 миллиона, представляете? И она вообще стала, пожалуй, все-таки самым успешным синглом группы и стала одной из самых успешных песен всех времен, проведя 7 недель на первом месте американского чарта Billboard Hot 100, как я уже говорила, 16 недель подряд на первом месте британского чарта сингла, 11 недель в Голландии, топ-4 и 9 недель на первом месте канадского чарта синглов. Она получила премию Грэмми в номинации «Лучшая песня, написанная специально для кинофильма или телесериала» на церемонии вручения Грэмми в 92-м году и была номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня 91-го года». Немного интриги развеялась, да, и мы все сейчас прекрасно уже понимаем, что будем слушать, да, возвращаясь в 91-й год. Кстати, по поводу видео. Число просмотров видеоклипа в интернете превысило 200 миллионов, тираж сингла превысил 4 миллиона в США и, да, эта песня, ну, многих тронула. И как я люблю говорить, могу себе представить, это одна из моих таких любимых фраз, которая, ну, как мне кажется, лучше всего характеризует лирику этой песни. Могу себе представить, сколько детей было зачато под эту песню, ну, а платин сколько получила эта песня, а сколько любви получил и Брайан Адамс. И это работа от наших сердец, сердец слушателей. Слушаем.

0: Реклама.
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
4: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
5: Натали – это всегда праздник.
6: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Спонсор программы – магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа? В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки, сочные самсы, классические жареные пельмени и домашние вареники, кюрзе, хинкали, сытный ароматный лагман и душпюре. Конечно же, настоящий бахш и плов, пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка «Запеченные бараньи ребрышки с овощами». Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикат ручной работы с собой. Ждем вас по адресу Ришон Лицеон, промзона Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика «Мантис». Сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Машину покупаем только в Центр Кар Азур.
3: 03-558-5458.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
9: Центркар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
10: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
1: Реклама.

0: Время Романовой.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
2: Твой комментарий, почему?
3: Ну что тут комментировать?
2: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
4: Начнем с того, что...
1: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
2: «Центркар Азур».
3: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
4: Ришон Лицеон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
8: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
9: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный мани.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке сегодня вечером. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщила канцелярия премьер-министра, Беньямин Нетаньяху выступит сегодня в 21 час по израильскому времени на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Помимо участия в заседании Генассамблеи, график поездки включает множество переговоров. Премьер-министр встретится с президентами Аргентины, Боливии, Парагвая, Панамы и Эфиопии. Также запланированы беседы с вице-президентом Колумбии, премьер-министрами Греции, Словении и Папуа-Новой Гвинеи. Дипломатические источники отмечают высокий интерес к контактам с израильским руководством. Многие лидеры государств официально обращались с запросами о проведении личных встреч во время пребывания в Нью-Йорке. Однако из-за крайне плотного расписания и необходимости вернуться в страну до начала праздника Суккот, глава правительства смог принять лишь часть предложений. Ограниченное время визита потребовало жесткого отбора мероприятий. Ожидается, что в своей речи израильский лидер затронет актуальные вопросы региональной безопасности и перспективы сотрудничества. После завершения всех запланированных мероприятий делегация вернется в Израиль. Как сообщает информационный портал «Вести», посол Израиля в США Йехиэль Лейтер выступил с заявлением для СМИ в больнице Шары Цедек в Иерусалиме, где госпитализирован его сын Нерия, пострадавший вчера в теракте на блокпосту возле Модиина. «Мы поняли, что это была очень тяжелая ночь. Была вероятность, что я приземлюсь сегодня утром без надежды. Мы полны надежды, что он справится на этот раз и вернется к нам здоровым. Этот опыт отличается от той ночи, когда я получил известие о гибели моего сына Моши. Он погиб мгновенно, не было никакой возможности доставить его в больницу. В этот раз есть возможность собраться вокруг его кровати, читать псалмы и мобилизовать народ Израиля, молиться о его выздоровлении», заявил посол, поблагодарив медицинский персонал. Министерство обороны США назвало имя военнослужащей, скончавшейся 18 сентября в зоне военных действий на Ближнем Востоке. Это капитан Бьянка Вилькерсон, которой было 37 лет. После смерти она была произведена в майоры. Бьянка проходила службу в Катарской Дохе, занимаясь обеспечением американских операций. Она относилась к командованию 3-й армии, расположенному на авиабазе Шоу в штате Южная Каролина. Ведется расследование инцидента. Как сообщали ранее СМИ, у женщины возникли серьезные проблемы со здоровьем, когда она находилась на борту самолета, направлявшегося в Саудовскую Аравию. Она скончалась. Дополнительные сведения не приводятся. Таким образом, официальное число американских военнослужащих, погибших или умерших в ходе военных действий с Ираном, достигло 19 человек. Также сообщается, что ранены были 820 человек. Авиакомпания Исраэйр объявила об увеличении количества рейсов в Марракеш с 1 до 3 в неделю по воскресеньям, вторникам и четвергам. Маршрут обслуживается самолетом Boeing 737 MAX. Помимо Исраэйр на маршруте в Марракеш работает авиакомпания Аркия, 2 рейса в неделю по понедельникам и средам. Сандор, дочерняя фирма авиакомпании Эляль, начнет летать в Марракеш с 16 ноября 2 раза в неделю по понедельникам и средам. Авиакомпания Royal Maroc, до войны обслуживавшая рейсы в Касабланку, на текущий момент на израильские маршруты не вернулась. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 30, в Бершеве 31, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 33, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
4: «Центркар Азур».
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
7: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Мантис, Мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
8: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

11 часов и 53 минуты уже на часах студии первого. Ну что ж, расстаюсь с этим часом, расстаюсь со своим эфиром на сегодня, расстаюсь с вами на выходные предстоящие, которые, надеюсь, вы все-таки проведете вместе с Первым радио. Ну и иду заниматься плейлистами своих коллег для этих выходных. И вообще, подбирать музыку для, конечно же, вас, наших слушателей. Всем в завершение эфира посылаю свое любимое и традиционное салют.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Машину покупаем только в «Центркар Азур».
3: 03-558-5458.
4: Смада Неймания. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная «Мама Мэри» 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90.
5: В соответствии с условиями мероприятия.
6: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
7: «Ля Вака Лока».
6: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
8: Медина Теудин, 60.
7: «Ля Вака Лока».
8: «Ля Вака Лока».
9: Праздничные скидки и выставка моделей 27 года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Житель Хадыра угрожал топором отдыхающим на Кинере. Тем подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», полиция задержала 43-летнего жителя Хадеры по подозрению в угрозах отдыхающим на берегу озера Кинерет. 22 сентября в полицию поступило сообщение о подозреваемом, который замахнулся топором на отдыхающих и угрожал им. Согласно показаниям свидетелей, подозреваемый говорил, что убьет их. Возле пляжа была обнаружена палатка, в которой ночевал подозреваемый, и при обыске на месте нашли орудие нападения, включая ножи и топор. Подозреваемый, который прятался в кустах, был задержан на месте. Суд продлил срок его содержания под стражей до 25 сентября. Расследование продолжается. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин встретился с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани и открыто раскритиковал премьер-министра Бениамина Нетаньяу. Поводом для критики стали недавние обвинения со стороны израильского лидера, который утверждал, что Мамдани якобы поддерживает Хамас и подстрекает к нападкам на местную еврейскую общину. Как сообщает информационный портал Вайнет, ирландский премьер назвал эти заявления ложью и подчеркнул, что Нетаньяу должен проявлять больше уважения к мэру американского мегаполиса. Мартин также обратил внимание на внутриполитический контекст в Израиле, отметив предстоящие выборы. По его словам, международным деятелям следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не оказаться втянутыми в избирательную кампанию, которая может принести политическую выгоду отдельным участникам гонки за власть. В ходе той же встречи мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани ответил на вопросы журналистов о возможных бойкотах. В частности, его спросили, намерен ли он призывать жителей Ирландии бойкотировать спортивные матчи национальной сборной против Израиля. Мамдани заявил о своем глубоком уважении к ирландскому народу и добавил, что решение о бойкоте он полностью оставляет на их собственное усмотрение. Эксперты отмечают, что подобные публичные разногласия могут повлиять на дальнейший характер дипломатических контактов между Ирландией, США и Израилем в ближайшее время. По данным информационного портала «Вести», отдел по расследованиям полицейских допросил трех бойцов пограничной полиции, подозреваемых в угоне автомобиля, использовании транспортного средства без разрешения и злоупотреблении служебным положением. Согласно подозрениям, во время патрулирования в окрестностях Иерусалима бойцы заметили припаркованный автомобиль с ключами внутри. Без каких-либо законных полномочий они сели в машину и начали движение, причинив ущерб стоящим рядом автомобилям. Автомобиль до сих пор не обнаружен. По окончании допроса подозреваемые были освобождены с условием запрета на посещение объектов полиции на 15 дней. Расследование продолжается. Как сообщает издание «Нью-Йорк Пост», американская палестинская активистка Ханна Ган, утверждавшая, что у нее есть как арабские, так и афроамериканские корни, на самом деле оказалась еврейкой. «Я привилегированная, состоятельная белая женщина. На протяжении долгих лет я лгала о своей идентичности. У меня нет ни палестинского, ни тунисского наследия. Те, кто меня поддерживал, стал жертвой манипуляции. Они ни в чем не виноваты», призналась она. Ган, учительница по профессии, была одной из центральных фигур антисионистской сцены Филадельфии, организовывала антиизраильские демонстрации, в том числе в учебных заведениях. Ее даже называли главной антисемиткой Филадельфии. При этом университетские соученики вспоминают, что в годы учебы она не скрывала еврейского происхождения, рассказывая, что у нее есть родственники, живущие в Иудее и Самарии. Отметим, что в ее легенде первыми усомнились другие левые активисты, которые потребовали разъяснений. То, что подобный лжец и манипулятор имел доступ к уязвимым детям, в первую очередь черным, вызывает глубокое беспокойство, заявили в палестинской коалиции Филадельфии. Согласно публикации, она также собирала для себя пожертвования, заявляя, что собственно деньги отправляет в Палестину. Это не первый подобный случай. В 2015 году была разоблачена афроамериканская активистка Рэйчел Долежал, которая на самом деле оказалась белой. Чтобы выдать себя за темнокожую, она использовала макияж, носила парики и много загорала. Тогда эта история вызвала огромный общественный резонанс. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Ашдоде 30, в Бершеве 31, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 33, в Твери на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире PM.

эта песня называлась «Music to my soul». Ну, музыка для моей души. Собственно говоря, и многие программы Первого радио, они обращены к тем, кому музыка не безразлична. То есть затрагивает душу. Например. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Обратите внимание, что вода в Средиземном море уже не 30 градусов, а 29. Похолодание. Более того, синоптики даже обещают похолодание не только в воде и в воздухе в ближайшие дни. Ну, собственно говоря, мы уже в конце сентября, чему ж тут удивляться. Итак, мы с вами на Первом радио 89.1 FM. Программа PM ближайшие два часа. Все как обычно. Последний выпуск программы на этой неделе. Раз последний, раз четверг, 24 число, то, напоминаю, мы с вами должны в нашем обсуждении, в ваших посланиях сюда к нам в эфир, высказать то, что вы не успели высказать на этой сокращенной неделе. К чему я вас и призываю. И напоминаю, что у нас, как всегда, два адреса. Первый – Facebook, страница программы PM. В разделе «Мессенджер» вы можете писать сообщения для эфира. И второй, самый популярный и удобный, наш ватсаповский адрес 054-20. Адрес, в смысле, номер телефона 054-20-70-800. Что еще? Значит, ну, правила я напомню. Не более двух сообщений от одного радиослушателя за программу. В WhatsApp удобно присылать и текстовое, или голосовое сообщение. Голосовое должно быть не более полминуты, но зато два их можно прислать. И за это время можно высказать все, что хотите. Особенно, если постараться быть по существу лаконичным. Что еще? В следующем часе я вам загадываю загадку. Вы ее должны будете отгадать и не оставлять ее на следующую неделю, на воскресенье. Все остальное тоже вот вы понимаете, вот как бы. Все традиционно в программе PM. Музыка, реклама, наше с вами общение. И, надеюсь, хорошее настроение. Все это сделается так, что 2 часа пролетят незаметно. Время 10 минут 13-го, PM до 14, потом программа «Детали». Беленькая и Кричевский подведут итоги этой недели. А мы поехали.

0: четверг все, что нам осталось, утверждает герой этой песни Максима Леонидова. Ну, я не знаю, может быть, у него остался только четверг. У нас с вами на этой неделе еще осталась пятница и суббота. Да еще и праздники наступают в пятницу вечером. Так что у нас еще много чего осталось на этой неделе. Так, почти 19 минут 13-го. Начинаю читать ваши сообщения. Facebook, Слава. Привет всем. Если ни один из противоположных блоков не набирает большинство, Славу в основном заботит наша политика. Большинство его сообщений на эту тему. Что она вас так беспокоит, эта политика, Слава? Если ни один из противоположных блоков, пишет Слава, не набирает большинство голосов, то, может быть, стоит перенести выборы на какой-нибудь месяц март? Зачем тратить народные деньги зазря? Я понимаю, что Биби согласится на это с радостью, но, может, это подстегнет оппозицию к объединению? Всем мирных и благополучных выходных. То есть вы советуете и рекомендуете на основе только лишь опросов сразу переносить выборы на март? Может, подождем все-таки до 27 октября? Слава! Так, это был, как я уже сказал, Facebook. Что у нас тут в WhatsApp? Штирлиц пишет «считать за два». Почему я должен считать за два? Сообщение довольно короткое. Он хочет, чтобы я считал его за два. Добрый день, уважаемый Павел. Вчера утром у меня состоялся небольшой диалог с Екатериной Вергуновой. Вежливая, тактичная, с чувством юмора. Ответила на все мои вопросы, и мое плохое настроение сразу улучшилось. Спасибо. Так я готов считать это за пять, а не за два. Такое сообщение. Да у меня, в общем-то, насколько я знаю, все коллеги такие. Если кого-то и посылают, то внутри себя, только, так сказать, про себя, а внешне. Ну, так должно быть. Мы же для вас, в общем-то, работаем-то. Уважаемый Штирлиц. Сабаск пишет. Добрый предпраздничный день. Во-первых, всех с праздником Суккот. Во-вторых, рано утром и по вечерам уже стало легче дышать. Значит, скоро осенний и зимний сезон. В-третьих, сегодня стартует Лига наций, футбол, сборная и Евролига, баскетбол, клубы. Настроение, как в Йом-Хамиши, чего и вам желаю. Спасибо. Два голосовых сообщения. Первое прилетело к нам из Украины от Рюдзаки. Я вчера его несколько покритиковал за его позицию. Он, видимо, сегодня решил отреагировать. Давайте послушаем, как он отреагировал.
1: Добрый день, Павел, радиослушатели. Возвращаясь немного, Павел, к вчерашней теме. Я понимаю, что тогда вышел за рамки правил, поэтому не мог ни писать, ни отсылать голосовые. Так что скажу по-быстренькому, что я знаю, кто агрессор, кто на кого напал, и так всем понятно. Я просто считаю, что война – это следствие, а причина, она тянется еще с 90-х годов, с того момента, когда Украина приобрела свою независимость и суверенность. А что касается насчет властей, что вот они жертва, я считаю, что власти в Украине не жертва, они такие же враги, как и внешний враг, как и тот, кто в Кремле сидит. Ну а как еще иначе их воспринимать, если те, которые должны оборонять страну, защищать ее, вести, ну, закончить войну каким-либо образом, а они вместо этого подыгрывают врагу. Как это понимать? Как это воспринимать, Павел? Рюдзаки.
0: Уважаемый Рюдзаки, вы сегодня лишь подтвердили то, что я сказал вам вчера. Ну, я знаю там, кто агрессор, но все остальное претензии к Украине, к властям Украины и так далее. И причина – это Украина в 90-е годы. В общем, виновата Украина в том, что Россия напала на нее. Таков вывод следует из вашего сообщения. Это первое. Второе. Я предлагаю вам оставить эту тему. У нас есть несколько радиослушателей, которые не могут не остаться в стороне, когда пишут такие сообщения. Сейчас начнут присылать что-то это. Не надо нам этого. Мы уже давно все выяснили на эту тему. Каждый остался со своей позицией, и вы можете оставаться со своей позицией, живя в Украине и считая, как я понимаю, главным виновником Украину и власти Украины. Можете считать, я не возражаю. И третье. Вы сказали вначале, что вы знаете наши правила. Если вы знаете наши правила, почему же вы присылаете сообщение продолжительностью 59 секунд? То есть в два раза больше нормы. Вы, видимо, еще не очень хорошо знаете наши правила. Изучайте их получше. Идем к следующему сообщению. Здесь у нас господин Зугин. Тоже с голосовыми сообщениями. Господину Зугину, вы извините, у меня тут есть несколько радиослушателей, которым у меня часто возникают претензии. Претензии к Зугину то, что он нас в основном... Он мало радостного нам сообщает в своих голосовых сообщениях. мало радостного. Давайте послушаем, может быть, сегодня, в конце недели, накануне праздника, он изменит этой своей не очень хорошей традиции. Итак, Зугин.
2: Поздравляю всех с праздником.
0: О! О!
2: Рош ха-Шана была, Йом-Кипур. Теперь будет у нас Суккот. Мы будем жить в кущах.
0: О-го.
2: Будем видеть звезды.
0: Так.
2: Хочу пожелать партии Авигдора Либермана, у которого нет праймериз. Как все плохо это замечают. Но человек, который решает проблемы и серьезно подходит к вопросу безопасности. У меня получилось, что в 2014 году я записал кусок интервью Зильбера с Либерманом, который предупреждал о пляже Зикин и о туннелях, которые роет Хамас. 2014 год. И теперь выборы, то есть кого я знаю? Знаю Либермана, Юлю Малиновскую, знаю Евгения Саву. И эти люди, которые еще подтянут за мэра Лода на 9-м месте, то есть поработать придется, они будут нести всю ответственность и заниматься на самом деле тяжелыми вещами, которые предстоит нашему народу Израиль. С праздником, дорогие!
0: Ну, он это прислал в двух сообщениях, чтобы не нарушать наши правила. Вы знаете, господин Зугин, я бы сказал, что вы начали за здравие, а кончили за упокой. Потому что когда за политику, это всегда за упокой. Либермана, нет праймериз, это, вот, что. Хотя, куда нам без политики, когда там чуть больше месяца осталось до выборов? Как вы понимаете, господа. Сейчас первый рекламный блок этого часа.
3: Реклама.
4: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
5: Машину покупаем только в Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
7: Праздничные скидки и выставка моделей 27 года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
8: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов.
9: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
10: Телевизоры по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Телевизоры по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней
12: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
14: Центркар Азур.
15: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
3: Реклама.
16: Библиотека ТМ.
17: Суди о человеке больше по его вопросам, чем по его ответам. Вольтер, французский философ и писатель.

0: Мон Амур. Сюзанна. Мон Амур Челентано. 35 минут 13-го. Следующее сообщение прислал нам кот Пиночет. Добрый день, пишет он. Насчет выборов. В октябре обязательно. Лишний выходной не помешает. С праздником всех. Вот Слава, кстати, не учел этого. Предложил сразу отменить выборы в октябре, сразу на март. А выходной? Значит, у меня призыв к нашим радиослушателям. Возможно, среди вас есть граждане, которых я назвал бы несознательными, которые не собираются голосовать. Вы, как граждане нашей страны, если голосовать не пойдете, вы должны в этот день выйти на работу. Государство представляет выходной тем, кто голосует. Тем, кто не голосует, на работу. 27 октября во вторник. Предупредите начальство. Леночка пишет нам вот что. Всем доброго дня. Хочу поздравить всех жителей Израиля с праздником Суккот. Пусть в эти светлые дни в каждом доме будет тепло, в каждой семье любовь и единство, в каждом сердце надежда и вера в добро. Пусть рядом всегда будут самые дорогие люди, и пусть дети растут счастливыми, а над нашей прекрасной страной будет мирное небо. Желаю всем здоровья, душевного спокойствия, счастья и благополучия. Пусть Суккот принесет в наши дома свет, радость и Божье благословение. Хаг Суккот самеах, мира, добра и счастья всем нам. Желает он сколько пожеланий от Леночки. Всем нам, всем нашим радиослушателям, вообще всем нам, живущим в этой стране и празднующим этот праздник. Леночка, спасибо большое. Разрешите мне от имени всех наших радиослушателей пожелать вам того же самого, что вы желаете нам. Антиарсават написал вот что. Сегодня вечером начинается новый сезон Евролиги по баскетболу. После 7 октября 2023 года руководство Евролиги запретило израильским командам принимать матчи у себя дома. Потом, через некоторое время, они вернули домашние матчи в Израиль, но это продолжалось недолго, так как началась война с Ираном. Запрет вернулся, а также запрет на проведение домашних матчей получила и команда из Дубая. Спустя некоторое время, когда военные действия слегка ослабли, Иран продолжил обстреливать страны Персидского залива, а Израиль нет. А теперь самое интересное. Сегодня Дубай принимает в Эмиратах мадридский Реал, а вот тель-авивский Апоэль примет мюнхенскую Баварию в Софии. А теперь вопрос. Руководство Евролиги антисемиты или хорошо получили на лапу? Всем здоровья, антиарсавата. Интересно, кто им дал на лапу, чтобы Израиль не играл дома? Те, кто играет против нас? Немцы, в смысле? Мюнхенская Бавария? Какие версии у вас, антиарсават? Кто им дал на лапу? Объясните, пожалуйста. Чтобы мы знали. Уже до конца разъяснили эту ситуацию. Продолжаем дальше.
1: Первое радио.
0: Влад Соколовский в последнее время делает много такой довольно успешной музыки. И мелодичной. «Свет среди теней», так называется эта его песня.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
6: Ля Вака Лука.
5: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
7: Мединат Иудим, 60.
6: Ля Вака Лука.
7: Ля Вака Лука.
8: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон Ашдот Нетания Хайфа Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
9: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
10: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
13: Радио 25 лет.

0: Так, продолжаем, господа. Это была Рафаэла Кара и Боб Синклар. Еще сообщения прилетели. Сабаск написал нам вот что. По поводу выборов, кстати. Ну, как я уже сказал, до выборов осталось совсем мало времени, и поэтому эта тема будет нас волновать в ближайший месяц. Сабаск пишет: «Павел, по поводу выборов я знаю одного человека, который очень сильно разочаровался во всех и категорически не хочет идти голосовать. Я по-разному пытаюсь воздействовать, но пока не переубедил. Надо сказать, что в день выборов она работает. И один из ее аргументов, за кого я не проголосую, победит Биби. Говорю, иди, чтобы ему твой голос не достался. А вы что думаете?» Слушайте, ну, есть много людей, которые говорят: да все равно голосуй, не голосуй, а все равно Биби победит, как это было уже много последних раз. За исключением, может быть, прошлого правительства. Сабаск, ну, смотрите, если вы меня спрашиваете, покажите ей какой-нибудь опрос. Сейчас опросы у нас проводятся, если взять все СМИ, то, наверное, каждый день есть по новому опросу. Покажите результаты одного опроса и скажите, по какому раскладу ты видишь здесь, что Биби побеждает. И пусть она, которая работает, вам покажет этот расклад. Она вам его не покажет, потому что его нет там. Победой Биби на этих выборах можно считать то, что не победит оппозиция. И мы пойдем на следующие выборы. Для него это будет победа. Потому что пока у него, не у него, в том числе и у оппозиции, но у Биби меньше шансов на победу, если мы говорим о 61-м мандате, чем у оппозиции. Хотя в последнее время эта пропорция, она как бы изменилась немножко. Но тем не менее. Пусть она вам покажет по опросу, где у Биби, в каком раскладе он побеждает. Я предполагаю один вариант. Все равно кто-нибудь из оппозиции к нему присоединится. Ну, в оппозиции был один человек, Бенни Ганс, который присоединялся 2 раза. Сейчас у него вроде бы нет шансов на то, чтобы вообще пройти электоральный барьер. И поэтому пусть ваша знакомая покажет вам расклад, при котором она думает, что Биби победит. Так, кто-то... Кто это? Михаэль. Предыдущее сообщение он подписывал. Михаэль. Послушал, как я нескольким нашим радиослушателям Рюдзаки в Украине и обращал внимание Зугина на продолжительность их голосовых сообщений и напоминал, что голосовое должно быть 30 минут. Можно 2 прислать, но каждое по 30 минут, не больше. Михаэль все это послушал и прислал голосовое сообщение на 30 минут. И оно сейчас, возможно, будет мной, и уж извините, обрезано. Давайте начнем слушать.
1: Здравствуйте, уважаемый Павел Михайлович. Прошу заранее извинить меня, если я немножко не уложусь в регламент.
0: Немножко?
1: Сделать снисхождение на мой возраст. Немножко? Мне почти 80 лет. Я вчера с помощью моей дочери и внука посмотрел эту так называемую НАЗУ, которая так шум подняла в Израиле. В общем, я не согласен с этими всеми высказываниями, которыми сейчас так наполнена наша пресса, что их так со всех сторон покрывают. В общем, они-то там никакого участия не принимали. Там только были те люди, которые участвовали и рассказывали о том, что было. На этой почве я вспомнил вот это вот... которая в тюрьме раскрыла этот прокурор, вот это вот. Тоже ведь было все правда, и даже и судить-то ее не стали, просто решили ее работы. И на этой почве я вспомнил фильм, вы, может быть, его-то смотрели, молодежь наверняка не знает. «Отец солдата», когда он там ухаживал на юге, там в Германии, уже в конце войны, он там лозу поднимал, это жизнь его была, он в Грузии все время ее растил. И тут танк наехал, он пошел на этих солдат, на танкистов ругаться. Наверное, вы помните это? А что они у нас делали, говорит танкист. Он говорит: они фашисты, а ты что, фашист? И я хотел спросить наших солдат: они что, террористы с Газы? Спасибо за внимание, Михаил.
0: Я бы никогда не дал бы Михаилу, мне кажется, вы тоже тот возраст, которым он... себя обозначил. Звучит он моложе намного. И Михаил поднял много вопросов. Отвечать на них, это мне надо будет монолог длинный делать. Значит, по поводу, я так понимаю, нашего бывшего военного прокурора, по царе так называемый, вы сказали, что судить ее не стали. Суд над ней наверняка будет. Там просто много проволочек по поводу прокурорского надзора, еще чего-то, еще чего-то и чего-то. Но... суд будет, если не будет достигнута досудебная сделка. Она что-то там признает, ее как-то накажут, и тогда все это закончится. Пока этого нет. Она никого не оболгала, несмотря на то, что ей приписывают, что она это кровавый навет по поводу тех наших охранников с Детейман. Там не было никакого кровавого навета. Они что-то сделали, выходящее, судя по всему, за рамки закона с этим заключенным. Медицинское заключение в больнице, куда он попал, об этом явно говорит, и поэтому расследование обязаны были начать. Что и сделали. На нее сейчас спустили всех собак. Ее вина главная в том, что она врала своему командованию и суду. За это она будет она уже наказана деньгами и, возможно, судом еще будет наказана. По поводу фильма «НАЗА». Смотрите, претензии к создателям фильма Юваль Авраам и Рахель Шор, то, что они соединили вместе свидетельства никому неизвестных людей. И иди знай, говорят эти люди правду или неправду. Доказать это практически невозможно, потому что они фактически сообщают военные секреты. Раскрывать военные секреты армия не хочет. Армия выпустила какой-то пресс-релиз, что это все не так, что у этих людей не было допуска к принятию такого уровня решений, о которых там говорится и так далее. Но у меня другая претензия к тем, кто этому фильму аплодировал. Я написал на эту тему пост, он получил кучу лайков. Какая другая армия в мире, учитывая все обстоятельства войны в секторе Газа, воевала бы по-другому, белее и пушистее. Я хочу, чтобы мне показали такую армию, потому что я такой армии не знаю. Вот в чем проблема. Кстати, сейчас, если вам мало фильма «НАЗА», надвигается еще два фестиваля телевизионного кино, в которых будут представлены фильмы подобного плана со свидетельствами наших солдат о том, как они воевали в сектор Газа. И вроде бы стреляли в том числе и по гражданским. И фильм, снятый о поселенцах, которые в Иудее и Самарии. Так что вот эта волна, поднятая НАЗой, она еще не заканчивается, она не сошла. Она продолжается. И неизвестно во что все это выльется. Давайте посмотрим, сколько человек останется в зале во время сегодняшнего выступления Бениамина Нетаньяху. Хотя он поехал туда и полетел выступать не для тех, кто там присутствует в ООН, а для своих избирателей, но тем не менее. Это о многом говорит об отношении к нашей стране. Вот. Так что тема серьезная, которую вы подняли, и на нее много дискуссий. На эту тему много дискуссий. Возвращаемся к музыке. Рюдзаки прислал еще одно сообщение. Опять большое. На тему там Украины. Та-та-та-та-та. Ну, я даже не знаю, мне кажется, не будет сейчас времени его читать. Душа горит огнем. Хочется закончить все-таки музыкально этот час. Сердце бьется бешено. Лирик и А-студия.

0: источник. Так, у меня есть одна минута. Нет, полминуты. Ну, давайте я прочту быстро сообщение Рюдзаки, тем более, что он обещал закрыть тему Украины-России, которую он все время нас закидывает сюда, эту тему. Павел, по поводу вашего вопроса. Я вчера не сдержался только потому, что знаю, какая катастрофа ждет людей, меня в частности зимой. Тот же Олег Попенко, вчера вы его читали в моем сообщении, прямо говорит, что подготовка народов городов провальна. Кто агрессор, очевидно. Но я гражданин Израиля с 97-го года. Рос в Украине, в 2008-м вернулся в Израиль. С 21-го застрял здесь, внутри. И я с детства видел, как гнила эта система. Помню оранжевую революцию 2004 года, как пришел с бабушкой в мою школу на избирательный участок, где она устроила скандал, найдя в списках своего давно покойного отца, который умер в 2000 году, моего прадедушку. Корни халатности тянутся оттуда, от Тузлы 2003 года, Северодонецка 2004 года, когда первые звоночки годами игнорировали ради кулуарных договорников. Закономерный итог мы имеем сегодня: инфраструктура к блокауту не готова, а люди заперты внутри. Всю эту заезженную тему Украина-Россия закрываю. Все, я закрываю. Вперед постараюсь сдерживаться и напоследок поздравляю всех слушателей с наступающим Суккот, как Суккот Самеак, всем мира. Ну, я надеюсь, что вы закрыли эту тему и больше не будете писать, тем более, что вы все время выходите за рамки объема сообщений в своей тематике, перенося в Израиль проблемы внутренней Украины, которые должны волновать в первую очередь украинцев. У израильтян есть свои проблемы, как и в любой другой стране мира. Вам надо это просто понять и эту тему, да, закрыть, как вы и обещали. Все в этом часе, господа, переходим во второй.
1: Реклама.
2: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
3: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Из больницы Шары и Цедек сообщили о состоянии раненого в теракте на Рей Лейтера. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Директор отделения травматологии медицинского центра Шары и Цедек доктор Алон Шорц сообщил о состоянии резервиста Нарии Лейтера, сына посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, раненого накануне в теракте на блокпосту на шоссе 443. «После серии обследований и нескольких операций мы можем сказать, что его состояние стабильное. Оно все еще тяжелое, жизнь пострадавшего в опасности, но мы полны надежды», — отметил доктор Шорц. Мировой суд Иерусалима приговорил бывшего учителя и классного руководителя к 32 месяцам лишения свободы за серию сексуальных преступлений в отношении ученицы, которой на момент событий было около 15 лет, а также за воспрепятствование правосудию. Ему также назначены 12 месяцев условного заключения и выплата пострадавшей компенсации в размере 24 тысяч шекелей. Согласно приговору, мужчина был классным руководителем в классе, где училась пострадавшая от его действий девочка. Суд установил, что, используя отношения зависимости и свой статус педагога, он постепенно сблизился с ученицей, совершал в отношении нее развратные действия и вступал с ней в запрещенные законом сексуальные отношения. Кроме того, он вел с ней разговоры и переписку сексуального характера и отправлял ей интимные фотографии. Обвиняемый просил девушку удалять переписку между ними. После того, как ему стало известно о другом судебном разбирательстве, он убеждал ее никому не рассказывать о произошедшем, а позднее просил не обращаться в полицию и пожалеть его детей, чтобы он не попал в тюрьму. Эти действия легли в основу обвинений в воспрепятствовании правосудию. Разрешение на публикацию имени осужденного было дано судом, однако исполнение этого решения отложено, поэтому на данный момент имя запрещено к публикации. Окружной суд Бершева удовлетворил апелляцию прокуратуры и увеличил срок заключения Гая Хадада с 5,5 до 7,5 лет. Он был признан виновным в краже 5 автомобилей из кибуца Бэри через несколько дней после нападения 7 октября. Одновременно суд отклонил апелляцию Хадада на обвинительный приговор и назначенное ему наказание. Гай Хадад, владелец эвакуаторной компании, был признан мировым судом Бершева виновным в сговоре с целью совершения преступления и 5 эпизодах угона автомобилей. По версии обвинения, он и его сообщник использовали свой статус волонтеров в логистическом центре, созданном для помощи военнослужащим и жителям приграничных районов, а также доступ в закрытые военные зоны. Под видом эвакуации машин местных жителей они проникали в Бейри, похитили 5 автомобилей и переправили их на территорию палестинской автономии, используя фиктивные документы о продаже. Мировой суд ранее приговорил Хадада к 5,5 годам тюрьмы, условному сроку, штрафу в размере 25 тысяч шекелей, лишению водительских прав и выплате по 5 тысяч шекелей каждому владельцу похищенных автомобилей. Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и указала, что преступления были совершены в исключительных обстоятельствах, спустя считанные дни после резни, когда общество массово включалось в волонтерскую помощь пострадавшим. Сегодня утром в медицинский центр «Галиль» в Наарии был доставлен младенец в возрасте около 2 недель, который потерял сознание в Акко. Состояние ребенка было критическим, врачи боролись за его жизнь, но в итоге были вынуждены констатировать смерть младенца. Министерство здравоохранения Израиля выпустило предупреждение о купании на пляже Шикмим на озере Кинерет после получения результатов анализов, выявивших аномальные микробиологические показатели качества воды. В Минздраве не уточнили, какие именно микроорганизмы были обнаружены и насколько были превышены допустимые значения. Ведомство напоминает, что купаться следует только на официально разрешенных и оборудованных пляжах. Предупреждение будет действовать до получения удовлетворительных результатов повторных проверок. Как сообщает информационный портал Wynet, в Кремле заявили, что решение о возможном участии в саммите G20 президента России Владимира Путина в декабре еще не принято. Вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США пригласили Путина на саммит G20, который состоится в Майами в декабре, где он мог бы провести встречу с Трампом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия ценит приглашение и решит, как на него ответить, и что пока рано обсуждать повестку дня такой встречи. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Ашдоде 30, в Бершеве 31, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 33, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 35. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: группа The Cars со своей лучшей песней Drive открыла вторую часть программы PM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас на первом. 24 сентября, четверг, Йом Хамиши. Сегодня 13-й день Юд Гимел месяца Тишрей в еврейском летоисчислении. Мы идем дальше по графику. Для сообщений в сегодняшний выпуск программы, а сегодняшний выпуск программы — это и сообщения на этой неделе, последние, которые вы можете прислать. Осталось минут 20 с небольшим. Напоминаю, написать можно или на странице программы PM в Фейсбуке, в мессенджере этой программы, или отправить сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Скоро загадка. Боизрат Ашем. Я не зря добавил это, потому что человек, который подписывается Кудрявый, написал: «Пьем, добрый день. Вы великий рав. У вас есть возможность многим обрезать». Нет, ну почему многим? У меня есть возможность обрезать тем, кто нарушает наши правила голосовых сообщений. Но, видите, я не всегда пользуюсь. Уважаемый Павел, хочется ответить предыдущему слушателю о фильме «НАЗА». Нужно обязательно, чтобы он посмотрел настоящий фильм о 7 октября. Валенца. Валенца, мне кажется, нет ни одного израильтянина, который хотя бы примерно не представляет, что было 7 сентября. Фильм «НАЗА» не о 7 октября. Тут, по-моему, все понятно, и вопросов никаких у нас с вами точно нет. Фильм «НАЗА» о том, как шла война потом, после 7 октября. Так, возможно, кто-то пропустил, пишет нам Аполлинарий, но хочу уточнить, как у нас обстоят дела с бывшим сотрудником RT Arabic, который в настоящее время работает на Первом радио. Я вообще не знаю, о ком речь. Я, кстати, забыл провести расследование по вчерашней информации, которую нам сообщает Аполлинарий, что у нас работает бывший сотрудник RT Arabic. Ну и что? Даже если работает, я не понимаю, кто это, что это. Аполлинарий, вы уж тогда сообщите, чтобы мне долго не искать. Чтобы я сразу обратился к этому человеку. Так, голосовое сообщение. Не изменяет себе Аншель, так как сегодня четверг. Слушаем его.
1: Шалом. Когда я вижу, что мои соседи уже построили шалаши, а дети их обустраивают изнутри, я понимаю, что приближается прекрасный еврейский праздник Суккот. Я тоже традиционно построил на своем балконе шалаш. А проблема, где достать пальмовые ветки, чтобы получилась дырявая крыша, благополучно разрешилась уже сегодня с утра, когда работники Ирии подстригали на моем проспекте высокие пальмы.
0: Может, они специально это делали, чтобы люди набрали себе листьев пальмовых ветвей для того, чтобы накрыть свои суки? Где ударение надо ставить, когда это склоняется, это слово? Не знаю. Второе сообщение от Анчеля.
1: Поздравляю всех с праздником Суккот. Я очень надеюсь, что нас, израильтян, в ближайшее время ожидают долгожданные радостные события. Свой скромный подарок на праздник Суккот осуществил прекрасный спортсмен Даниил Матвеев, выиграв золотую медаль на Кубке мира в Венгрии по карате и стал чемпионом мира. Зай гезунд, агутер шабас ликулям, хак самех Суккот. Будьте здоровы и счастливы! С уважением, Аншель!
0: Я так понимаю, что Аншель такая ситуация. Он выходит на балкон или там куда-то и видит, что соседи ставят Сукку и говорят: «Ой, праздник, скоро Суккот, вау!» Спасибо соседям. Ориентируется по ним. Так, идем дальше. Ригас Балс. Добрый день, Павел. Мы по дороге из Риги на границу Чехии и Германии, где пропал без вести мой дядя в конце апреля 45 года. Благодаря нынешним технологиям нашлась могила и вся история. Сделал гранит, везу на могилу, буду искать. Всем хак самех, Ригас Балс. Прислал две фотографии. Я так понимаю, что вы перемещаетесь на караване или в караване. Ну, машина типа караван. И нашлась могила. Слушайте, супер. Он даже прислал фотографию плиты. После того, как найдет могилу, установит плиту. Отлично. спустя сколько? 45-й год. Это же больше 80 лет, да? Вау. Молодцы. Самое главное для человека, мне кажется, чтобы его не забывали. Даже спустя 80 лет. Григорий из Иерусалима пишет нам вот что. Павел, добрый день вам и всем радиослушателям. Сразу хочу оговориться то, что я сейчас скажу, мое личное мнение. К вопросу о праймерис в НДИ. Я считаю, что человек, создавший партию, стоящий во главе уже столько лет, вправе решать, кто будут его ближайшие соратники и кто конкретно принесет голоса избирателей. Мы видели, какие склоки и дрязги были в Ликуде, и что Биби все равно забронировал места для угодных ему людей. Так себе праймерис. Для примера, я очень уважаю Михаила Переверта, написано. Пеливерта. И его взгляды по большинству вопросов идентичны моим. Думаю, что такие люди нужны в политике, чтобы реально влиять и попытаться изменить ситуацию. Сова и Малиновская также достойны уважения. С такой командой Либерман может идти на выборы и побеждать. Григорий Русалович, что значит побеждать, вы имеете в виду? Что для партии Либерман означает побеждать, Григорий? Разъясните мне. Какое количество мандатов для нее будет означать, для, с вашей точки зрения, победа? Это раз. Во-вторых, я тут слышал Михаил Пеливерт, который рассказывал, что Либерман заявлял в одном из интервью, что он не имел отношения к выборам кандидатов в список партии НДИ. Это дело специальной комиссии, которая была для этого создана. Верится с трудом, честно говоря, но это то, что сказал Виктор Либерман. Дальше. Лео Наждоцкий. Всем привет, друзья, с праздниками. А где можно посмотреть этот фильм «Назад»? Ну, «Назад» — это опечатка, «НАЗА». А то столько разговоров, никто еще, по-моему, толком не смотрел. Можно посмотреть и сделать самому какие-то выводы. Ну, я думаю, что надо копать в интернете. Я не знаю, есть ли он в Ютубе, но раз вот у нас радиослушатель с помощью, он написал своих внуков, по-моему, да, они ему где-то там докопались в интернете, нашли этот фильм, то где-то его можно найти. Где, я точно не знаю. Я искать пока не пробовал. Но я могу сказать, что я там в Твиттере написал вот такую строчку. В Израиле идет бурное обсуждение, в основном с осуждением фильма, который никто не видел. Но обсуждение идет. Ну, здравствуй, Паша, пишет Лопух. Что тебе сказать? Суккот Самеах, Рак Биби, другого такого нет и не будет. Надеюсь, что наконец-таки после загадки зазвучит металл. Написал Лопух. Надейтесь. Миша Антиарсават, простите. Я очень редко слушаю утреннюю программу «Прогрев шоу», но сегодня немного ее послушал. Ее ведущие задали радиослушателям следующий вопрос. Без каких вещей они не смогли бы обойтись, не включая близких людей? И когда радиослушатели начали перечислять такие вещи, как мобильник, интернет или кондиционер, это было, в общем, понятно. Но когда некоторые люди начали перечислять такие вещи, как робот-пылесос, возможность заказывать еду домой, а один чувак вообще упомянул возможность расплачиваться телефоном, я понял одно. Этих людей было бы хорошо отправить в Спарту. Но не в милый городок в Нью-Джерси, а в ту самую, откуда Леонид, Павсаний или Курк. Вот там бы им было бы и кофе, и какао с чаем. А то они вообще обленились. Слава Спарте, Антиарсават, который судит незнакомых ему людей. Тут поднимаешь ли им на необитаемый остров робот-пылесос нужен там? Или наоборот, без каких вещей они не могли бы обойти? Слушайте, Антиарсават, может быть, вы не знаете, я вам сейчас открою Америку. Среди нас живут совершенно разные люди. Среди нас с вами, в том числе, живут совершенно разные люди. Судить незнакомых людей? Вы, конечно, можете, я никогда не буду. Я могу как-то осуждающе высказаться о герое выпуска новостей, вот этот самый, который крал автомобили в кибуце Берри, через несколько дней после того, как там произошло то, что произошло, а он, воспользовавшись тем, что он там на аграрии работает, украл там несколько машин. Вот такие люди среди нас тоже есть. Но этого сейчас посудят, я так понимаю, за то, что он сделал. Причем, если бы он сделал в любом другом месте, в любой другой ситуации, ему, наверное, дали бы не очень большой срок. Здесь срок должен быть больше. По понятным причинам. Я могу сказать, что я где-то месяца полтора тому назад был в типографии кибуца Берри. По делам. И когда дела закончил, я спросил там у женщины, которая там вахтер или кто-то такая. Я сказал, можно я пройдусь по кибуцу, посмотрю, где у вас тут сгоревшие здания, просто мне вот любопытно. Она сказала, лучше не надо. жители кибуца нервно реагируют, когда ходит незнакомец между домами. Я сказал, окей, я уважаю их мнение, развернулся и уехал оттуда. Так, мы вас подслушиваем. Спасибо за настроение. Привет Олегу Мотыку, который едет на Мефаль. Олег Мотык, который едет на Мефаль, ему привет. Значит, слушайте, ну у нас тут не очень принято передавать персональные приветы, потому что если мы начнем, мы никогда из этого не выйдем, как вы понимаете. Поэтому учтите. Ну, продолжайте подслушивать, я не возражаю. Аполлинарий. Арти Арабик, российское радио, враждебное Израилю. Я пишу о вашем сотруднике Мариане Беленькой. Просто я не верю, что вы взяли на работу такого человека и решила уточнить. Аполлинарий, что-то вы поздно проснулись. Мариана у нас уже давно очень работает. Она уже за это время успела заработать звание иноагента в России. И, по-моему, уголовный срок какой-то или там судебное преследование, что-то в этом плохе. То есть она надежный, проверенный товарищ. Как бы вы там ее не подозревали. Она, кстати, сегодня у нас будет ее программа? Она же должна анонсировать. Может быть, мы как раз сейчас это используем. Где она? Сейчас мы ее найдем и привлечем ее к суду общественности. Мариана, присаживайтесь, пожалуйста. Скажите два слова в микрофон. Нет. А еще раз? А еще раз?
2: 6-7?
0: Есть. Мариана, я вам сейчас прочту сообщение нашего радиослушателя Полинария. Это он так подписывается. Значит, он два дня подряд писал, что мы приняли на работу сотрудника Russia Today Arabic. Ну, такая, то есть Russia Today на арабском языке, я так понимаю. Я сказал, я вообще не понимаю, о ком речь, о чем речь и так далее. Он сегодня опять написал. Я сказал, я расследование не проводил, некогда было, не до этого было. Я вчера там занимался другими делами и так далее. Сказал, чтобы я не искал, напишите мне, кого вы имеете в виду, сразу напрямую. Сразу я подойду напрямую этому человеку, прям глядя ему в глаза, спрошу, работал он или не работал. Он раскололся. Значит, Арти Арабик, российское радио, враждебное Израилю. Я пишу о вашем сотруднике М. Беленькой. Просто не верю, что вы взяли на работу такого человека и решил уточнить. Я уже написал, я ответил Аполлинарию, что М. Беленькая уже признана в России иноагентом. Уже даже она настолько там нарушила все законы, что даже уголовное преследование какое-то имеет. То есть наш проверенный товарищ. Но Аполлинарий не верит, он написал, переобулась. Скажи, а ты правда там как-то сотрудничала с Арти
2: Арабиком? Я не того, чтобы работала. Во-первых, это не радио. Это телеканал.
0: Начнем. Ну, я тоже этого. Думаю, Russia Today — это телеканал. Он пишет радио.
2: Это да. Это РТ, это корпорация, англомерация из нескольких каналов на иностранных языках. Действительно, там работала. И более того, там возглавляла арабский сайт. Вот.
0: Так, так.
2: И я там действительно работала 5 лет. И это было... даже, наверное, больше, почти 6. С 7-го года по 13-е. То есть я уже...
0: То есть вообще до всех событий. До всех событий.
2: Да, до Крыма, до всего это было. И, собственно, занималась, да, тем, что руководила арабским сайтом, и писали новости. Никакой враждебности там к Израилю в те времена не было. Писали новости, как обычно, о том, что происходит. Да, было, естественно, и про войны, и про все. И, собственно, я много где работала в России, и в том числе государственных СМИ. Ну, что делать? Такой элемент биографии.
0: Аполлинарий, я надеюсь, вы удовлетворены ответом. Давай так, я же тебя не только для этого пригласил.
2: Это
0: у нас
2: анонса.
0: Сегодня будет программа «Ответ прямой».
2: Будет ответ Давай. Прямой, но я уже даю прямые ответы. Будет прямой ответ. Будет у нас в гостях украинский журналист и блогер Роман Цымбалюк. Его многие знают. Кстати, тоже работавший в России очень долго. Был одним из самых последних, по-моему, украинских журналистов, который покидал Россию уже после... Я вот боюсь соврать, не помню, уже начало войны в 22-м году. Ну, честно, боюсь соврать. Мы говорим о выступлении Зеленского в ООН, его встрече с Трампом, вообще ситуация вокруг Украины. Передача в записи вопроса задать не получится, но комментариям я всегда рада их читаю. Ну а завтра, как всегда, выйдет обзор арабских СМИ.
0: Вот он след работы на RT Arabia.
2: Да.
0: Я напоминаю, что Марьяна по пятницам утром в Ютубе выпускает обзор арабской прессы на русском языке. По-моему, она делает в нашей стране это одна. Если вам это интересно, господа, посмотреть, как другая сторона, что пишет о событиях в нашем регионе, то... Каждую пятницу в 8 утра это проявляется.
2: Да. Тяжелый. Да.
0: Прежде чем ты уйдешь, у меня к тебе один вопрос.
2: Конечно.
0: Какое задание иранских вербовщиков ты выполняешь в нашей стране?
2: Почему только именно иранские?
0: А это самое актуальное. Это самое актуальное.
2: Вот фарси не знаю, поэтому с иранскими вербовщиками не знакома. Ничего не могу сказать.
0: Марьяна Беленькая, вы услышите ее через полчаса с небольшим в программе «Детали» с Марком Кричевским. Марьяна, спасибо. Бай-бай. Так, что у нас тут еще? Проверяю почту. Значит, тот, кто просил передать привет Олегу, написал: «Аполлинарий доносчик. Фу, быть таким». Но он хотел выяснить правду. А вам, кстати, у меня просьба. У нас принято подписывать свои сообщения. «Обожаю беленькую», написал Кузя Марьяну. Это вы не все про нее знаете, поэтому обожаете. Вот часть, одну сторону мы сейчас раскрыли. Лопух, второе сообщение. Цимбалюк, красава, стоит послушать. Это по поводу программы «Прямой ответ». Для М. Беленькой: не тужи, дорогой, и не ахай. Жизнь держи, как коня за узду. Посылай всех и каждого на, чтоб тебя не послали, Господи, Боже мой. Да тут сплошной мат вообще. Ну что вы пишете? Вам легко писать, а мне это что, надо будет говорить, что? Тем более, что человек не подписался. Вообще какой-то кошмар вообще. Идем дальше.
3: Первое радио.
0: Я понимаю, иногда ради остроумия хочется написать вот такое стихотворение, такое с перцем, с матерком. Но мне-то как его читать, господа? Пожалейте ведущего, пожалуйста. Сейчас песня, которая называется «Шира». Так девушку зовут. Барменшу. Который неравнодушен герой песни.

0: А что, песня кончилась уже? Давно? Минут 10 назад? Понятно. Ну ладно, тогда включаем позывные традиционные. Так, господа, для сообщений, собственно говоря, если хотите написать сегодня, то есть на этой неделе, в ближайшие 5 минут это сделайте, пожалуйста, потом уже будет поздно. Могу не успеть прочитать ваши сообщения. Сейчас прозвучали позывные загадки, а раз прозвучали позывные, то звучит и сама загадка. Она будет посвящена, можно сказать, альпинистам. Люди, которые... Мне нравится ответ большинства альпинистов, которых спрашивают: слушайте, ну зачем вы туда? Вот вы посмотрите, посмотрите, какая высота. Там холод, ветер, лед. Опасно для жизни. Зачем вам туда? Знаете, что они отвечают? Потому что она там, вершина. Вот затем мне туда. Значит, я вам хочу рассказать про одну вершину. У нас, собственно говоря, альпинисты покорили, по-моему, самые высокие вершины. Тем выше вершина, тем больше желания ее покорить, забраться на самый туда вверх и так далее. И ни одной, почти ни одной непокоренной не осталось. Тем не менее, мне стало известно, что вот эта гора, эта вершина, высота довольно серьезная, 7830 метров. Взбираться на нее удобно, там нет никаких обрывов, скал, ущелий или еще чего-то. То есть, казалось бы, но тем не менее, на вершину этой вершины удалось зайти только двум человекам. Оба из Соединенных Штатов Америки. Больше никому не удавалось эту вершину покорить. Хотя высота серьезная, казалось бы, должна привлекать людей. Но только два американца смогли зайти на... до самого конца, до самого верха этой вершины. Что это такое вообще? О чем речь сейчас в этой загадке? Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону. Как обычно, мы принимаем ответы только по телефону. 0752-891. 0752-891. О чем речь? Что за вершина? Что за альпинисты такие? Пока читаю сообщение, в Фейсбуке заклинатель Кураги написал вот что. Шалом, ведущий радио и директор пляжа. Хотел подать жалобу на процессора. На процессор? Процессор, по-моему, не живое существо. Это вообще не существо. Это же какой-то технический прибор. В прошлый четверг во время передачи «Ханин день» профессор, наверное. Вот иногда опечатки такие, что путают ведущего. Во время передачи «Ханин день» профессор справил малую нужду в туалете прямо в эфире. Все еще все слышали. Марик даже сделал ему замечание. Он вел передачу по телефону из дома. Разберитесь, заклинатель Кураги. Ну, слушайте, я отсутствовал. Это когда было? Что с этим разбираться-то? Что с этим сделаешь-то? Сержант написал: у меня вообще нет проблем, чтобы НАЗА крутили во всех кинотеатрах Европы. Но с одним условием. Перед фильмом запускали журнал, как это называлось в СССР, в виде 45-минутного фильма, снятого телефонами боевиков Хамаса 7 октября. А то как-то неправильно показывать только следствие, не упоминая причины. Не представляю подобно слезное сопливое кино в мае 45 года о разрушенном Берлине. До этой даты ничего же не происходило со стороны Германии. Авиация союзников просто так, от нечего делать, полетела вершить геноцид мирных немцев. Написал сержант. Ну, идея, кстати, здравая, да. Я, собственно говоря, вот когда я написал пост по поводу этого фильма, в эту же сторону моя мысль была, что, учитывая то, что было 7 октября, учитывая то, что наша армия воевала фактически в плотной городской застройке, с тоннелями, которые проходили под жилыми домами, под больницами, там, под мечетями и так далее. Что боевики, это же не регулярная армия, это человек, который сегодня в тоннеле сидит, потом поднялся наверх, пришел к себе домой, пообедал, лег спать вместе с семьей, потом опять спустился к себе в тоннель. А там держал наших заложников. И так далее. Вот учитывая все это, как бы воевала любая другая армия? Вот мой такой вопрос. Тем, кто аплодировал этому фильму. Но сейчас у Израиля такое положение в мире, что, по-моему, эти вопросы никто не хочет слушать и тем более на них отвечать. Так, я так понимаю, что ответов пока нету, да, про эту вершину, которая покорила всего двум человекам, американцам. Напомню, телефон 0752-891. Вершина почти 8000 метров высотой. Покорили ее только два человека. О чем речь? Скажите мне, пожалуйста, уважаемые дамы и господа. Позвонив по телефону 0752-891, причем оба американцы. Так, стихов писать уже не буду, пусть и сомнения пучат, дворники пусть меня научат, в дворники пойду, пусть меня научат, Кузя написал. Ну, у нас это, наверное, такая пародия, потому что у нас дворник периодически присылает какие-то стихотворные строчки в эфир. И вот Кузя решил ему... А, вот как это бывает? Следом за ним прямо сообщение от дворника. «Готовьте пейсы, господа, и обрезание проверьте. Молиться будете всегда, пока у власти Биби». Дворник. О, я думал, это стихи. А это не стихи. Это предвыборное что-то у нас такое. Так... Ира, да, не то слово, Павел, с матерком. Я аж съежилась, пока вы читали. Я сам чуть со стула начал съезжать. Человек прислал мне там, поставил многоточие на матерных словах, а мне что с ними надо было делать, с этими многоточиями? И матерные слова, которые там в рифму попадали. Не надо такие вещи присылать в эфир. Ира, вот человек, который написал про профессора, он как-то лично пострадал? К чему это он? Что-то я недавно читал про профессора, я уже не помню, кто, что. Не знаю, вы как бы ему задаете вопросы в надежде, что он вам ответит, а потом вы ему, а потом он вам, что ли, или как? Ладно, у нас есть звонки. Алло.
1: Добрый день, Павел.
0: Здравствуйте, вы кто?
1: Роман.
0: Слушаем вас, Роман.
1: Может, это что-то связано с полетом на Луну?
0: Не знаю, это вы мне скажите.
1: Ну, может быть, они там приземлились на какой-то воздушный.
0: На какой-то на чем?
1: Ну, на какую-то гору приземлили.
0: И тем самым как бы вот оказались, покорили эту вершину, да? Вы хотите сказать? Роман, да. Знаете что, чтобы долго не месить воду в ступе, я скажу, что вы дали нам правильный ответ. Вершина, о которой я говорю, высотой 7830 метров, была покорена 27 апреля 1972 года в прошлом веке двумя американцами Джоном Янгом и Чарльзом Дьюком. Правда, для этого им пришлось полететь на Луну сначала, прежде чем покорить эту вершину, на Аполлоне 16, поскольку эта вершина, о которой шла речь, это высшая точка Луны на плато Декарт, на которую они или почти приземлились, и, может быть, приземлились рядом и там чуть-чуть поднялись. Но речь стала, конечно же, о вершине на Луне, и поэтому только два человека на нее забрались, а остальным пока не дали. Так что будем считать, Роман, у вас правильный ответ, и вы имеете право сделать музыкальную заявку в нашем эфире.
1: Давайте «Рота космодром».
0: Еще раз?
1: Не, ну, песня «Снится нам не рокот космодрома», а...
0: «Землян»? А что это вы вдруг «Землян» решили послушать? Потому что загадка про Луну.
1: Подходит.
0: Ну ладно, послушаем «Землян». Хорошо, по вашей просьбе. Спасибо вам большое. Реклама сейчас. Всего доброго. Бай-бай.
1: Спасибо, Павел. До свидания.
2: Реклама. Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
3: «Ля Вака Лока».
2: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
4: Мединат Иудим, 60.
3: «Ля Вака Лока».
4: «Ля Вака Лока».
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
9: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
10: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Реклама.
12: Первое радио всегда с тобой.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдод, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
3: Все
4: штучки.
3: Все ясно, внутри. Надо брать.
5: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Праздничные скидки и выставка моделей 27 года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришон, Ашдод, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
11: Библиотека PM.
12: Спокойствие – главное богатство жизни.
13: Китайская мудрость.

Eye to Eye. Группа Scorpions была в нашем эфире. Последнее сегодняшнее сообщение. Сержант написал: спасибо заказавшему землян. Неповторимый тембр Сергея Скачкова. Надеюсь, что его позиция по СВО, как и у меня. А то в последнее время некоторые кумиры детства так разочаровали, включая моих некоторых земляков. Сержант, у меня по этому поводу, по нашим сведениям, для вас плохие новости в отношении группы землян. Поэтому я так тяжело вздохнул, когда принимал эту заявку, потому что был весь в сомнениях, ставить или не ставить. Поэт был обязан быть лохматым, иначе кто же его поймет? В прическе есть великий разум, а в алфавите слишком много слов, написал дворник. Уважаемый дворник, насколько я знаю, в алфавите нет вообще слов никаких, там одни буквы. Представляете? Слова не в другом месте. Виталий Криворожский. Павел Михайлович, ну что, ваши друзья получили водительское удостоверение или нет? Вы победили управление транспорта. Всем хорошего дня и выходных, Виталий Криворожский. Значит, уважаемый Виталий Криворожский, управление транспортное Мисрада Решуй мы победили. Теперь нам надо победить типографию в кибуце Берри. Вот осталось дело за малым. Еще один удар, и все, и победа будет за нами. Никаких сомнений нету. Так. Вау, вот эта заявка, наконец-таки лопух будет удовлетворен. Это не просто металл, это рок от космодрома. Всех с наступающим праздником, Валентин. Валентина, если вы считаете, что группа «Земляне» играла в стиле металл, то я вас должен разочаровать. Вряд ли лопух будет доволен этим. Так, все, по-моему, на сегодня, на этой неделе... Значит, уважаемые радиослушатели, так как мы расстаемся с вами накануне праздника Суккот, который завтра вечером наступает, на следующей неделе у нас воскресенье, по-моему, не выходной день, да? Обычный, в смысле, холе-моэт. Или, да, если я ошибаюсь. Если ошибаюсь, то в воскресенье все будет, как обычно, по графику. А пока на сегодня всем спасибо за внимание. Тем, кто писал, еще одно спасибо. Ну и хак самех всем нам, господа. Всего доброго, услышимся. Спокойствие на дорогах и терпение к близким. Бай-бай, хак самех.

0: Реклама.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: Центркар Азур. Дерых Ашива 9.
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов.
7: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Центр избирком отказался снять с выборов партии «Религиозный сионизм» и «Зиуд». Подробнее через несколько секунд. В 14:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия отклонила обращение об отстранении партии «Религиозный сионизм» и «Зиуд» от участия в выборах в Кнессет 26-го созыва. Лишь 3 членов комиссии проголосовали за отстранение, 21 голос был подан против, воздержавшихся не было. Решение комиссии и его обоснования будут переданы на рассмотрение Верховного суда. Отдел расследований в отношении сотрудников полиции при госпрокуратуре допросил под предупреждением 3 бойцов МАГАФ, подозреваемых в частности в угоне автомобиля, использовании транспортного средства без разрешения и злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, во время патрулирования около Иерусалима 3 бойцов-пограничников заметили припаркованный автомобиль, в котором находились ключи. Не имея законных оснований пользоваться машиной, они, как подозревает Махаш, сели в нее и поехали, повредив при этом находившиеся поблизости автомобиль. Затем машину бросили, до сих пор она не найдена. После допроса все 3 были освобождены с условием, запрещающим им в течение 15 дней находиться на объектах полиции. Кан отмечает, что один из подозреваемых является сыном высокопоставленного представителя израильской правоохранительной системы. Его имя и должность не публикуются. Бреславский хасид Йонатан Карлинский, задержанный украинскими военными на границе с Румынией после паломничества в Умань, находится в лагере временного содержания в Одесской области, где ожидает распределения в качестве врача в воинскую часть в районе Харькова. Об этом сегодня пишет Вайнет со ссылкой на сообщение Федерации еврейских общин Украины. В публикации напоминается, что 49-летний Карлинский, проживающий в Бейтар-Илите, является гражданином Израиля и уроженцем Украины. На Рош ха-Шана он прилетел в Умань во время проверки документов. Выяснилось, что он подлежит призыву на военную службу. Как стало известно, Карлинского не направят в зону боевых действий, он будет служить медиком на тыловой базе. Кроме того, сообщается, что в видеозаписи, переданной армии, Карлинский заявил, что чувствует себя хорошо и с ним обращаются должным образом. Совет ЕС объявил сегодня, что одобрил 8-й по счету транш в почти 3 миллиарда евро из фонда для Украины, и вскоре Киев получит эти средства. В коммюнике Совета отмечается, что почти 800 миллионов евро из этой суммы впервые будут предоставлены за счет средств займа на поддержку Украины. Сегодняшнее одобрение выплаты связано с тем, что Украина успешно выполнила очередные 10 целевых показателей. Если же оценивать общую картину, то на сегодняшний день Киев выполнил уже 84 из 95 условий, предусмотренных графиком программы. На этот период, объясняется в документе. В нем напоминается, что финансирование в рамках фонда для Украины призвано укрепить макрофинансовую стабильность, способствовать восстановлению и модернизации Украины, обеспечить бесперебойную работу органов госуправления. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 33, в Эйлате 36. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжают детали с Марком Кричевским и Марианной Беленькой.
11: эфире программа «Детали».
12: Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, кстати, Свете Карабут за то, что знакомит нас с выпуском новостей. Она уже представила, Марьяна Беленькая.
13: И Марк Кричевский.
12: Но почему-то, как всегда, забыла Дарью Достоевскую, но мы Дашу не забываем. Итак, вчера в теракте был тяжело ранен резервист ЦАЛЯ Нерия Лейтер, сын посла Израиля в США Ихеля Лейтера. Брат Нерии, майор Моше Ядидия Лейтер, погиб 10 ноября 2023 года в секторе Газы. Ну и мы желаем, у него очень тяжелое состояние, было несколько, как я посмотрел, операций
13: на головной мозг,
12: да. Мы желаем его выздоровления, но пока он в очень нестабильном состоянии. Но тут вот интересный момент, вот я подумал уже, пока дети политиков, генералов, дипломатов, там, прокуроров воюют вместе со всем остальным народом, скажем так, с простыми людьми, ну еще, мне кажется, не все потеряно. Потому что я вот кроме сыновей, кроме Лейтера, сыновей потеряли Гади Айзенкот, но я не буду говорить, он...
13: И сына, и племянника
12: Галя Мейра Айзенкота и Маура Коэна, сын и племянник, Ицхар Шай, бывший министр науки и технологий Ярона Шая, 8 октября 2023 года, Яков Нейман, правда, он уже покойный, он был министр юстиции, министр финансов, Эйтана Неймана. Были ранены сыновья Бацелеля Смотрича, Бная Хеврон Смотрич, он получил очень тяжелое скорочное ранение в марте 26 года. Скорейшего выздоровления, там реабилитация очень серьезная. Сын Офера Софера, министра реинтеграции, получил 2 ранения. Он выздоровел, потом пошел опять. 2 раза был ранен, он офицер разведрота десантной бригады Цанханим. Сын Ицхака Герцога получил ранение. На самом деле, он получил легкое ранение во время оперативной задачи внутри Газы. То есть сын президента был внутри Газы. Сын Хили Трупера, депутата Кнесета, бывшего министра без портфеля, он получил ранение в секторе Газы. Сын министра Тудрат партии ШАС, Яава Бен-Цура, получил ранение вот в самом начале операции. То есть разные люди, разных, так сказать, политических и прочих, так сказать, убеждений. Но вот, а уж кто воевал,
13: я имею в виду, там просто там практически уже, да,
12: всех на самом деле не перечислишь. Итак, давайте тогда, скорейшего выздоровления всем раненым, скажем так.
13: Да.
12: Ну и тут я вот начал наше сегодняшнее... Вот, наушники есть. Спасибо, Даша, волнуется. Молодец. Так вот, я написал маленькое эссе. Знаешь, как вот называется, как вы провели лето? Ну, я написал.
13: Как ты провел лето?
12: Да,
13: или не провел?
12: Да, у нас с нами, да? Зал Генеральной Ассамблеи ООН умеет унижать по-разному. Ну, просто я много прочитал. Иногда криком и плакатами, иногда равнодушием. Сегодня вечером, по израильскому времени, когда Беньямин Нетаньяху поднимется на трибуну, унижение будет двойным. Одни демонстративно встанут и уйдут, о чем они говорят, с расчетом на то, что их увидят камеры и увидят их, так сказать, сограждане. Другие просто не придут. Это и есть политическая осень. Человек, который десятилетиями умел быть незаменимым для всех, неудобным ни для кого, выйдет на главную трибуну планеты и обнаружит, что его эпоха закончилась раньше, чем закончился он сам.
13: Патриархи редко
12: уходят вовремя.
13: Ты поэт.
12: Ну, как бы так. Да, окей. Но это вот навеяло. Патриархи редко уходят вовремя.
13: И, кстати, я это уже читала.
12: Конечно, это не мое. Конечно, не мое. Боже упаси, сейчас я Маркес, конечно. Вот меня что-то навеяло, то, что мы вот говорим про Нетаньяху, читаем. И вот как это, что человеком никто не хочет встречаться, максимум Милей с ним поговорит. И вот это приехал и
13: нет,
12: уехал.
13: Там есть не только Милей, там есть список чуть побольше, на самом
12: ну,
13: деле.
12: Ну, все равно это все такое. И ну, вот почему? Как? И вот смотришь на это и думаешь, ну нет.
13: Кстати, обещан сюрприз, мне интересно, какой.
12: Нет, сюрприз во время выступления. Mm-hmm. Итак, Дмитрий Дубов... Представил, вот ты лучше всего представляешь.
13: А мы уже решили как-то. Просто Дмитрий Дубов представлять. Решили не спорить на тему.
12: Не спорить чем?
13: С титулом Дмитрия.
11: Детали международные.
12: Дмитрий Дубов.
13: Человек и пароход.
12: Блогер. Правильно?
13: Нет, журналист.
14: Опять. Автор YouTube канала Дубов. Да, ставьте все. Лайки, подписывайтесь там и да, все остальное.
12: Да, да, да. Да. Все остальное, ставьте лайки, да. Подписывайтесь и пишите комментарии. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот кажется ли тебе вот все, что вот написано о вот самой поездке? Потом мы поговорим, может быть, про содержание, которое мы услышим обязательно, но о нем много уже пишут. Что это какая-то такая изоляция и какой-то показатель, ну, чего-то, знаешь, какой-то вот, ну, какое-то болото. Вот у меня ощущение, вот я смотрю на это, какое-то болото и безысходность. Поэтому я и вот написал то, что я написал. Или это мое, знаешь, такая вот осень у нас во дворе, там, желтые листья, дождь и ужасное настроение.
14: Февраль, достать чернила, плакать, если уже продолжать эту поэтическую линию.
13: Нет, подождите, определить, осень или зима, или что у нас?
14: Но на самом, вот как раз, кстати говоря, я считаю, что после дичайшего израильского лета, израильская осень, если она существует, это же прям благословение какое-то, и точно не меланхолия. Но смотрите, если серьезно, да, вот это вот настроение, которое вы, друзья, описали, я хочу задать вопрос, а какое дело Нетаньяху до нашего с вами настроения? Ну, то есть можно много говорить о маршруте его перелета, который, собственно, старательно избегает воздушных пространств стран, которые, где действует ордер на его арест и все остальное. Это да, это действительно суть, и от нее нельзя абстрагироваться. Но давайте не забывать, что все, что происходит, будет происходить сегодня на Генассамблее, это часть хорошо продуманной картины, которую выстраивает сам Нетаньяху в контексте приближающихся выборов. Поскольку дипломатией там и не пахнет, и действительно не будет ни встречи с Трампом, ни даже с Илоном Маском. Спасибо Хавьеру Милею за то, что он есть. Спасибо результатам выборов, где там у нас они были, в Словакии, да?
12: Словении,
14: извините, да, что там изменилась власть, и теперь мы там уже тоже рукопожатны. Но по большому счету дело не в этом. Нетаньяху хочет, чтобы люди вставали и уходили. Он хочет, чтобы там были какие-то провокации. Для него это часть его нынешнего, в сегодняшнем моменте, он раньше был другой, но в сегодняшнем моменте его нарратива. Для него это прям хорошо. И поэтому я бы не стал сейчас хоронить раньше времени, в смысле политика, Нетаньяху. Он действительно, как бы, одна из больших проблем израильской истории, в частности, израильской тоже, это в том, что наши, как бы, политики не знают, когда уйти. И, как правило, это заканчивается нехорошо. Вот. Но он в этом моменте решил, какая для него будет линия, как он будет ее представлять. И это очень хорошо ложится в его предвыборный нарратив. Поэтому я считаю, что все, что произойдет сегодня, произойдет... то есть все эти ситуации уже просчитали и нашли в них плюсы, иначе этого бы не было бы. Понимаете, да, конечно, я понимаю, что очень круто слетать в Вашингтон, но, в общем, извините, в Нью-Йорк. Но, в общем и целом, эти поездки туда-сюда, обратно, через океан в течение суток, не совсем хорошо для здорового организма, несмотря, не говоря уже про организм Нетаньяху, который, в общем, да, уже все равно человек.
12: Ну, когда, смотри, конечно, иначе, 77 лет, это тяжело, да, значит, это любому думаю, тяжело, конечно.
14: Я думаю, что это его сегодняшнее выступление, это, если угодно, один из центральных элементов его предвыборной кампании. Другого здесь нет. И, как бы, давайте еще не забывать, что он все равно файтер. Нетаньяху находится у власти не в последнюю очередь именно потому, что многие его на разных этапах недооценивали. Думали, что он спекся, а он каждый раз преподносил сюрпризы. Вот. И я это не говорю в каком-то ключе субъективном, что ли. Да? Я стараюсь смотреть это со стороны и оценивать его действия как политика. Поэтому... не знаю, патриархи, конечно, вовремя не уходят, но он еще сам для себя вообще не решил, что пришло время уходить. Он вообще не там, понимаете, да, и поэтому сегодняшнее действие будет идти под его максимальным контролем. И все, что мы увидим, и будем посыпать голову пеплом и говорить, смотрите, для нас это, как бы, что, как говорилось, что немцу, что русскому хорошо, для немца, или как по-другому, да, но, в общем, что для нас это национальный позор, для него это мы в крепости, наше дело правило, правое, мы победим, с нами Бог и так далее.
13: Хорошо, а какой сюрприз, с твоей точки зрения, он готовит на Генассамблее? ассамблеи. Я вот сюрприз,
12: да,
13: как
12: что можно сказать такого?
13: А может не сказать, 2 года назад ликвидировали Насрала во время его выступления в Генассамблее. Я, конечно, сомневаюсь, что это повторится, но интересно.
14: Давайте так, когда мы анонсируем сюрприз, не надо переоценивать, собственно, важность этого сюрприза, поскольку если сюрприз, то, в общем, по большому счету, наверное, бы не анонсировали такую вещь, как ликвидация Насрала, да, Насралы заранее. То есть, ну, я думаю, что это что-то риторическое, может быть, там будут какие-то аэрофотоснимки, не знаю, какие-то разведданные по Ирану в основном, я думаю, что это будет в основном по Ирану. Как обычно, традиционно, так и в моменте ему не совсем удобно говорить про Газу, потому что вокруг Газы очень много всего чего, от начиная от фильма «НАЗА» там до, не знаю, до Западного берега. Хотя это будет тоже затронуто, безусловно, но мне кажется, что главным элементом его речи будет все равно Иран. Вот. И мы будем драться пальцами, если необходимость в этом возникнет, но мы за себя постоим.
12: Хорошо. Вот.
14: Поэтому я думаю, что давайте не переоценивайте это тоже. Ну, то есть мы сейчас... Это же здорово, смотрите.
12: Тогда, Дима,
14: мы запустим сейчас... секундочку. Запустим сейчас историю про какой-то сюрприз и дружно всей страной сядем и посмотрим телевизор в 9 часов вечера. Это ровно то, что он хотел.
12: Хорошо. Тогда я тебя возвращаю к твоей собственной мысли. О том, что это все сделано в рамках предвыборной кампании, я с этим согласен. Так вот, неужели ты думаешь, можно сказать нечто такое, что те люди, которые думали, ну нет, Нетаньяху нет, а он скажет нечто такое, что мы в крепости, мы там против Коля Улям Негдей, ну и еще что-нибудь такое... И мы обязательно, и все скажут, ну да, да, да. Вот ты сказал, это часть его предвыборной кампании. Что можно сказать такого, чтобы кампанию перевернуть, на твой взгляд?
14: И вновь я хотел бы немножечко, как бы, ну, сыграть плохого полицейского и остудить, как бы, да, этот пар. Почему? Потому что не бывает, если это не какая-либо сенсация, которая там действительно там разовое явление, не бывает даже в ходе предвыборных кампаний каких-то таких геймченджеров, которые еще вчера ничего не знали, а сегодня уже бабах, и все поменялось в вопросах. Предвыборная кампания, и Нетаньяху это понимает как нельзя лучше остальных, это кропотливая, неблагодарная работа, которая состоит из очень мелких деталей, не видных по своему эффекту на следующий день после выступления. Это выступление для рейтинга, оно призвано закрепить. Я не думаю, что он ставит перед собой целью кого-то переубедить. Скорее, убедить уже тех, кто вместе с ним. Он ведь играет на сохранение своего лагеря, сохранение своего бейса. Для него, например, главная проблема – это не обойти Гади Азенкота по опросам, а сделать так, чтобы те, кто голосует сегодня за Винтера, вернулись и голосовали за Ликуд. В этом смысле он не преследует целью убедить весь народ Израиля в том, что до сегодняшнего дня мы все ошибались, ну или половина из нас ошибалась, считая, что он должен уйти. А завтра после его выступления в Генассамблее мы все скажем, ой, извините, Биби должен остаться. Нет, он ищет свои плюсы в другом абсолютно поле, консолидации, как я и сказал, своего лагеря вокруг себя, укрепление своих позиций. Ну, я уверен, конечно,
12: тогда
14: выступление, это можно будет распилить на рилсы и гонять это потом по соцсетям.
12: Вот смотри, тогда вот ты говорил, а я думал. Так бывает. Да, один говорит, один думает. Так вот, что я подумал. Выступление Нетаньяху – часть предвыборной кампании. Как и утечки в СМИ по поводу того, что он не додумал, не допонял, я имею в виду до 7 октября, это тоже часть предвыборной кампании противоположного блока. И таких утечек, как мы знаем, все больше и больше. Скажи мне, а они на кого рассчитаны? Раз вот здесь рассчитано на то, чтобы держать свой блок. Согласен. А вот эта вот контрработа противоположного лагеря, она рассчитана на жесткий бейс Нетаньяху или рассчитана на тех, кто колеблется? Вот как ты считаешь, если взять обратную сторону?
14: Мне кажется, что ответ на поверхности убежденных сторонников того или иного лидера практически невозможно перетянуть в противоположный лагерь, может быть, какую-то
12: даже
14: из партий.
12: Даже вот такими открытиями, что человек все знал, но ничего не сделал?
14: Ну, предположим, есть такой человек, который, допустим, голосовал за Нетаньяху, а после этого пойдет голосовать за того же Офера Винтера. Для противоположного лагеря, что эта проблема, что та проблема, хрен редкий не слаще. Для Нетаньяху это абсолютно другая динамика, которая для него решает все, действительно. И поэтому вся эта информация, которая действительно в последнее время появляется, как грибы после дождя, достоверная, недостоверная, неважно, мы смотрим ее по эффекту на медийное пространство, на повестку дня. Она рассчитана как раз на колеблющие. Понятно, что те люди, которые голосовали бы, наверное, за Нетаньяху, пусть даже если они будут голосовать за условного Офера Винтера, да, покажут, что Ликуд по результатам выборов может опуститься, ну давай так, помечтаем, скажем, да, в кавычках помечтаем, там, предположим, нарисуем нам цифру, сколько там по опросам было сейчас, 18, да. Предположим, будет 15. Да, в любом случае, или даже мы придем к перевыборам через полгода, в любом случае эта ситуация подвешенного, ну как бы, политического, ну не кризиса, но кризис ситуации, поскольку любой выбор это стресс-тест, да, который уже как бы мы, во-первых, были, во-вторых, легитимность, с той и с другой стороны, ну и легитимность Нетаньяху тоже начинает как бы поддаваться каким-то сомнениям, и тут вопросики, что называется, появляются. Ну то есть для оппозиции действительно эта стратегия, она несколько другая. Переманить колеблющихся, да, даже в сторону там Айзенкота, например. Пожалуйста, он, как говорят, единственный, кто может переманить одних избирателей из одного лагеря в другой, да пусть будет. Главное нарисовать цифры больше 61. А в данном случае просто у этих игроков разное целеполагание. И вновь я при нашей склонности к тому, чтобы искать какие-то громкие заголовки и сенсации, это часть нашего ДНК, мы как бы для... это наша работа и жизнь. Но по большому счету, если посмотреть на ситуацию, я не вижу драмы. Ну то есть как бы мне такое ощущение, что после этой речи мы такие можем спросить, типа, ребята, а сюрприз, где он был? Ну, это был сюрприз, Ну и ладно, про это-то мы забудем,
12: в чем-то своим.
14: Все верно, но цитирование будет очень высоким. Что бы там ни было, кто бы что ни говорил про Нетаньяху, сегодня его речь будет показывать все главные каналы.
12: Ну, понимаете?
13: А, кстати, и все об этом будут говорить. Не все собираются транслировать.
12: Ну, какая разница? Но все будут об этом говорить.
14: Окей, может быть. Это тоже показательный такой шаг. Мы не транслируем, потому что это тоже, собственно, служит. Ну, можно перевернуть свою пользу. Но в любом случае говорить-то будут. Но не будут транслировать.
12: Конечно, безусловно. Дмитрий Дубов, журналист и блогер. Подписывайтесь на все ресурсы Дмитрия Дубова, потому что он меня научил. Он же сказал, что еще и Телеграм есть, не только YouTube-канал. Вот я запомнил. Дима, ты видишь, с пятого раза, но запомнил. Спасибо тебе.
13: Спасибо.
14: Спасибо.
12: А ты знаешь, я тебе скажу, что вот я подумал, опять же, кто-то говорит, а кто-то думает. Шутка. Так вот, такая же ситуация, как в Израиле, она же практически везде. Я не говорю про... местные выборы в Германии, это местные выборы, там другая динамика. Вот Швеция, ровно страна, как Израиль, я имею в виду по населению, 10 миллионов. Между правыми и левыми разница всего-навсего 50 тысяч голосов. То есть, ну, клюм кэсов на сколько, 10 миллионов жителей, это 7,5 миллионов избирателей. Разница 50 тысяч голосов. Страна разделилась напополам. Испания, по всем опросам, у них в 27-м году будут выборы. Страна делится вот ровно напополам.
13: Много стран.
12: Франция делится ровно напополам. То есть, грубо говоря, я не знаю, это социальные сети или еще что-то. Израиль делится, страна делится напополам. Как это все происходит, это надо вот...
13: Ну, жизнь вот... такая.
12: Нет, но я и говорю о том, что это не только даже такие страны, как Швеция, уже казалось бы, да? То же самое, 50 на 50, 50 тысяч разница, 50 тысяч голосов, это же вообще ни о чем.
13: Ну, все мы люди, собственно.
12: Нет, я имею в виду, такого никогда не было. Это какой-то вот действительно феномен последних лет. Хорошо, друзья мои, давайте мы идем на небольшую рекламу, и после мы продолжим.
15: Программа «Детали». Реклама.
16: Сушильные машины по самым низким ценам.
17: А можно еще дешевле?
16: Сушильные машины по самым низким ценам.
17: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
16: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
19: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
20: Вы
8: в процессе развода, не позволяйте скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111. Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
20: Реклама. В эфире программа «Детали».
12: Ну что ж, дорогие друзья, наша программа продолжается. Как-то вот с Дмитрием Дубовым мы начали, что называется, международным, и закончили все-таки внутренней политикой, что
13: а
12: нормально.
13: Куда без нее?
12: Сейчас а куда деваться? Без нее, согласен. Вчера Центральная избирательная комиссия начала, так сказать, разбирать ходатайства по спискам. И вчера были дисквалифицированы... и партия РАМ, и объединенный список, и два депутата именно отдельно, Офер Касиф и был Сами Абу-Шахада. Я, кстати, прочитал эту статью, за которую дисквалифицировали Шхаду. Ну да, ну мерзко. 8 это было октября, ну в общем, наверное. Даже Сольберг голосовал за него. Но, как говорит сегодня Кан, скорее всего, богат всех как бы пропустит, кроме Абу-Шахада. Ну и сегодня, кстати, рассматривали дисквалификацию.
13: Ацмайуди, традиционизм, зиут.
12: Да. И об этом мы
13: поговорили. И не приняли.
12: Да, и не приняли, потому что вот зам юридического советника сказала, что да, конечно, партия Бен-Гвира так себе, ну так грубо говоря, но красные черты они не перешли. Итак, у нас на прямой связи адвокат Игорь Глидер.
20: Детали предвыборные.
12: Игорь, здравствуйте.
13: Добрый день.
21: Здравствуйте, добрый день.
12: Давайте поговорим не о политике, хотя это не так просто не говорить о политике сегодня. Давайте поговорим о чем говорит закон о выборах. И если взять прецеденты, насколько, по вашему мнению, он выполнялся? Потому что вот мы постоянно видим, ЦИК кого-то снимает, богац это все дело отменяет. Ну и вот давайте поговорим о законе.
21: Окей. Во-первых, закон, который все это регулирует, это основной закон Кнессета, статья 7, которая говорит, что список или отдельный кандидат не допустятся к выборам, если в их целях или действиях, включая высказывания, прямо или косвенно есть либо отрицание существования Израиля как еврейского и демократического, либо подстрекательство к расизму, либо поддержка вооруженной борьбы против Израиля, будь то государство или террористической организации. Это прежде всего база. Теперь по самой рабочей схеме работает это в два такта. На первом такте все это разбирает Центральная избирательная комиссия, которая по определению является организацией ангажированной, кроме председателя, который там действующий верховный судья. Все остальные – это политики, представители партии, которые находятся в Кнессете, которые представлены в этой комиссии в тех же самых пропорциях, в которых эти партии представлены в национальном собрании. Соответственно, ничего удивительного нет в том, что эта политически ангажированная комиссия принимает одни решения, а Верховный суд и их потом пересматривает. В абсолютном большинстве они отменяются, хотя, конечно, есть и в истории другие результаты и примеры. Обратите внимание, что вот эта вот Центральная избирательная комиссия, которая состоит из политиков, сняла с пробега все арабские партии, просто все. То есть сегодня вот Нетаньяху будет выступать в ООН, рассказывать там про принципы демократии и всякое прочее. И при этом все мировые заголовки про то, что Центральная избирательная комиссия Израиля сняла с пробега все арабские партии. Примерно как вы смотрите, мы смотрим эти какие-нибудь там российские новости, а там сняли ту партию, эту партию. Такое. Теперь, кроме того, что сняли эти партии, значит, заявки были снять и Отцма Иудит Бен-Гвира, потому что они, значит, поддерживают террор, и снять партию демократов Яира Голана, которые тоже, типа, поддерживают террор. То есть это такие политические заявки друг против друга, которые партии предпринимают не столько ради конечного результата, сколько в качестве очередных поводов для предвыборной борьбы. И, соответственно, фейсбуки, газеты, радио, телевидение, все вот это вот обсуждают, кто кого поддержал, кто кого не поддержал. Например, эта партия Еш Атид сказала, что все это вообще театр и позорное выступление, они в этом деле вообще участвовать не будут.
13: А зачем тогда вообще вот эта вот процедура придумана, если это не более чем политические выступления, а решает все равно богат?
21: Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я с вашим вопросом согласен. Механизм плохой, себя не оправдывает. Но на самом деле, после того, как происходит этот первый такт, не очень важный, политический, дальше все это уходит в суд, и дальше уже суд по-настоящему разбирает. И вот тут начинается интересное, потому что у суда действительно есть возможность вмешаться и кого-то снять с пробега. Так, например, в свое время сняли с пробега партию КАХ, которая была партией еврейского террора. Вот последние там, кого Такида поснимали, например, в 2019 году, были Барух Марзель и Бенци Гопштейн, которые суд снял за подстрекательство к расизму. То есть это на самом деле работает. Там Михаэля Бен-Ари сняли в том же 2019 году. Вот. И поэтому сегодня, например, когда вот эта комиссия в том числе дисквалифицировала Абушхаде и сложилась ситуация, в которой это отстранение, во-первых, поддержали все еврейские партии с самого права до самого лева. И председатель этой Центральной избирательной комиссии, который на самом деле обычно не голосует вообще, он воздерживается от голосования, в этот раз проголосовал Сольберг за отстранение Абушхады и сказал, ну я как бы, вот мы его выслушали, ну, я да. Никаких оправданий его поведению не нашел. И юридическое советник правительства тоже очень аккуратно, но сказал, что в общем как бы по-видимому да, и поэтому скорее всего через неделю, или когда состоится обсуждение в Верховном суде, по всей видимости, он в Кнессет не попадет. И вот Марк сказал вначале, что он прочитал эту статью этого Абушхады от октября 23-го года.
12: Я хотел вас спросить, вот вы ее читали?
21: Вы знаете, честно, я не читал статью, я читал выдержки из нее, которые, вот, значит, гоняют там по телеку и в прессе, и я очень внимательно слушал его объяснение. Честно говоря, объяснение у него, прямо скажем, так себе.
12: Не-не-не, я статья... ее прочитал, вы знаете, я скажу честно, я ее прочитал, и я сказал себе нет, я человек демократичный, я считаю, что арабские представители должны быть в Кнессете, но нет. Вот если
21: бы... Я и в выдержке, которые видел я с вами абсолютно согласен. Человек перешел красную черту. Мы как государство не просто имеем право, я думаю, мы требуем совершенно справедливо, чтобы те, кто представляют части нашего общества в Кнессете, никаким образом, вот прямо никаким образом, нету оправдания тому, что произошло 7 октября. Нет, могут быть объяснения, может быть какой-то исторический анализ, оправдания этому просто нет.
12: Это правда.
21: И поэтому в этом смысле, конечно, Абушхаде за свой длинный язык, у которого есть сцена, не должны мы ему давать эту сцену, я думаю, что ему ее не дадут. Вот, и как бы что будет дальше, вот по поводу Бенгвера вы упомянули, ну его там
12: ну, от раза к разу пытаются. Ну я думаю, прошу прощения, что времени мало, я думаю, партию Рам тоже вернут, потому что никаких заявлений Мансур Аббас, конечно, не делал. Спасибо вам.
21: Ни в коем случае, да, пожалуйста.
12: Спасибо. Спасибо. И Хаксамэ, кстати. Суккот у нас.
21: Хаксамэ.
12: Ну а мы продолжаем нашу передачу. И давай поговорим с человеком, который на самом деле много посвятил времени, скажем так, разъяснительной работе. Ну и не только. Он еще один из людей, которые объясняют избирателям на русском языке, почему надо голосовать за Ликуд. Но и в том числе он много разъяснительной работой занимался.
13: За рубежом.
12: И за рубежом, да. Адвокат Ариэль Бульштейн. Ариэль, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
2: Детали предвыборные.
12: Здравствуйте, Ариэль.
13: Добрый день.
3: Добрый день. Мне кажется, вы забыли упомянуть, что я являюсь ведущим колумнистом крупнейшей израильской
13: газеты.
12: Да. А я давно не видел ваших материалов, там, честно. Я читаю каждый день. Давно не видел ваших материалов. Может быть, плохо смотрю. Хорошо. Давайте тогда крупнейший колумнист, все нормально, извините. Конгрессмен-демократ Брэд Шерман, давний сторонник Израиля, наверное, один из последних действительно ярких сторонников Израиля в Демократической партии, резко, как вы знаете, раскритиковал нынешнее правительство, предупредил, что общественная поддержка Израиля в США быстро падает. Он заявил, что Бен-Гвир в правительстве – это экзистенциональная угроза, а также, что Израиль недостаточно работает на своей международной репутации и слишком слабо финансирует дипломатическое ведомство. Призвал израильтян осознать масштаб сдвига в американском общественном мнении. По его данным, он их цитировал, поддержка Израиля в США упала с плюс 51 в 2018 году до минус 16 сейчас. Как вы все это объясняете? И действительно, по вашему мнению, Бен-Гвир – это угроза существованию государства Израиль? Это так считает конгрессмен Шерман.
3: Ну, тут много он упомянул всяких разных мыслей, с частью из них, с частью обеспокоенности можно согласиться, а вот с его объяснениями согласиться абсолютно невозможно. Просто потому, что он лукавит. Когда он говорит об изменении в Соединенных Штатах, надо смотреть, в чем это изменение выражается. Касаясь его партии, а именно там основная проблема Израиля в Соединенных Штатах, демократической партии.
12: Я прошу прощения, а не в МАГе основная проблема? Я просто прошу.
3: Нет.
12: МАГа это
3: основная проблема. Ну, Марк, в первую очередь дайте завершить предложение, во-вторых, вы спросили, или это основная проблема. Основная проблема заключается в демократической партии. И заключается она в том, что демократической партией все больше и больше овладевают крайне левые экстремистские элементы. И это проблема в первую очередь для Соединенных Штатов, а не для Израиля. Когда такой человек, как Мамдани, становится мэром Нью-Йорка, отражая именно вот эту тенденцию, она, к сожалению, захватывает уже не только Нью-Йорк. У нас нет времени, я бы вам расписал просто по штатам буквально, включая штаты, которые когда-то считались более-менее такими, знаете, базой вот, традиционной демократической партии. Все эти практически отделения демократической партии захватываются людьми, которые не то что демократические идеалы самой демократической партии не представляют, а это люди, которые хотят превратить Соединенные Штаты в комбинацию исламизма и очень такого левого социализма или, по крайней мере, популизма социалистическим уклоном. И вот про это Шерман, я так понимаю, не рассказал в своих тирадах. Но именно это есть основная проблема. Именно поэтому такие люди, как он, уже не могут высказывать произраильскую точку зрения, потому что эта волна их попросту сметает. И есть очень много таких традиционных, классических демократов, которые проигрывают внутренние праймери своей партии представителям вот этого вот левого экстремистского крыла. Это есть основная проблема. И повторяю еще раз, Израиль почувствует, к сожалению, на себе влияние этого явления. Но это проблема в первую очередь для Соединенных Штатов. Вы видите, это ж Мамдани, он не только против Израиля. он практически против всех западных ценностей. И поэтому в данном случае это серьезная проблема демократической партии, которая, наверное, отражает сдвиг в американском обществе. Политика всегда отражает сдвиг в обществе.
12: Хорошо, у нас просто мало времени. А по поводу Бен-Гвира, вы с ним я согласен, что есть о чем подумать? Или это просто бред сумасшедшего старика?
3: Если он действительно сказал, что это экзистенциальная угроза, то он не понимает значение слова «экзистенциальная». Экзистенциальная угроза для нашей страны – это люди, которые в нас стреляют, или поддерживают людей, которые в нас стреляют, и которые хотят ликвидировать еврейское государство. Это экзистенциальная угроза. Ну, меня не слушайте, некоторые демократы так про своего собственного президента говорят, да? Они тоже говорят, что Трамп во главе Соединенных Штатов – это угроза существованию Соединенных Штатов. Это бред. Можно соглашаться с Бен-Гвиром, можно не соглашаться. Ну, знаете что, мы что, согласны со всеми политиками в других странах? Окей, мало хорошо, ли мне не нравится этим... политика хорошо, в других странах, хорошо. Я что, утверждаю, что это угроза для существования этих стран?
12: Господин Бульштейн, я с вами согласен. Теперь еще хотел задать вопрос, о котором пишут вся пресса, и хотел, чтобы вы объяснили. Сегодня была большая статья, ну и не только в Маариве, но вот я из Маарива взял, потому что и Вали я видел, по поводу Винтера и по поводу того, что в Ликуде сейчас решили мочить Винтера и заставить его сняться. Хадат его, второй номер, да, Хадат второй?
13: Юсуф Хадат,
12: да, второй. Он сегодня выступил на 103FM и сказал, ну что это за дела, мы не снимемся, и наоборот.
13: Да, и Винтер говорил то же самое.
12: Вот. Что по поводу политика по поводу Винтера? Как вы оцениваете сегодня партию Амха Исраэль как союзника или как противника?
3: Ну уж это абсолютно не противник. Во-первых, партия, которая поддерживает правый сионистский характер Израиля, это естественный союзник для всех нормальных сил Израиля. Это первое. Второе, не забываем про то, что наши выборы – это еще и избирательный процесс, в котором есть барьер. Барьер в лице цифр, да? 3,25 от голосов избирателей нужно набрать для того, чтобы попасть в Кнессет. Без этого эти голоса будут просто выкинуты в урну. А поскольку эти правые голоса мне бы не хотелось видеть выкинутыми в урну, то единственный критерий здесь в отношении к партии Винтера именно во время выборов. Все остальные времена можно разбирать взгляды, я за его взгляды, его послужной список, я за его послужной список. Во время выборов единственная вещь, которая важна в день голосования, это проходит партия или не проходит. Поэтому, исходя из этого, мне кажется, что ответственность, просто человеческая даже ответственность самого Винтера должна заключаться в том, что если он увидит, что эта партия не проходит избирательный барьер, то чувство ответственности должно привести его к тому, чтобы

0: не о том. После небольшой рекламы мы продолжим.
1: Программа «Детали».
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама. В эфире программа «Детали».
0: Итак, друзья, наша программа продолжается. Ну и в Нью-Йорке прошло заседание Совета мира. Выделили уже там 2 миллиарда 450 миллионов на газу. Часть проектов должна быть реализована немедленно. Для гуманитарных нужд, строительство временного жилья, санитария. Газа превращается в безналоговую зону, чтобы все пожертвования шли непосредственно. Тони Блэр сказал, Хамас разоружится. Марьяна, что называется, где мы находимся? Я как почитал, сказал, как же хорошо.
8: Слушай, я уже не первый раз читаю подобные документы. У нас каждый раз в полгода возникает прекрасная газа будущего. И было бы, конечно, прекрасно, если бы она возникла, наверное.
0: Ну а почему нет? Я
8: да,
0: хочу.
8: Ну это
0: мирная
8: газа,
0: богатая.
8: А вот, но боюсь, как это. Не увидеть ни мне, ни тебе.
0: Да. Это как вот этот Днепропетровский госуниверситет. И полюбят евреи арабы, арабы полюбят евреи, только мы с тобой до этого не доживем. Да.
8: Да. Собственно, я не знаю, есть ли смысл даже об этом говорить, потому что Блэр говорит о том, что Хамас готов разоружиться. Мы видим, что Хамас не разоружается. Можно долго обсуждать, почему, как, что там происходит. Но мне кажется, это изначально такая утопистская модель, что Хамас разоружится, он же не враг себе, собственно говоря.
0: А хорошо, а тут вопрос такой, что наши, я где-то читал, ну, в каком-то израильском издании, что вооруженные силы предлагают зайти в город Газа, там, разрушить туннели, как они вот разрушили вот укрепрайоны Хизбаллы, как это там,
8: да,
0: гора.
8: Али-Атахр.
0: Да. И, собственно говоря, потому что Блэр говорил, что под городом Газа там какие-то там километры метро. Что с ними? Как с ними быть? Потому что невозможно ничего построить, пока вот это все находится нормально.
8: Но вот только до основания и зачем, разрушить.
0: Вопрос...
8: А как ты будешь в жилых районах это разгружать? Это опять эвакуация населения.
0: Подожди, ну кто-то
8: собственно
0: передал планы, ты слышала об этом? Я имею
8: нет,
0: в виду планы
8: не
0: вот этого вот...
8: Нет, во-первых, есть данные разведки, что-то нашли в наши ребята время операции, да, есть какие-то показания. Где-то мы контролировали какие-то районы, естественно, там заходили, искали... Ты видишь, что в тех районах, даже в которых Израиль находится, контролирует, постоянно находятся какие-то новые туннели, поэтому, по сути, там вся газа перерыта. И я честно не знаю, что с этим делать, как это делать. Это если взрывать, то это действительно, ну, до основания, это нужно эвакуировать заново все население.
0: Хорошо, давай я вот тебе, я сейчас, вот Блэр, что сказал Блэр?
8: Давай.
0: Газа освобождена от власти Хамаса. Дальше потом мы будем продолжать. Насколько ты согласна с бывшим британским премьером?
8: К сожалению, я с ним не согласна вот от слова совсем. Потому что если бы Газа была освобождена от власти Хамаса в тех районах, где находится по-прежнему Хамас, не третировали бы население, там бы не было ликвидации.

0: которые Израиль продолжает. А, то есть Хамаса просто бы не было. Но он... А другой власти нет в Газе. Кто
1: знаешь,
0: тогда контролирует ту часть
1: мы же
0: Газа,
1: с тобой помним,
0: помнишь, где не Израиль?
1: Когда этого начальника контрразведки захватывали, насколько это была мощная операция со стрельбой, с эвакуацией. Полное разоружение... А вот что сказал Блэр еще? Полное разоружение Газа с новым механизмом безопасности, международной стабилизации, полицейскими силами. Все это согласовано с Израилем. Вопрос палестинского государства сейчас не решится, но эта возможность останется открытой при условии обеспечения безопасности Израиля и учета законного стремления палестинцев к самоуправлению.
0: Прекрасно.
1: Речь идет о самоуправлении. Так вот, вот этот механизм безопасности. Ну, понятно, что такое полное разоружение Газы, я понимаю. А вот что, как бы ты нам объяснила, что такое новый механизм безопасности с и международной стабилизацией?
0: Ну, вот, то, что они говорили, войдут в международные силы. Они же так называются, международные стабилизационные силы,
1: окей,
0: которые никак не деформируют, и они есть на бумаге, что они войдут в Газу. Их мандат абсолютно до сих пор не до конца понятен. Будут охранять вот эти склады с оружием, будут контролировать, что никто не стреляет. Но это обычно... Ну, это очередные миротворцы, ну, не он, а какая разница?
1: Ну, а с чего надо начать? Ну, ты понимаешь, но с другой стороны...
0: Ну, с чего-то
1: стороны...
0: надо начать. Начинать,
1: да, вот я вот о чем думаю. Я такой же скептик, тем более мы тут уже живем. Я еще помню 2005 год, когда нам рассказывали, что если хоть один снаряд полетит в сторону
0: Сдерота,
1: Ашкелона и так далее, сразу. Вот, а потом мне, я жил тогда в Ашкелоне, мне говорят, ну а если уж в Ашкелон, у нас тут есть Шетахкаца, так мы тогда, Так вот. Но, тем не менее, вот с чего надо начать, на твой взгляд? Вот и пойдем на следующую тему, такую общественную
0: политику. А вот нет у меня ответа, потому что оставлять это тоже так, как есть, тоже
1: первый
0: нельзя.
1: Первый шаг какой все-таки?
0: Честно, не скажу. Не скажу. Ладно. Нет у меня ответа. Если бы знал, я бы, наверное, Нобелевскую премию получила.
1: Но просто я хочу понять, чего начать.
0: Я не знаю. Вот честно тебе скажу. Когда-то знала, теперь нет.
1: Когда-то знаю, сейчас не знаю. Хорошо, знала и забыла. Хорошо, друзья мои, давайте мы... У нас сегодня не будет Влады по, так сказать... Ну, по хорошим причинам, она в отпуске. Так вот, за месяц до выборов движение «Хазита Кавод» и форум «Поддержку пожилых репатриантов», в общем, люди, которые занимаются вот этой важной работой, начали кампанию, цель которой — добиться от политических партий не просто каких-то обещаний, что все будет хорошо, а конкретных обязательств перед пожилыми репатриантами. Конкретных. Один из центральных вопросов — разница в правах переживших Холокост в зависимости от даты к репатриации в Израиль. Но эта тема уже обсуждается десятки лет. И там, на самом деле, тормознулась. Ну и представители этих организаций намерены представить всем партиям единый пакет требований на 27-30 годы и получить от них публичные ответы. И у нас, кстати, хорошая идея на самом деле. Нет, он не на линии. А, у нас, вот мы звоним Александру Берману, председателю организации «Хазита Кавод». На самом деле это очень сейчас модно, когда, например, задают политическим партиям вопрос, например, а что вы будете делать с юридической реформой?
0: Ну, это важно.
1: Знать да, конкретно. Конечно. Но, знаешь, все ответили, кроме Ликуда. Ликуд сказал, мы не будем отвечать на этот вопрос. И вот это меня, конечно, удивило, если уже говорить серьезно. Скажите что-нибудь. Скажите что-нибудь. Честно сказала партия Смотрича. Мы будем газовать, так сказать, и будем там...
0: Ну, у них программа своя.
1: Да! И это честно. Если я голосую... он на линии. Александр Берман на линии. Так вот, если таково голосую, я должен понимать, что они хотят. И в вопросах пожилых репатриантов тоже.
2: Детали предвыборные.
1: Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Александр, ну рассказывайте, что вы задумали и как
0: реагируют,
1: да.
3: Ну, смотрите, нам всего 22 года, я имею в виду наше движение «Хазита Кавод», переводе на русский язык, фронт достоинства, фронт уважения или за достойное будущее. За эти 22 года мы кое-что успели, я одну позицию скажу. В течение очень многих лет Израиль вообще не признавал выживших в Холокосте, которые спаслись как беженцы, как эвакуированные, пострадавших Сами, в отличие от Германии, которая с первых 52 года уже признавала. И мы этим занимались с 2004 года в течение 10 лет. И в 2014 году правительство и Кнессет признали 80 тысяч переживших Холокост как пострадавших. Они стали получать определенные льготы, социальную помощь, бесплатные лекарства. Когда мы сейчас занимаемся вот такими вопросами с разными партиями, мы получаем обычно от пожилых репатриантов: зачем этим заниматься? Вам все наобещают и ничего не сделают. Это довольно расхожая фраза. Но вот в 2013 году, когда еще Ир Лапид не был в Кнессете, мы с ним встретились, объяснили положение переживших Холокост, а это большинство переживших Холокост в Израиле, это беженцы Холокоста из бывшего Советского Союза, чтобы было ясно. Сейчас их осталось всего около 40 тысяч, а когда-то в общей сложности приехало ведь 160 тысяч. 80% всех пожилых репатриантов 90-х годов были именно такие. Короче говоря, он нам пообещал и выполнил слово. Я это говорю к тому, что, так сказать, необходимо этим заниматься. Сегодня наша страна накануне выборов. Все, так сказать, занимаются, слушают Биби, антибиби, за кого голосовать. Темы, проблемы пожилых репатриантов, а их всего 240 тысяч. Почти нету, очень мало. А эта тема очень больная, потому что рано или поздно все становятся пенсионерами. Я вот слышал иногда в средствах массовой информации, что нет разницы между уже старожилами и репатриантами. Это большая неправда. Разница есть и очень большая. Ну, начиная с того, что вот все общины как-то считают нужным, чтобы их представители быть в Кнессете, а мы сейчас садимся, как говорится, на сковородку, что очень мало окажется наших представителей. Но когда мы говорим о пожилых репатриантах, проблема вот какая. Несколько лет назад вместе с доктором Вячеславом Константиновым, он провел на самом деле исследование, статистические данные по тому, кто имеет накопительную пенсию. Всего 10% пожилых репатриантов имели накопительную пенсию.
1: Да-да-да, это и количество людей, имеющих жилье, и пенсии, и так далее. Конечно, разумеется.
3: Вот. Еще два слова. Это значит, что ежемесячные доходы пожилых репатриантов значительно меньше, чем всех других пенсионеров. Не только евреев, но даже арабов и даже религиозных. Это вызвано историческими обстоятельствами.
1: Хорошо, давайте так, у нас просто полторы минуты. Да, Александр, расскажите, что делать?
3: Я сейчас пытаюсь уложиться полторы минуты.
1: Давайте.
3: Хорошо, мы сделали программу улучшения условий жизни пожилых репатриантов. И даем всем партиям, и стараемся со всеми партиями вступить в диалог на эту тему. Позавчера у нас была первая встреча такая с партией Ешатид, и надо отдать должное Иру Лапиду и депутатам, которые с нами были там, и русскоязычные, Татьяна Мазарская и Владимир Беляк, они активно поддержали, чтобы пора положить конец дискриминации вот переживших Холокост. Переживший Холокост из Советского Союза получает гораздо меньше помощи в Израиле, чем переживший Холокост в других странах Европы. Это зафиксировала в феврале месяце комиссия Кнессета по пережившим Холокост. Вот это наша задача. У нас нет предпочтений никакой партии. Мы никогда не выступаем в защиту. Но мы говорим: господа репатрианты, выходцы из Советского Союза, когда вы голосуете, обращайте, пожалуйста, внимание, в какой степени партия поддерживает своих программах улучшения жизни пенсионеров и
1: пенсионеров. Абсолютно с вами согласен. И, в общем, каждый человек, который голосует, то, что вы сказали, должен голосовать не сердцем,
3: еще
1: а головой.
3: Слова.
1: Александр, к сожалению, нет времени.
3: Включили в свою программу.
1: Александр, спасибо. Но, к сожалению, нет времени. Я, конечно, чувствую себя ужасно. Но, но
0: время,
1: что...
0: все.
1: Да, но время есть время. Да, голосуйте головой, думайте, за кого вы голосуете. И принимайте такое вот взвешенное решение. Марьяна Беленькая.
0: Марк Рычевский.
1: Ну и, разумеется, Дарья Достоевская. Это она следит за временем. Это она во всем виновата. Была с нами. Ну и встречаемся в этой передаче. Кстати, следующий четверг, это же праздник или не праздник?
0: Не, ну это хульмает.
1: А, да?
0: Насколько я помню.
1: А, ну, в общем, если что, так и в следующий четверг тоже мы с вами.
0: До свидания.
2: Программа «Детали». Реклама. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23. Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центркар Азур. Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 килограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришон Ле Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданэй Мани.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
6: Ля Вака Лука.
5: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
7: Мединат Иудим, 60.
6: Ля Вака Лука.
7: Ля Вака Лука.
2: Реклама.
8: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
9: Война, это все продолжается постоянно.
10: Я буду ждать выборов.
11: Ракеты к нам летели, конечно.
12: Ракеты много куда летят.
13: А что аналитика у нас очень страдает.
8: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
14: Первое радио. Новости.
15: Центр избирком отказался отстранять демократам от выборов. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия отклонила запрос о дисквалификации партии «Демократим» от участия в выборах в Кнессет 26-го созыва. Двое проголосовали «за», 14 «против», воздержавшихся не было. Ранее Центральная избирательная комиссия отклонила обращение об отстранении партии «Религиозный сионизм» и «Зиуд». Решение комиссии и его обоснования будут переданы на рассмотрение Верховного суда. Глава регионального совета Шамрон Йоси Даган требует от министра обороны, начальника генштаба и председателя комиссии по иностранным делам и обороне срочно разработать план противодействия сценарию разворота оружия с участием Хамаса и силовых структур палестинской автономии. По словам Дагана, план должен предусматривать ситуацию, при которой вооруженные силы палестинской автономии, формально выполняющие полицейские функции, обратят свои боевые возможности против Израиля, вторгнувшись в населенные пункты Самарии, а также в города центральной части страны и округа Шарон. Это требование последовало за обнаружением в Калькилии туннеля, проложенного на глубине не менее 25 метров. Туннель был найден в ходе операции, проведенной подразделением по борьбе с преступностью округа Самария и бойцами МАГАФ. последние месяцы ЦАЛЬ почти полностью прекратил целенаправленные задержания ультраортодоксов, уклоняющихся от службы в местах их проживания. Теперь их задерживают в основном в аэропорту Бен-Гурион и на других пограничных переходах при выезде из Израиля или при возвращении в страну. Об этом сегодня пишет Вайнет. Около 70 арестованных ультраортодоксов-уклонистов сейчас содержатся в военной тюрьме на базе Бейтлит. Почти всех их задержали на границе. Среди них есть люди, возвращавшиеся из Умани. По оценке Вайнет, число заключенных вскоре сократится. Задержания уклонистов в ультраортодоксальных районах и городах практически прекратились, поэтому в последние недели и ортодоксы не устраивали массовых протестов с перекрытиями дорог. Ранее Багас предписал армии обеспечивать равное исполнение обязанности служить в ЦАЛе, но израильские военные утверждают, что полиция не выделяет достаточно сотрудников для задержаний уклонистов. Попытки задержать их чаще всего вызывают массовые протесты и столкновения с силами правопорядка. Создатели скандального фильма «НАЗА» Юваль Авраам и Рахель Шор объявили, что после завершения кинопроката картина будет бесплатно доступна для просмотра в интернете. Как сообщает Кан, авторы также обратились к кинотеатрам в Израиле с предложением уже сейчас бесплатно предоставить фильм для показов. Сегодня «Гардиан», выступившая одним из продюсеров фильма, официально сообщила о его международном прокате. Начиная с 28 сентября «НАЗА» будет выходить в кинотеатрах более чем в 50 странах и территориях. Напомню, что ранее картина получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Публикация фильма вызвала в Израиле резкую общественную и политическую полемику. Пресс-служба ЦАЛя сообщает, что в соответствии с оценкой ситуации в дни праздника Суккот не будет разрешен вход туристов в районе учений на севере Израиля в следующих регионах – Голландские высоты, Кармель, Менаше и Нетофа. ЦАЛь просит общественность не входить в закрытые зоны и позволить силам безопасности продолжать выполнять свои задачи. В армии предупреждают, что вход на военную территорию без получения разрешения подвергает туристов опасности. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме и Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 33, в Эйлате 36. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
16: Так, пишите, откуда родом?
17: Первое радио, знаешь?
16: Знаю. Адрес какой?
17: 101 километр.
16: Выходите-то когда?
17: Во вторник.
16: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
17: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
18: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
16: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Хорошие песни на 101-м километре.
1: 8 минут четвертого в стране. Группа «Сентябрь» с песней «Твои ладони» открыла программу, очередной выпуск программы «101 километр». Он заключительный на этом этапе, на этой неделе, разумеется. Но зато сегодня вас ждет премьера, новая песня. Причем это такой мужской дуэт, достаточно неожиданный для меня. Но мы о нем поговорим в середине часа. Да, потому что примерно в 15:30 мы оцениваем новые песни по четвергам, если вы забыли. Итак, в программе авторских песен сегодня будет разная музыка, в том числе из-за океана, в том числе израильская. Я имею в виду исполнители в первую очередь, но в том числе сегодняшний четверг не будет исключением. Мы начали прямую трансляцию в ТикТоке, в нашем аккаунте Первого радио. Аккаунт так и называется, поэтому не стесняйтесь, подключайтесь, заходите туда, задавайте вопросы, комментируйте, отправляйте бандероли, все, что хотите, и делайте в этом в прямом эфире. Еще раз повторюсь, наш аккаунт «Первое радио», фиолетовый кружочек, желтая единичка. Присоединяйтесь к нам, а вот эфир продолжит израильская певица. Ее зовут Ликута. «Я так хочу забыть осень», поет певица. А мы вместе только думаем, что скорее бы осень уже пришла.

0: на 101-м километре.
1: Согласитесь, это была очень красивая песня в исполнении Ликуту. Я еще раз подчеркну, это израильская певица. Она исполнила эту песню в рамках программы 101-й километр, которую вы слушаете прямо сейчас на волне Первого радио. Кстати, должен сказать, что вовсю разгоняется трансляция в нашем ТикТоке. Туда приходят и русскоязычные, и ивритоязычные гости. Причем есть даже вот гости, которые слушают нашу радиостанцию чуть ли не с первого дня, что приятно. Ну а сейчас давайте посмотрим за океан. Дело в том, что вот, наверное, с этой песни и началось знакомство, впоследствии оно вылилось в интервью с артистом, которого зовут Яков Ройтман. Да, он определенное количество лет пожил в Израиле, потом он эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, где и живет до сегодняшнего дня. А вот эту песню, когда я ее услышал, подумал, что она должна обязательно прозвучать в эфире нашей радиостанции, и это уже не первый раз, когда я предлагаю ее вам. Давайте. «Бабушка и дедушка».

0: Яков Ройтман, «Бабушки и дедушки», так называется эта песня. Реклама на первом.
1: Клево на 101-м.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
0: Со мной в прямом эфире представительница мебельной сети «ДАКС» Екатерина. Здравствуйте.
3: Добрый день, Влад. Добрый день, слушатели Первого радио. Рада быть в эфире.
0: Самое время сказать вам хак самех, вам и в вашем лице, всему коллективу большой сети.
3: Благодарим. Хак самех.
0: И мы благодарим. Спасибо. Давайте поговорим о красивой мебели, которую предлагает ваша сеть, сеть «ДАКС». И не случайно мы говорим сегодня в эти дни, потому что в преддверии праздников вы идете, в том числе, навстречу нашим слушателям. И в чем заключается эта встреча?
3: Очень много предложений, поэтому, пожалуйста, звоните всегда звездочка 3546. И о чем мы с вами не говорили, еще одна модель. У нас есть шикарный угловой диван, который называется «Орлеан». Этот диван раскладывается в прекрасную кровать. Размер небольшой, 2,60 на 2,12. Есть полноценное спальное место, вместительный ящик, регулируемые подголовники, качественное многослойное наполнение, высокая ножка, что немаловажно в наши дни для того, чтобы спокойно проходил робот-пылесос. И сейчас на такой диван цена 8900 шекелей вместо 15 тысяч. И есть с быстрой доставкой на складе.
0: Хорошо, да, про «Орлеан» мы с вами не говорили, одно только название вызывает желание на него посмотреть. Но все предыдущие дни, что мы разговаривали с вами на этой неделе, мы говорили о разных моделях. Мы говорили о премиальных диванах, говорили о диванах для полноценного ежедневного сна, говорили вообще о большом ассортименте, который представлен в мебельной сети «ДАКС». Что вы нам можете еще предложить так, чтобы со скидочкой, а?
3: Со скидочкой прекрасный диван «Вондер». Он идеально подходит для и высоких людей, и для людей со стандартной посадкой. И очень удобно на него забраться с ногами, всей семьей, потому что у него отсутствуют подлокотники, к примеру, и поэтому это увеличивает количество посадочных мест. И также в этом диване есть хорошая кровать, большой вместительный ящик, и цена со всеми опциями сейчас 11 900. Не хотите кровать, ящик, пожалуйста, 9 900. И также будет комфортно, и всем хватит места, поэтому этот диван закрывает очень-очень-очень много болей клиентов. Так что приходите, диван с быстрой доставкой, называется «Вондер», можете посмотреть на нашем сайте, вся подробная информация там указана.
0: Так, ну и надо отметить, что вот этот диван, о котором вы говорите, «Вондер», причем он находится в наличии, его можно забрать практически в ближайшие дни, этот диван в том числе имеет регулировку глубины посадки, правильно? То есть спинка может отъезжать или подъезжать.
3: Что идеально для людей с высоким ростом, поверьте.
0: Да, безусловно. Да не только иногда, знаете, хочется залезть там с ногами или наоборот, хочется сесть так, чтобы вот спину подкрыл. Так, а по поводу вот этой вот интересной категории диваны для полноценного ежедневного сна, расскажите нам, пожалуйста.
3: Их такое большое количество и очень большой размерный ряд. У нас сейчас новая категория, новая по полгода. Как на нашем сайте представлено очень много моделей от фабрики Мианати, европейский производитель. И эти кровати, они компактные, но они раскладываются в полноценную, хорошую, удобную кровать. Поэтому по ощущениям это как полноценный матрас. Только он может быть более в компактном размере. И, допустим, сейчас есть цена на прекрасную модель, которая называется «Мальта», 120 сантиметров. Цена 3 300. Пожалуйста, приходите. Можете даже по телефону заказывать. Это такие диваны, которые заказываются, просто увидев на нашем атаре, можно заказать спокойно, позвонив нам в ближайший СНИФ, и мы с удовольствием вам его быстренько привезем.
0: Но мы уже говорили в предыдущие дни, что в сети «ДАКС» 6 магазинов, и я хочу, чтобы вы не магазины сейчас перечислили, а еще раз напомнили нам время работы, когда наши радиослушатели могут с самого утра приехать и до которого вечернего часа они могут успеть.
3: Да, Влад. А мы работаем ежедневно с 10 утра до 21 часа. Также в эту субботу только такое небольшое исключение, потому что мы выходим в субботу работать вечером. Пожалуйста, позвоните звездочка 3546, уточните, в какой вы с ней хотите приехать, чтобы вам точно сказали, когда мы открыты. И приезжайте. Это Ришон Лицион Лишанский 3, Хайфа, чекпост Маклев 12, Нетания, Ашдот, Ашдот Вейцман 2, Иерусалим, Кармиэль.
0: Да, и важно отметить в том числе, что вот этот вот единый номер сети DAX, телефонный, звездочка 3546, это номер, по которому вы можете получить подробную информацию, уточнить. Абсолютно. Но есть еще и сайт, правильно, Екатерина?
3: Есть сайт, да, прекрасный информативный сайт на двух языках, на иврите, на русском, поэтому все очень подробно описано. Также можно писать к нам в социальные сети, мы также везде активны и на все всегда отвечаем.
0: Хорошо, и поэтому я обращаю внимание слушателей, если вдруг вы не смогли записать или не уловили информацию по адресам или по номеру телефона, на сайте сети DAX, который очень легко найти, этот сайт, вы можете найти местоположение каждого магазина, часы работы, и, разумеется, контактный номер телефона непосредственно в самом магазине, если, например, звездочка 3546 вам тяжело запомнить. Екатерине мы говорим огромное спасибо, хак самех. Замечательно посотрудничали, да?
3: Идеально. Я всех поздравляю с праздником, и вас, Влад, от своего лица, от команды DAX, и чтобы у всех были только хорошие новости. Хак самех.
0: Спасибо вам огромное. До свидания, Екатерина.
3: До свидания.
4: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю в филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов.
8: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
9: Лэптопы по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Лэптопы по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.
1: Эй, Зерницкий, привет за 101-го.
0: А вот эта песня, которая открывает вторую часть нашей программы, будет исполнена израильским певцом Юрием Рудерманом. Песня называется «Время».

0: не подгоняй.
1: И песня «Время». Юрий Рудерман, израильский певец. 15 часов и 30 минут в нашей стране. Осень.
2: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
3: Простите, часовню тоже я развалил?
4: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
5: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
1: Ну что, мы добрались до премьеры, и я скажу так, идет прямая трансляция в ТикТоке. Те люди, которые будут слушать песню новую в ТикТоке, вам тоже придется прислать оценки в WhatsApp. Да, как мы это делаем? Значит, сейчас все, кто оказались на волне Первого радио, на волне 89.1 FM, станут свидетелями новой песни. Я уже говорил, что это мужской дуэт. Сейчас я представлю артистов и, соответственно, песню. Но когда песня закончится, начинается самый важный момент. Вы отправляете оценки. Оценки по 10-бальной системе. Наш продюсер, в данном случае Дарья Достоевская, подсчитывает средний балл, а я зачитываю те комментарии, которые вы мне присылаете, потому что эмоционально многие слушатели реагируют на песню. И причем, чем песня понравилась больше, тем больше комментариев, чем меньше, тем меньше. Это уже проверено, поэтому сухость оценок говорит о том, что песня не очень заходит. Или наоборот. Так вот, сейчас у нас будет дуэт, который, честно говоря, для меня достаточно неожиданен. Игорь Саруханов пригласил, и они спели вместе Андрея Алексина. Я не знаю, помните вы Андрея Алексина или нет, но он, кстати, был и в нашей студии. Он, в принципе, 25 лет назад запустил песню «Страшная, ты такая страшная», и таким образом его имя появилось на слуху, песню закрутили радиостанции, песня стала звучать на дискотеках. Вот. Ну и была такая группа «Банда Андрюха». Очень клевую они симпатичную музыку играли. Сегодня Андрею Алексину уже 58 лет. Вот. Но он продолжает выступать. Он создал группу «Алексин». Он играет тоже попсовую музыку. И вот с Игорем Сарухановым они вместе спели песню, которая называется «Ты поцелована Богом». Я представляю вам эту песню на ваш суд. Поэтому и те, кто смотрит прямую трансляцию в ТикТоке Первого радио, и в первую очередь те, кто сейчас находится возле радиоприемников, включили аппликации, будьте готовы оценить эту песню по 10-бальной системе. Итак, премьера «Ты поцелована Богом», Игорь Саруханов, Андрей Алексин.

0: Андрей Алексин, Игорь Саруханов, «Ты поцелован Богом», премьера сегодняшней программы. Начинаем оценивать.
1: А жизнь моя уже не та.
2: Любимые песни на 101-м километре.
0: Так, пока вы присылаете оценки по десятибалльной системе непосредственно в нам в WhatsApp на 054-20-70-800. Следующая песня в эфире, ее поет Ирина Максимова.

0: Хорошие песни на 101-м километре.
1: Ну что ж, Ирине Максимовой спасибо. А теперь группа «Там Америки нет».

0: «Девочка и сигарета» в исполнении группы «Там Америки нет» завершает второй блок нашей программы в 15 часов и 43 минуты. Четверг, 24 сентября. И параллельно идет голосование. Мы оцениваем дуэт Игоря Старуханова и Андрея Алексина «Ты поцелована Богом».
1: Ну, я так тоже могу. Ты мурку сыграй.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.
4: Реклама.
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная «Изи Филлипс» полкилограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
1: В эфире 101-й километр.

0: Пока Александр Бутов из Нью-Йорка пел песню «Улыбайся», я пытался ответить на вопрос, что делать, если апатия. Об этом меня спрашивают радиослушатели, которые стали телезрителями в прямой трансляции ТикТока. Да, она идет, она продолжает идти, но... Что я вам скажу, мы подвели итоги голосования непосредственно в нашей сегодняшней рубрике «Суд идет». И скажу так, что Андрей Алексин и Игорь Саруханов с песни «Ты поцелован Богом» провалили премьеру. Провалили. Из 10 возможных баллов они получили 7,38. И смотрите, с чего началось. Снайпер, наш постоянный судья и присяжный заседатель, написал набор слов и поставил шестерку. И то, видимо, из уважения к нашей программе. Аркадий написал 10 баллов. Виден специалист, настоящий артист. Спасибо, Аркадий. Наблюдатель написал: мы тут 10 милуимников, все сказали... Я переведу язык милуимников на родийный. Что это за ерунда? И поставили 2 балла. Милуимники, спасибо, ребят. Берегите себя. И спасибо за то, что выполняете свой долг и защищаете нас. Даже если вы находитесь на продуктовой базе и перебираете картошку. Все равно спасибо. Евгения ставит 10. Мы ее принимаем. Андрей Зафулы пишет: не зашла песня, 7 баллов. И только из-за песни «Ох, шо ты страшная такая» поставил 7. Ну, за одолжение, Андрей, спасибо. Привет, Афули. Добрый день, Влад, пишет Виталий Криворожский. Зашла песня. Хороший дуэт. И ставит 9. Почему 9, Виталий, если зашла? Где еще один балл затерялся? Ласка пишет: песня классная, очень понравилась. Ставлю 10 и почему-то «Б». Или 10-й «Б». Неважно, или, может, случайно «Б» залетело. Ольга пишет: Влад, добрый день. Песня «Ты поцелован Богом» мне понравилась. Интересное содержание, приятная музыка, отличное исполнение. 10 баллов. Спасибо, Ольга. Далее Галина пишет: добрый день, Влад. Ставлю 10. Песня зажигательная. Все понравилось. И музыка, и исполнение. Влад, тебя, весь коллектив Первого радио, радиослушатели, с наступающим праздником Суккот. Хак Самеах. Спасибо, Галочка, спасибо вам за поздравления. Добрый день, всех с праздником Суккот. Саруханов талантливый, замечательный певец, его даже оценивать не нужно. Все, что он делает, всегда на 10 баллов нам написал Тед. Неизвестно, это мужчина, женщина, я уже 100 раз говорил, просто буква Тед. Дальше, добрый день, пишет нам Татьяна, только 10 с плюсом, плакала. Спасибо, Влад, за песню. Людмила пишет: ожидала от дуэта большего и поставил 8 баллов. Так, Михаил написал нам: ну никакая. И почему только мама, а не папа? И поставил 3. И это Гру. А, он Гру. Гру. Это, видимо, ник, да, Гру? Извините, если я тут выдал тайны, назвал ваше имя. В любом случае, это были все комментарии. Просто цифры и мы посчитали, 7,38 – это «Finita la comedia». Это провал, эта песня не может уже однозначно рекомендовать или претендовать, скажем так, на звание лучшей премьеры месяца. Мне остается только 3 вещи. Первое – поблагодарить зрителей в прямой трансляции в ТикТоке, которая сейчас завершится. Второе – поблагодарить всех наших радиослушателей, которые включили аппликации или радиоприемники, за то, что вы слушаете, продолжаете и будете даже на празднике слушать нас. А самое главное – поздравить вас с праздником Суккот. Хак Суккот Самеах. И я должен сказать, что очень надеюсь на то, что вы не только отдохнете, но и духовно приобретете дополнительные силы новые, и мы с вами продолжим уже идти по осени, но и, соответственно, на волне 89.1 FM. Что произойдет дальше, спросите вы? Реклама, выпуск новостей, который готовит для нас Светлана Карабут, а далее Екатерина Вергунова с предпраздничным выпуском программы «Снова Вергунова». В 17 Милан Левитин представит программу «Хит по радио», лучшие хиты со всего мира, а вот в 19.00 к нам придет Марианна Беленькая и ее программа «Прямой ответ», которая будет транслироваться в Ютьюбе. И гостем Марианны Беленькой становится и журналист, и блогер Роман Цымбалюк. Он украинец. Речь пойдет о приглашении Путина на двадцатку G20 и о перемирии, возможном перемирии в Украине. Поэтому мы вас приглашаем включить канал Первого радио в Ютьюбе в 19.00 в том числе, и смотреть прямую трансляцию, участвовать в комментариях. Вот, в принципе, и все. Я с вами расстаюсь до воскресенья. До воскресенья. Хак самех. С вами был Влад Зерницкий.
1: С самого начала, что ли, рассказать? Хорошо, уговорили. Значит так. Глаза твои рассказывают разное.

0: и для чего, спрашивается.
1: Ой, вот так всегда, вот так бывает. Любовь коварна, мечты в разлет. Кто все запомнит, кто забывает,

0: кто первый, и это правильно.
1: Реклама.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
6: Ля Вакалёка!
5: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
7: Медина Теудим, 60.
6: Ля Вакалёка!
7: Ля Вакалёка!
8: Машину покупаем только в Центркар Азур.
9: 03-558-5458.
10: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
12: Я это.
13: Шо? Опять?
14: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
15: «Снова Вергунова».
13: Сейчас спою.
14: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
13: Спасибо.
14: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
13: Ты заходи, если что.
16: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: ЦИК допустил к выборам Бен-Гвира, Смотрича и Галана. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия сегодня отклонила заявление об отстранении от выборов в Кнессет трех партий – Осма Иудит и Тамара Бен-Гвира, списка религиозный сионизм Зиуд, Бесалеля Смотрича и Моше Фейглина, а также демократов Яира Галана. Заявление против Осма Иудит и религиозного сионизма подал институт Зулат. В случае с партией Бен-Гвира к нему присоединились демократы. Заявители утверждали, что высказывания руководителей этих партий и их политическая деятельность содержат подстрекательство к расизму и противоречие демократическим основам государства. Юрсоветник правительства Галя Бараф-Миара выступила против дисквалификации всех трех партий. При этом материалы, касающиеся партии Осма Иудит, она назвала вызывающими серьезную тревогу. По ее оценке, они вплотную приближают список к запрещенной основным законом черте, но доказательств все же недостаточно, чтобы запретить партии участвовать в выборах. Заявление против списка «Религиозный сионизм Зиуд» поддержали лишь три члена комиссии, 21 проголосовал против. Представитель партии Симха Ротман заявил, что в этом вопросе согласен с юрсоветником правительства. «Такое случается нечасто, но я поддерживаю позицию юридического советника правительства», — сказал он. ЦИК рассматривает апелляции об отстранении от выборов уже второй день подряд. Накануне комиссия дисквалифицировала главу арабской партии Балат Сами Абушхаде и депутата Кнессета Офера Касифа. ЦИК также отстранил арабский блок «Объединенный список ИРАМ» Мансура Аббаса. Цаля проверк сообщения об обнаружении туннеля в Калькилии. Как сообщает армейская пресс-служба, в ходе ночной операции в Калькилии бойцы Цаля, МАГАФ и сотрудники полиции округа Иудеи и Самарии обнаружили две шахты глубиной около 12 метров. Операция проводилась под командованием бригады «Эфраим» на основании разведывательной информации о находившемся в этом районе оружии. Рядом с шахтами были обнаружены и изъяты автоматы М-16, охотничье ружье, пистолеты, боеприпасы. Четверо подозреваемых в террористической деятельности были задержаны и переданы для допроса. После обследования шахт специалисты пришли к выводу, что они не являются входами в туннель и не ведут к подземному туннельному маршруту. Также было отмечено, что шахты не находятся в непосредственной близости от пограничных заграждений. Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили ракетный удар, нанесенный йеменскими хуситами по городам Эт-Таиф и Янбо. Об этом сообщил официальный представитель аравийской коалиции генерал-майор Турки Аль-Малики. Он добавил, что в обоих случаях системы перехвата сработали успешно. Аль-Малики предупредил, что военная эскалация со стороны хуситов встретит решительный отпор коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Ранее служба гражданской обороны королевства предупредила подданных об опасности ракетных ударов по священной Мекке, Джиди и Табуку. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос регулирования искусственного интеллекта станет одним из центральных на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. «Большой день с председателем Китая Си. Суперинтеллект будет большой темой обсуждения, но я хочу оставить все как есть. У Китая та же позиция», – написал он сегодня в своей соцсети. Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Штаты намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать его. Он также предлагал вместо термина «искусственный интеллект» использовать выражение «суперинтеллект». Валютные торги завершились сегодня ростом курсов доллара и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 4,7 горы, евро 3 шекеля 46,6 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 33, в Эйлате 36. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
0: Снова и снова, снова и снова. Снова Вергунова.

0: 16:07 в студии Первого радио. Никакого стресса. Самое время для маленькой чашечки кофе.
1: Эспрессо макиато.
0: Четверг, да, 16:07 в студии Первого радио. Это значит, что наша рабочая неделя в нашей стране, в Израиле, уже практически вышла на финишную прямую. Осень мягко подбирается к нам, вечер обещает быть теплым. Хотя и Павел Михайлович сегодня сказал, что есть чуть-чуть похолодание, да, но я предполагаю провести этот час максимально позитивно вместе с вами и вспомнить, что выходные уже на носу. Я — это Екатерина Вергунова, на носу выходные — это пятница и субботница, можно сказать. Как я говорю, тяпница и субботница здесь почти уже около наших дверей. Этот час будем по традиции вместе перешептываться посредством нашего WhatsApp, номер которого не изменился, 05420-70-800, отменяя все правила. Да-да, вы можете присылать сколько угодно ваших сообщений и вообще присылать что угодно. Ну а мы с вами отправляемся в наше и только наше музыкальное свидание, где поднимаем себе и близким настроение.
2: Наша музыка, ваше настроение. Первое радио.
0: Да, я лишь хочу напомнить, что мы поем с вами вместе те песни, которые знаем, ну и слова, конечно, которые знаем. Если вы в машине, что делаем? Открываем окна шире, пусть все знают, что вы в эфире.

0: Слушайте, на самом деле неделя была какая-то, ну, такая напряженная. Надеюсь, что у вас нет, у меня, да, она была, есть еще, пока продолжается. И вообще закончится она или нет, я не в курсе. Но очень хочется, чтобы она уже закончилась, потому что как-то проблемы падают и летят. И вообще хочется уже обратно в отпуск, потому что такое ощущение, что я там не была. Кто из вас хочет снова в отпуск? Поднимите руки. Да. Мы здесь. Ну а в своих соцсетях я открыла сегодня такой главный закулисный опрос дня и хочу, конечно же, знать ваше мнение. Ну вот скажите мне честно, вы когда-нибудь задумывались, что происходит на радиостанции, конкретно в частном случае, в нашем случае? У нас на радиостанции сразу же после эфира, например, здесь бывают и гости, эксперты, да, ведущие, и вот что происходит сразу после эфира? У меня есть три варианта, и давайте попробуем сделать мини-опрос в нашем WhatsApp-чате. Вы присылаете ваши ответы. Возможно, у вас будут свои варианты. Я же вам предлагаю. А. Ведущие после эфира и гости пьют кофе и молча смотрят в стену. Б. Идет ожесточенная дискуссия. Кто заберет, например, последний пончик? Ну и третий вариант. Рождается лучшая часть интервью после эфира, которая не вошла в сам эфир. Разумеется, это самое обидное. Заходите, голосуйте, пишите свои комментарии. Ну а пока я вам ставлю следующий трек. Зажигаем «Осенний четверг» с отличной музыкой.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: Разумеется, вы уже узнали по первым нотам. Это Бразилай. На первом.

0-5-4-2-20-70-800 это номер нашего WhatsApp-чата, куда уже прилетают ваши WhatsApp-эски. Улыбаюсь вам. В нашем и только в нашем музыкальном свидании. Это здорово. Напомню, у нас опрос очень простой. Скажите честно, вы когда-нибудь задумывались, что происходит на радиостанции сразу после эфира?

0: Снова Вергунова? Снова
1: и
0: снова.
1: И незачем так удивляться. Да, снова Вергунова, и да, снова у микрофона. Я знаю, что многие ждут, когда придет четверг, и вы услышите этот голос. Это значит, что тяпница и субботница уже близко. И да, конечно же, в этот час я всегда напоминаю вам о важном, о нужном, о пользительном. Разумеется, спонсор программы тоже есть, и я сразу же хочу вам напомнить, что это магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Если кто-то забыл, то это тот самый магазин кейтеринг, куда мне очень жаль вас посылать, потому что там очень все вкусно. И иногда мне не хватает, не достается мне. Я напомню, что там есть золотистые чебуреки, сочная самса, обожаю эти вещи, это все так вкусно. И, конечно же, там есть классические и жареные пельмени. Есть и домашние вареники для любителей. Ну а интересное – это кюрзе и хинкали. Сытные и ароматные лагманы и дюшпюре. Мы с вами уже несколько раз обсуждали, что такое дюшпюре. Спорили даже. Надеюсь, вы запомнили и даже уже успели попробовать. Ну а если нет, то обязательно приезжайте в магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Заходите вот так вот в дверь и сразу говорите: «Мне дюшпюре!» Вергунова сказала, надо пробовать. Там же вы можете попробовать, купить и попробовать пышные пирожки с мясом, картофелем или с яблоком. Все эти блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. Ну и самое главное, по очень-очень-очень приятным ценам. Мне нравится, мне заходит. А я вообще такой человек, знаете, люблю проверить сначала. А самое главное, что мне нравится, это то, что можно в «Мантис» купить полуфабрикаты ручной работы, забрать с собой и приготовить вот такой вот шедевр дома. Испачкаться мукой, ну, если она есть. И сказать: смотри-ка, что я приготовила тебе, любимый, на выходные. Но самое главное, внимание, гурманы, каждый четверг, а это сегодня, и пятницу в «Мантис» вас ждет запеченные бараньи ребрышки с овощами. Читать очень сложно такие вещи, надо ехать и брать. Знаете, что такое запеченные бараньи ребрышки? Мое самое любимое блюдо. Напомню, что ждут вас по адресу Ришон Лицион, промзона, Ромат Ильягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Запомните, очень просто, это как рэп. Вот если вы никогда не пели, как я, и с вокалом у вас все плохо, то здесь вы просто зачитываете сами себе: Ицхак Бен Цви, 23, Бен Цви, 23, Бен Цви, 23. Да? Легко запоминается уже, как рэп, вы можете даже спеть это соседям, друзьям. А потом рассказать, что же там на улице Ицхак Бен Цви, 23, в городе Ришон Лицион. Да, там есть парковка своя, бесплатная, прямо перед магазином. И там, в фабрике «Мантис», где сделано все вручную, приготовлено с душой, ждут вас вот эти золотистые чебуреки, сочная самса, пельмени, домашние вареники, кюрзе, хинкали, сытный ароматный лагман и дюшпюре. Ну и самое главное, конечно же, запеченные бараньи ребрышки с овощами. Итак, друзья мои, Ришон Лицион, промзона Ромат Ильягу, улица Ицхак Бен Цви, 23.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Реклама.
4: Любя взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
5: Натали – это всегда праздник.
6: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
7: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная «Мама Мэри» 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
11: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
12: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее.
3: Махеев делает мир вкуснее.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
0: Реклама.
1: И еще важная и нужная информация. После вот того всего, чего вы уже услышали, что вы здесь на протяжении дня слышали и уже в моем эфире услышали, есть еще одна важная и нужная информация. Екатерина, представитель мебельной сети ДАК, со мной на связи. Екатерина, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Отлично. Мы, в общем-то, предлагаем нашим слушателям не просто мебель, а качественную, красивую мебель. Но у меня перед тем, как мы перейдем к мебели DAX, вопрос лично вам, Екатерина. Вот вы любите выпить чашечку кофе в кресле, на диване или на каком-нибудь пуфике? Что вы посоветовали бы в конце
13: рабочего дня? На диване, который, конечно же, я приобрела в магазине DAX. Конечно же, это самые удобные диваны для чашечки утреннего кофе.
1: Даже вечернего после работы, когда приходишь усталый и хочется немного комфорта, и хочется немного расслабиться. Тоже самое место.
13: И функциональности, конечно. И функциональности, и чтобы это радовало глаз, это было функционально, комфортно для всей семьи, чтобы всем было место. И, кстати, что сейчас немаловажно, это чтобы высокая ножка была у диванов для того, чтобы проходил робот.
1: И у нас есть
13: прекрасная сейчас цена на диван, который называется Орлеан. Размер 2,60 на 2,12 с высокой ножкой. И цена сейчас просто потрясающая. Всего 8,900 вместо 15,000. И вы получаете очень комфортную кровать, если у вас задержались гости сейчас после праздника. Вместительный ящик, регулируемые подголовники и очень качественное многослойное наполнение. Так что, пожалуйста, 8900, быстрая доставка дивана Орлеан только в DAX.
1: Не только для гостей, я бы сказала, но и для самих себя тоже очень уютно и удобно, когда есть возможность, допустим, один пошел отдыхать в спальню, а второму хочется просто
13: поспать.
1: А если вот попрыгать на диване, можно? У меня еще сделать.
13: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Я любительница попрыгать, ну и дети наши тоже любительницы попрыгать. Мебель выдерживает вот этот весь балаган.
13: Конечно, европейские диваны, они очень качественно сделаны, и они рассчитаны на высокую нагрузку. Поэтому у них очень хорошие каркасы, очень хорошие ножки. Пожалуйста, только пользуйтесь и наслаждайтесь. Главное, хорошим диваном, удобным, функциональным от DAX всегда наслаждаться. Это самая ваша главная забота.
1: Я знаю, что мебель от сети DAX — это та мебель, которая создается под конкретного клиента. Такие тоже есть, да? А что значит вот под конкретный? Что входит? Размер, наполнение или ткань? Что здесь входит в это слово?
13: Действительно, эти диваны, модульные диваны, они создаются конкретно под клиента. И все начинается с размера комнаты, а дальше подбирается конфигурация, наполнение, ткань или натуральная кожа, кровати, ящики, функции, детали такие, какой цвет ножку вы хотите, какая высота, и даже комфорт можно подстроить под себя, спинка, которая изменяется по глубине. То есть все под клиента делается индивидуально на европейских фабриках. Мы конкретно сейчас говорим про модель Caroline и Artus, которые можно найти спокойно на нашем сайте. И сейчас предоставляется шикарная скидка 30%.
1: Ой, самое время заглянуть и, в общем-то, приобрести и действительно уже встречать, например, следующие выходные с уютной чашкой, в уютном месте
13: да,
1: с вкусной чашкой.
13: Екатерина, если кто-то не хочет ждать индивидуальный заказ, то сейчас на складе есть прекрасный вариант. Модель называется Wonder с ценой от 9900, размер 3 на 1,90 м. Шикарный широкий диван для всей семьи.
1: Прекрасно.
13: Пожалуйста.
1: То есть есть опция и для тех, кто хочет, может подождать и заказать себе индивидуально прям все, чтобы и ножка прям индивидуально была. То есть гости заходят, и ты такой говоришь, у меня тут не просто диван, у меня даже ножка того цвета, как выбрал я. Смотрите, какой я шикарный дизайнер. Да,
13: кастомный диван.
1: Да, и для тех, кто не хочет или не может по каким-то причинам ждать, тоже есть варианты. То есть нам стоит просто зайти в DAX, пообщаться и взять ту опцию, которая нам нужна. Куда нам приезжать в DAX?
13: Можно приехать, можно позвонить по телефону звездочка 3546. Приезжайте Хайфа, чекпост Маклев 12, Решен Лицион, улица Лишанские 3. Нетания, Ашдот, Вейсман 2, Иерусалим и ДАКС Кармель.
1: Отлично. Если где-то что-то не запомнили, всегда можно позвонить звездочка 3546, найти сеть ДАКС в интернете вообще проще простого. Я лично это так вот и сделала.
13: Да.
1: Действительно очень просто. Ну и всегда готовы с вами пообщаться в мебельной сети ДАКС. Екатерина, спасибо большое. Мы не прощаемся, еще услышимся. Пока-пока.
13: Спасибо вам. Всего хорошего.
1: Я напомню, звездочка 3546, мебельная сеть ДАКС вас ждут. Пожалуйста, приезжайте. Это Решен Лицион на улице Лишанский, 3. Это Ашдот, бульвар Вейтсман, 2. И также есть отделение в Иерусалиме, Нетании, Хайфе и Кармиэле. Проверяйте часы работы. Есть это все на сайте, в Google. Доктор Google нам всегда в помощь. Ну и, конечно же, Facebook тоже для вас. Итак, сеть мебели ДАКС. Единый номер, звездочка 3546.
0: Реклама.
1: Мы продолжаем двигаться по нашему эфирному времени. В нашем и только в нашем музыкальном свидании. Здесь, на первом. Совсем скоро перейду к вашим WhatsApp-эскам.

0: самых очках. Снова Вергунова.
1: Да, снова Вергунова у микрофона. А мы продолжаем наш позитивный четверговый эфир. И, конечно же, осеннее солнце за окном уже начинает приятно намекать на скорый отдых. Ну, я про тяпницу и субботницу. Мы обсуждаем, что же происходит в студии, когда гаснет красный индикатор эфир. Никогда не задумывались, нет? У меня есть три варианта. А. Ведущие гости пьют кофе и молча смотрят в стену. Молча – ключевое слово. Б. Идет ожесточенная дискуссия. Кто-то забирает последний пончик, возможно, споры на эту тему. Ну и третий вариант – это рождается лучшая часть интервью, которая не вошла в эфир вот в этом разговоре. Прилетели ваши ватсапесочки. Давайте я к ним перейду прямо сейчас. Напомню, что помимо ваших ответов сюда прилетают еще и ватсапески, которые не выходят в эфир. Это те самые личные. Да, у нас такое тоже поле есть. Огород. И вот на этих грядках мы общаемся, перешептываемся, перемигиваемся. Но эти смски остаются, ватсапески, простите, между нами. Эдди пишет: «Привет, хак самех. Относительно тяпницы, как известно, промежуток между тяпницей и похмедельником крайне мал. Ну что вы, Эдди?» Можно сказать, миг между прошлым и будущим. Эдди, не заморачивайтесь. Тут я вам скажу однозначно. Смотря как запланировать себе выходные. Иногда бывает хорошо, быстро пролетают, но в любом случае ты успеваешь отдохнуть. А бывает тянутся, и ты все равно в воскресенье какой-то разбитый. Так, что выбор за вами. Так, Аркадий пишет, что в эфире нужно думать над каждым словом, а после все открыто. Это правда, да, Аркадий, это так. Но я же задала другой вопрос. Виталий Криворожский с нами здесь пишет: «Это точно эфир Вергуновой? А где ла-ла-ла? И где на-на-на? Или новый тренд ага-ага?» Хорошего эфира желает нам Виталий Криворожский. И дописывает 100%. Боритесь за пончик. Мне иногда складывается впечатление, что наши слушатели знают нас лучше, чем мы сами себя. Дед Федя тоже с нами здесь, пишет: «Катяновна, приветы. Вы после эфира чай, кофе пьете или соки, а когда клиент созрел, там и интервью по правде. Что не спросишь и не скажешь в эфире, дед Федя». Ого, какие у нас тут ватсапесочки, а? Юрий Владимирович, как всегда, с розами, спасибо большое. И Дринька с нами здесь, это тоже радостно, пишет: «Всем привет, что делает прекрасная Екатерина после эфира?» Да не только я, ребят, вообще все наши эфирщики, все наши ведущие, как вы думаете, чем заняты после эфира? Ну вот, Дринька дописывает: «Я думаю, есть два варианта. Первый, если Вергунова кто-то вывел из себя, или она просто немножко не в настроении, то она встает, резко выключает все пульты, кнопки, хватает сумку и идет домой, не забывая по пути хлопнуть большой красной дверью. Бздынь!» И второй вариант, кстати, невозможно ей бздынькнуть. И второй вариант, пишет Дринька: «Если у нее прекрасное настроение, то она идет в соседнее помещение, делает кофе, закидывает свои красивые ноги на стол и говорит сама себе: а, по-моему, очень даже неплохо получилось. Все-таки я умница». Всем удачной тяпницы желает Дринька. И, конечно же, мы тоже желаем, Дринька, чтобы у тебя было все ок. Ладно, давайте тогда перейдем к следующей композиции. Она называется «По секрету». Возможно, в этом эфире я вам расскажу по секрету, чем же занимается Екатерина Вергунова после эфира. Ну и, возможно, расскажу даже, чем занимаются мои коллеги после их эфира. Макс Барский. Композиция «По секрету». Здесь на первом. 89.1 FM.

0: Краснова Вергунова.
1: Возвращаемся с вами в эфир. Я хочу напомнить, что спонсор программы – это магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, то в «Мантис» есть все. Напомню, золотистые чебуреки, сочные сенса, классические жареные пельмени, домашние вареники, кюрзе, хинкали, сытные ароматные лагманы и дюшпюре. Кто не знает, что такое дюшпюре, поднимите руки, я вам расскажу. Я уже знаю, пробовала, вкусно. Зачетно. Ну и, конечно же, там ждет вас настоящий бакш и плов. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все это, все создается вручную. Исключительно из свежих, качественных продуктов. Ну и самое главное, по очень приятным ценам. Проверено. Зачетно. Внимание, гурманы, для вас важная информация. Каждый четверг, а это сегодня. И пятницу в «Мантис» вас ждет новинка. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ни в коем случае не берите их, потому что хочу их взять я. Разумеется, берите, потому что очень вкусные и проверено. Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждут вас по адресу Решенный Цион, промзона Ромат Тельягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Это как песня Ицхак Бен Цви, 23. Решенный Цион, промзона Ромат Тельягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация, полное меню можно найти в соцсетях. Пишите просто

0: К вам, к вашим WhatsApp-эсочкам, и, конечно же, мы вместе с вами движемся по этому часу, а время летит очень быстро.
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
7: Ля Вака Лука.
6: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
8: Медина Теудим, 60.
7: Ля Вака Лука.
8: Ля Вака Лука.
9: Только Брон стол украшает. С любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
10: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
11: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
12: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
1: Реклама. Снова Вергунова. You can't touch this.

пока мы с вами продолжаем двигаться по нашему эфирному времени, которое, ох, как быстро летит. Надо что-то делать. Несите книгу жалоб и предложений. Маловато. Одного часа для четверга, да? Согласны? Нам пишут здесь, что мы едем на север в Циммер и отмечать 30 лет совместной жизни. Разумеется, хочется пожелать, во-первых, хорошей дороги. Ну, а во-вторых, до 120 вам совместной жизни. Ну, в радости, счастье, любви. Алекс Кроу пишет, зачем угадывать, что творится в студии? Просто посмотри в камеру. Вот они, самые умные люди, да? Кстати, Алекс Кроу давно не писал ни в моем эфире, ни вообще давно не слышал, не видел. Алекс, у вас все в порядке?

0: ж, напомню, друзья, вам четверг, 16 часов 50 минут в студии Первого радио. До конца эфирного часа остаются считанные минуты, ну а в воздухе уже, на мой взгляд, витает запах приближающихся выходных. Надеюсь, у вас настроение поднялось, и если вы где-то там за рулем, то да, помните, открывайте окна шире, пусть все знают, что вы в эфире вместе со мной, с Вергуновой. Ну и, разумеется, включайте поворотники, смотрите в зеркала на ситуацию, ну и немножечко на себя тоже. Спасибо всем, кто провел этот осенний час со мной, участвовал в нашем опросе. Напомню, варианты, которые я сегодня предлагала на вопрос, что делают ведущие после своих эфиров. Это молчаливый кофе у стены был вариант, да, охота за пончиком. Ну и третий вариант был рождение лучшей части интервью за кадром. И, конечно же, мне кажется, что всегда третий вариант, он у нас как-то преобладает, да? Рождение лучшей части интервью за кадром тоже здесь побеждает, хотя я должна отметить, что мне нравится, как вы присылаете свои варианты, креативите, догадываетесь и местами знаете наших ведущих, в частности меня, лучше, чем я сама себя. Напомню, что этот же опрос стоит в соцсетях, на моей странице в Фейсбуке. Ищите просто Екатерина Вергунова, можете там проголосовать и написать свой вариант ответа. Буду рада пообщаться тоже. Ну а мы продолжаем классным треком. И, конечно же, будем подходить к завершению этого часа. Ага.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

Еще одна ватсапеска прилетела, не могу ее засчитать. Человек не подписался, пишет: «Добрый вечер. После эфира вы кормите котиков». Я? Надеюсь, что котики вы имели в виду мою семью, моих близких, да? Да, я их кормлю. Ой, это классная ватсапеска была. После эфира вы кормите котиков. К сожалению, подходит к концу наш эфирный час в этот осенний четверг. Совсем скоро в студии появится Милан Левитин, который продолжит сопровождать вас. А я, как обещала, скажу вам честно, после эфира бывает каждый раз по-разному. Иногда сразу бежишь домой, иногда продолжаешь работать. Иногда что-то по дороге случается, и ты заруливаешь куда-нибудь или возвращаешься на работу. Но одно точно могу вам сказать, что после каждого нашего с вами эфира, нашего с вами музыкального свидания, я очень долго улыбаюсь и надеюсь, что эти лучи улыбки идут и к вам, и остаются на тяпницу и субботницу. Мы с вами встречаемся уже в воскресенье в 16 часов. Приду и буду ждать здесь у микрофона снова. И пусть у вас все будет образцово. Ваша Катя Верганова. Пока.

0: Снова Вергунова.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Хотите подписаться на канал?
1: Проще простого.
0: Реклама.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
7: Центркар Азур.
8: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 килограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
9: Мантис, мантис.
10: Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис, Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
11: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
12: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
13: С разрешения Министерства финансов.
14: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
15: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдод, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
16: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
17: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
18: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цель опроверг сообщения о туннеле в Калькилии. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. ЦАЛЬ сообщил, что в ходе операции в Калькилии в Западной Самарии были обнаружены две шахты глубиной около 12 метров, а также средства ведения боя, в том числе винтовка М-16, охотничья винтовка, пистолеты и боеприпасы. Оружие было конфисковано. В сообщении армейской пресс-службы сказано, вопреки официальным и безответственным сообщениям, обнародованным по этому вопросу, после исследования шахт наличие туннельного маршрута в шахтах было исключено, как и близость шахты к приграничным районам Израиля. Это противоположно Говорит опубликованному вчера вечером заявлению пресс-службы полиции Израиля, согласно которому туннель в стадии разработки глубиной не менее 25 метров был обнаружен в Калькилии в ходе операции полиции и пограничной полиции. Центральная избирательная комиссия сегодня отклонила заявление об отстранении от выборов Кнессет трех партий – Оцма Иудита Тамара Бен-Гвира, списка «Религиозный сионизм» Зиуд Бецалеля Смотрича и Моше Фейглина, а также демократов Яира Галана. Заявление против Оцма Иудит и религиозного сионизма подал институт Зулат. В случае с партией Бен-Гвира к нему присоединились демократы. Заявители утверждали, что высказывания руководителей этих партий и их политическая деятельность содержат подстрекательство к расизму и противоречат демократическим основам государства. Юрсоветник правительства Галя Бараф-Миара выступила против дисквалификации всех трех партий. При этом материалы, касающиеся партии Оцма Иудит, она назвала вызывающими серьезную тревогу. По ее оценке, они вплотную приближают список к запрещенной основным законом черте, но доказательств все же недостаточно, чтобы запретить партии участвовать в выборах. ЦИК рассматривает апелляцию об отстранении от выборов уже второй день подряд. Накануне комиссия дисквалифицировала главу арабской партии Балат Сами Абушхаде и депутата Кнессета Офера Касифа. ЦИК также отстранил арабский блок «Объединенный список» Ирам Мансура Аббаса. Таким образом, на данный момент все арабские партии, проходившие по опросам электоральный барьер, сняты с выборов. Однако эти решения еще могут измениться. Как ожидает Вайнет, Верховный суд пересмотрит решение и разрешит участвовать в выборах Рам, «Объединенному списку» и Касифу. Беспилотник ЦАЛЯ сегодня днем атаковал автомобиль в районе Шейх-Аджлин, недалеко от нового порта на юго-западе города Газа. Минздрав Газа заявил об одном убитом и 14 раненых, хотя, судя по публикуемым кадрам, машина была атакована в относительно пустынном месте. ЦАЛЬ пока не комментирует эту информацию, между тем, по меньшей мере, это уже третья точечная ликвидация в Газе за сегодняшний день. Высший суд справедливости постановил, что министр связи Шлома Карай обязан утвердить назначение членов Совета корпорации общественного вещания КАН-11. Таким образом, Багац удовлетворил иск некоммерческой организации «Ацлаха» и других истцов, которые требовали от министра утвердить рекомендации комиссии по назначениям. В своем решении Багац указал, что закон придает важное значение сохранению независимости корпорации общественного вещания и ограничивает свободу усмотрения министра. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного снизится, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 24-30, в Хайфе 21-27, в Бершеве 21-32, в Эйлате 24-35 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает хит по радио с Миланом Левитиным.

0: самые горячие хиты.
1: Все верно, неделя пролетела достаточно быстренько. 24 сентября уже на дворе. Да, многие праздники уже прошли, хотя еще многие только впереди. Ну, а мы где-то посерединочке, как обычно, подводим итоги недели. И в этом вы мои главные, конечно же, помощники. Заходите на сайт Первого радио 891fm.seoul.al и голосуйте за любимые песни на главной странице, ну или в разделе «Хит по радио». Зовут меня Милан Левитин, и эти два часа будем слушать главный список Первого радио. Он уже составлен, я уже подвел эти итоги, вы проголосовали. Все уже готово. Помимо этого, конечно же, пробежимся по различным чартам мировым, узнаем, какие песни сейчас главные в мире, немножечко порассуждаем о том, куда катится музыкальный мир. Ну и, конечно же, свежую порцию новинок для вас я принес, поэтому обо всем по чуть-чуть и потихонечку за эти два часа мы все успеем. Ну, а начинаем, как обычно, с репита, песню, которую я принес из собственного плейлиста. И здесь должен быть какой-нибудь бенгер, который знает каждый, который просто, если вы когда-либо включали радио или смотрели хоть какой-нибудь фильм, вы точно абсолютно знаете эту композицию. Real to Real и Mad Stuntum. Это I Like to Move It, Move It. Я вот только название читаю, а вы уже сразу и пропели. Тот самый этот оригинал появился в 1993 году, ну а в практически вот, вот мегапопулярность международная в 94 году застала, ну это такая, знаете, смесь хаус, регга и евроденс. Ну а я вам что говорю, вы и так представляете, что это, только немножечко расскажу вам о проекте. Real to Real фактически был проектом нью-йоркского диджея и продюсера Эрика Марилло, ну а характерный голос принадлежит не ему, а уроженцу Тринидада Марко Куаши, выступавшему как вот The Mad Stuntman. Ну, они вдвоем вот и написали эту песню, и вот стали международно популярными, прям вот всклачено вдвоем. В Европе просто эта песня разнесла все чарты. Номер один во Франции, Нидерландах и Бельгии. Номер два в Австрии, номер три в Германии. Пятая в Великобритании. В США поп-хитом такого масштаба, конечно же, не стало. В Билборде только лишь 89-е место. Но я уже говорил много-много раз, что все эти чартовые позиции вообще ничего, ни о чем нам не говорят. Главное, чтобы хит стал действительно узнаваем и сквозь года. А с 94 года прошло ого-го сколько времени. Я очень много знаю людей такого года рождения. Это все уже взрослые люди с детьми. Так что эта песня уже все пережила и обо всем сказала. Ну, а сейчас еще раз прозвучит на репите хит по радио. И мы начинаем. I like to move it, move it.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: Сегодня у меня обширный вообще список новиночек. Даже не знаю, успею ли я все поставить, но и те, которые не успею, на следующий эфир точно перенесутся, чтобы, конечно же, все были услышаны. Совсем свежая новинка JJ Not Afraid вышла 18 сентября, меньше недели назад. Новый сингл от Йоханнеса Пича, австрийского певца, который выиграл Евровидение 25 года с Wasted Love. Может быть, кто-то еще и даже не забыл. И тут он довольно резко меняет направление. Вместо почти вот этой вот оперной своей драматургии, вот Wasted Love, в песне Not Afraid идет все вот, знаете, такой электронный дэнс-поп. Это пульсирующий бит, очень такой прямой припев, но вот фирменный свой высокий контртенор, он, конечно же, никуда от него не отклеится, тем более, что это, безусловно, его визитная карточка. Сам он вообще рассказывал, что любит танцевальную музыку, дэнс-поп, особенно евроденс 90-х, хотя, судя по всему, родился, когда уже никакого евроденса-то и не было. Но для него это не внезапное решение, а музыка, которую он реально сам слушает. Ну, а по смыслу название немного обманчиво. Not Afraid, не боюсь, здесь означает, он не боится смерти, а боится жизни без любимого человека. Ну, а о чем еще петь? Я уже много раз говорил, что львиная доля композиции все об этом, о, так скажем, счастье в отношениях. Почему бы и нет? Новинка JJ Not Afraid, прямо сейчас едем.

0: Not Afraid от JJ, это новинка в хит-парадио, мы продолжаем. Ну что ж, давайте врываться уже в чарт, здесь есть что послушать, о чем рассказать. Давайте с 10 места начнем, было бы странно, если бы не с него. Здесь у нас Але Фарбен и Рене Миллер, Body Talk. Да, ну что ж, песня вышла в марте этого года. Немецкий продюсер Але Фарбен и вокалист Рене Миллер, если мне не изменяет память, он как раз нидерландский, это такой вот смешанный, так скажем, дуэт по европейским. Песня стилизована, знаете, под диск 70-х, построена вокруг простой идеи. Иногда вместо слов достаточно языка тела, и спустя больше уже полугода трек все еще держится в чарте, и сегодня он у нас на 10-м месте. Время немножечко покачать головой, покачать телом. Поехали, 10-е место.
1: 10-е место. 10-е место.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
3: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть – вот наш девиз.
8: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
9: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
10: Натали – это всегда праздник.
11: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
12: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Первому радио 25 лет. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: Продолжаем мы с новиночками знакомиться в рамках хит-парадио. Знакомлю с вами вас, точнее, с этими композициями. Вот следующая у нас от Go Artur. Песня называется «Лечу». Ну, Go Artur, мы уже слушали проект в рамках новиночек не в первый раз. Это Артур Нерсесян, певец и автор песен из Тюмени. Он родился в 97-м году. У него армянские корни, профессиональное вокальное образование. Ну, а, естественно, до всякой вот этой его сольной карьеры он прошел, вот, например, армянский X-Factor. Да, в общем, покрутился сначала по конкурсам и стал вполне себе полноправной звездой. Ну, а широкая аудитория узнала его благодаря песне «Иностранец». Это трибьют или кавер, как вам будет угодно, песни Валерия Меладзе. Он ее перепел в 22-м году, вот, и вот хорошо, вот, знаете, разошлась, как обычно, между прочим, по ТикТокам. Ну, сейчас эта песня по-прежнему остается одной из самых видных треков, но новинки он выпускать не перестает. У него достаточно интересный тембр и вполне себе неплохие композиции. Вот прямо сейчас давайте слушать одну из них, это новинка, которая называется «Лечу».

0: Такая вот лиричная композиция от Говард Тур, новинка, которая называется «Лечу». Здесь, естественно, в форме «летать». Никого не лечат, хотя, да, всякое бывает. Обо всем пишут песни. Мы возвращаемся в наш чарт. У нас Биби Рекса и New Religion на 9 месте. Трек вышел в марте и построен на знаменитой замне группы Faithless 95 года. Поэтому сами Faithless здесь официально указаны вместе с Биби Рексой. Да, поэтому вот полная версия называется Биби Рекса, Faithless и New Religion. Для нее эта песня о музыке как о спасении, когда можно отключиться от всего и просто потеряться на танцполе. Ну а как потерялась она в чартах, расскажу. В Британии трек дошел только лишь до 41 места, хотя, вот опять я говорю все время, только лишь, вот ты попробуй доберись хотя бы до 41 места. Ну, это общий чарт, а в танцевальном списке целая 5 место максимум был для этой композиции. Ну а у нас 9 место. И это вновь она оказывается в главной десятке первого радио. На прошлой неделе еще была за пределами. Но вот теперь Биби Рекса здесь. И это New Religion. 9 место.
1: 9 место. 9.

0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: У Tove Lo 18 сентября вышел 6-й альбом по счету, который называется Astrus. Это первый сольный альбом ее за 4 года. Да, прочитал название, что такое Astrus. Это, знаете, такой вот биологический Astrus. Период половой активности и концепция соответствующая у альбома. Желание, отношения, тело, взросление и конфликт между внутренним хаосом и более спокойной взрослой жизнью. Знаете, вот... Вот так вот решила, вот чисто биологическим термином назвать. Почему бы и нет? На альбоме, между прочим, 14 треков, ну а сама Tove Lo описывает пластинку как «много чувств, никаких решений». Вот так вот. Все очень коротко и непонятно, конечно же. Музыкально она вернулась к довольно жесткому этому шведскому электропопу и клубному звучанию. Вдохновлялась она в том числе Robin, The Knife, Licky Lim, но пластинку записывали где-то между Лос-Анджелесом, Стокгольмом и маленькой шведской рыбацкой деревней, где, собственно, Tove проводила лето в детстве. Вот так вот. Ну, а поставить с этого альбома, думаю, логично песню, которая называется Des Fleurs. Это дуэт со Stromae. Причем Tove Lo рассказывала, что мечтала поработать со Stromae еще после того, как увидела его на Coachella 2015 года. Через общего американского пиарщика она вот передала ему это предложение. Ну а Stromae прислала ей несколько инструменталов, и спустя годы только один из них превратился в эту песню. Но зная Stromae, сам являюсь большим поклонником его творчества, у него как раз-таки это очень долго может выходить. Его собственный альбом это выходит раз в 7-9 лет, поэтому тут большая, конечно же, удача. Новинка Tove Lo, Stromae, Des Fleurs. Вот так вот мы продолжаем с новиночкой наш эфир.

0: «Де Флёр» — это «Тувелу» и «Стромай». Вот так вот с новиночкой мы заходим дальше. Что ж, возвращаемся к нашему списку. У нас восьмое место на подходе. Это «Broken Strings», песня, которая вышла в начале 26-го года. Совместная работа Алана Уокера с Изабеллой Мелькман и Кэтрин О'Райан. Причем обе певицы здесь отвечают за вокал. Вот так вот. И даже не подрались за микрофон. Возможно, просто записывались в разные дни. А может, и в разных студиях даже. Да, песня о болезненных отношениях, которые уже практически разрушены. Но отпустить друг друга люди все равно не могут. Вообще, об этих самых страданиях, наверное, построена добрая часть шоу-бизнеса. Ну а что, действительно, люди любят вот в период своих каких-то эмоциональных движений послушать что-то подобное и найти в этом себя. Ну, позже этот трек уже вошел в альбом Уокера «World of Walker Season 1 Rise of the Drones», то есть, видите, себе забрал. Но, безусловно, ни Изабелла Мелькман, ни Кэтрин Райан не обходятся, не остаются в стороне. Роялти, конечно же, получают все вместе. Давайте слушать восьмое место. «Broken Strings» называется песня. Поехали.
1: Восьмое место. Восьмое место.

0: хит по радио.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
0: Реклама.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 кг 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 кг 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 кг 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 кг 159 шекелей. Канкун Ришолицион Ашдод Будин Нитания Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное люкс. Две банки за 17,90.
7: В соответствии с условием мероприятия.
8: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технода Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технода Хадера.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
12: Сейчас в «Суперфарм» праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
13: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Махсонет.

чтобы рассказать вам об очередной новинке. И тут уже мы перемещаемся в наш отечественный израильский сегмент, ведь наша страна, между прочим, богата талантами. И сегодня у нас новинка от потрясающего исполнителя, тенора Миши Кирхилана, который выступает и представляет свои песни под сценическим псевдонимом Майкл. Ну вот, если хотите искать, то это вот Майкл, как Майкл Джексон, только вот точечки нужно перед, точнее, после каждой буквы написать. Достаточно сложно, но вот Мишу Кирхилана мы знаем прекрасно. Я думаю, что если мы будем набирать, а именно так я набираю и попадаю сразу же на его песни. Ну, что можно сказать о новинке? Во-первых, она вышла вот только-только, 18 сентября, как и многие новинки сегодняшние, это пятничные. И песня, конечно же, о любви. Но любовь, знаете, тоже бывает разная. Вот сегодня мы слушали о расставаниях, о достаточно крепких отношениях и о том, что не хочешь потерять какие-то отношения. Здесь же любовь, наверное, самая безусловная и, на мой взгляд, самая трогательная. И эта песня, наверное, сегодня затронет все струнки вашей души больше, чем все остальные новинки. Я вам обещаю. Песня называется «Ты моя роза». И эта песня, посвятил Миша Кирхилан Майкл своей дочери. И мне кажется, что вот это на самом деле самое безграничное, и даже сам Миша пишет, что это лучшая песня. Вы знаете, мне кажется, дело не в музыкальной составляющей, а именно вот в этом музыкальном апогее, когда все вот эмоции, вся душа выливается сначала на нотный стан, а потом в профессиональную аранжировку, ну и, конечно же, песню, которая, как мне кажется, вот сейчас дочка мало что понимает, но вырастет, безусловно, и посмотрит и клип, и будет слушать песню, и восхищаться отцом, и будет, конечно же, что вспомнить. Ну а сам Миша Кирхилан нас радует новинками постоянно, и я, безусловно, рад представить очередную. Называется «Ты моя роза», и прямо сейчас она и прозвучит в эфире. Поехали!

Ну, конечно, помимо самой песни, заходите в YouTube, смотрите клип, там Миша смотрит, ну, нельзя сказать архивные, ну, свои вот эти материалы, где растет доченька. Мне кажется, это очень классно, когда вот любимый человек заставляет тебя вдохновляться и писать прекрасные песни. Давайте дальше продолжать. Еще одна новинка точно этого же дня, 18 сентября, то есть пятничный релиз. Первый анонс просто нового альбома «Ugly», который Тедди Свимс выпустит, как он обещает, 22 января 2027 года. Альбом он писал последние полтора года и уже после рождение сына, и обещает много материала о взрослении, отцовстве и отношениях. Ну, а песня, которая сейчас будет звучать, называется «Perfect Man», то есть, превосходный человек, да, отличный человек, или идеальный мужчина, как хотите. Здесь смысл довольно самоироничный, и болезненный герой оправдывает собственные ошибки тем, что идеальных вот людей просто не существует. А потом понимает, что миру и женщинам не нужен был идеал, просто нужно было больше его участия. Вот так вот. Сам Тедди называет песню «История о прощении самого себя и невозможных стандартах, которые мы сами себе устанавливаем». Вот так вот, достаточно глубоко, новинка «Perfect Man» от Тедди Свимса.

0: Вот такой вот идеальный мужчина Тедди Свимс. Это новиночка от большого человека, который, между прочим, постоянно нас радовал в свое время главными композициями, которые звучали у нас в эфире. Ну, а первый час на этом и подходит к концу. У нас осталось место только лишь для одной композиции, и это седьмое место. А на седьмом месте у нас Оливия Дин и So Easy to Fall in Love. Услышимся уже в следующем часе.
1: Седьмое место.
2: Седьмое место.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще. Только в «Центр Кар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». Перых Ашива 9.
3: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
4: «Ля Вака Лока».
3: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
5: Мединат Иудим, 60.
4: «Ля Вака Лока».
5: «Ля Вака Лока».
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
9: Машину покупаем только в Центркар Азур.
10: 03-558-5458.
11: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
12: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
14: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
15: Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
16: Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
1: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Беньямин Нетаньяху приземлился на военном аэродроме в Нью-Джерси перед выступлением в ООН. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Горобуд. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху приземлился на военном аэродроме в Нью-Джерси перед своим выступлением на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Нетаньяху не полетел в аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за трудностей с координацией с американскими властями, а также из-за опасений, что мэр Захран Мамдани прикажет самолету премьера немедленно взлететь с аэродрома и не ждать там возвращения Нетаньяху. Этот визит будет беспрецедентно коротким. Нетаньяху пробудет в Нью-Йорке всего несколько часов, не будет там ночевать и вылетит обратно в Израиль сегодня же вечером. Тем временем председатель палестинской автономии Махмуд Аббас выступил на Генассамблее ООН удаленно. В записанной речи он заявил, что политика Израиля нарушает международное право и разрушает возможность разрешения конфликта по формуле о двух государствах. Аббас заявил, то, что происходит в Газе и на Западном берегу, является колониальным заговором, призванным вынудить их эмигрировать, имея в виду местных жителей. «Война и геноцид породили катастрофу. Как долго вы еще будете молчать в отношении Израиля?» – спросил он. Напомню, что администрация США не выдала Аббасу въездную визу для участия в Генассамблее ООН. Тогда в организации согласовали выступление палестинского политика по видеосвязи. Министр обороны Исраэль Кац подписал подтверждение решения президента Исхака Герцога о снятии судимости с Элиора Азарии, военнослужащего ЦАЛя, осужденного за то, что он застрелил палестинского террориста в Хевроне в 2016 году. Напомню, что президент Исхак Герцог объявил о решении снять судимость с Элиора Азарии в прошлую субботу. В тексте заявления, опубликованного канцелярией президента, в частности, говорилось, в канун Йом-Кипура президент Исхак Герцог решил удовлетворить прошение Элиора Азарии и снять оставшийся срок судимости. После долгих лет, в течение которых Азария нес на себе последствия своих действий, президент считает, что совокупность обстоятельств, прошедшее время и выраженное им сожаление оправдывают то, чтобы позволить ему начать новую жизнь. В Хайфе сегодня запланирован показ фильма «Нет другой земли» Юваля Аврама и Рэйчел Шор, создателей вызвавшего широкий резонанс фильма «НАЗА». Картина, получившая в 2025 году «Оскар» за лучший документальный фильм, посвящена израильско-палестинскому конфликту и вызвала острую общественную дискуссию вокруг изображения действий Израиля и солдат Сали. Показ проходит при поддержке депутата городского совета Хайфа Сали Абет, активистки движения Омдим Бейяхат. Абет заявила, что нет безопасности, нет будущего с оккупацией и призвала жителей Хайфы прийти на показ фильма. Депутат горсовета Хайфы от НДИ Артем Харченко потребовал от мэра Йона Яхова принять меры для отмены показа, а также подал жалобу в полицию Израиля, призвав проверить проведение мероприятия в связи с возможным подстрекательством против солдат Цааля. И о погоде. Завтра температура воздуха немного снизится, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 24-30, в Хайфе 21-27, в Бершеве 21-32, в Эйлате 24-35 градусов. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.
10: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
19: Врываемся мы в следующий очередной час хит-парадио. 18.04 в стране. Это программа о лучших песнях, которые только могли звучать на Первом радио в течение недели. Ну и, конечно же, про новинки, про лучшие песни из различных чартов, о которых мы тоже сегодня поговорим. Да, ну и новинки. У меня сегодня достаточно большой список, поэтому не откладываю в долгий ящик. Но следующая композиция, она хоть и написана 2026 год, новинка, но немножко, конечно же, раньше, как мне кажется, вышла. Если я ничего не путаю, это Morgan Wallen, Last Thing You Need. Почему именно сейчас эта песня актуальна? Потому что многие сейчас ждут, если вдруг вы не знали и не ждете, я вам расскажу, выхода очередной части игры GTA уже под шестым номером. Для тех, кто не знает, это такая вот игра, сериал, боевик, где ты играешь за представителя, так скажем, ну, криминального мира и проходишь миссии, в том числе сопряженные с неким бесчинством. Но многие просто отводят в этом душу, угоняя там чужие машины. Ну, лучше пусть это делают в игре, честное слово. Ну, в общем, фанаты по всему миру ждут, наконец, выхода. Уже многие сделали предзаказ. Главное вообще история этого года в игровой индустрии GTA 6. Ну и вот что интересно, в этот раз очень хорошо подошли к саундтрекам, и вот песня Last Thing You Need от Моргана Уоллена вошла в этот самый альбом, который будет использовать, ну вот эти песни будут использоваться в игре. Last Thing You Need написано Уолленом вместе с Эшли Горли, Джоном Байроном и Чарли Хэнсомом. По смыслу это довольно типичный для него сюжет. Герой понимает, что сам является проблемой в отношениях, и что девушке, возможно, последнее, что сейчас нужно, это вот он со всем вот этим своим багажом. Между прочим, пластинка, на которой вышла эта композиция, которая называется «I'm the Problem», на ней аж 37 треков. Вы как-нибудь видели альбом с 37 песнями? Я лично не знаю, как к этому относиться. По мне, так лучше 10 классных песен, чем 37, а потом еще разбирайся на целый день только слушать, а с первого раза как ты вообще что-то поймешь? Давайте ждать вместе с фанатами. Будем не ждать, безусловно, игру они сами ждут, а песню мы уже не ждем, а слушаем Last Thing You Need. Это Morgan Wallen.

Morgan Wallen и новинка Last Thing You Need. И мы вот таким образом перемещаемся дальше. Далее у нас очередная новинка. Нужно успеть как можно больше, почему бы и нет. Там у нас Розе, песня называется New Trick. Это свежайший сингл Розе. Она одна из участниц кей-поп женской группы Blackpink. Вышел он тоже вот в пятницу, 18 сентября. Все лучшие новинки только по пятницам, но мы через неделю слушаем, куда же нам деваться. В общем, это ее первая новая сольная песня в этом году и начало следующего этапа после альбома Rosie. По смыслу она, наконец, немного вылезает из вот этой вот бесконечной сердечной тоски. New Trick — это о том, как пережить очередную любовную катастрофу, подняться и найти новый способ двигаться дальше. Ну а по звуку это, знаете, такой бодрый гаражный поп-рок с оттенком, знаете, начала нулевых. В общем, песню она снова делала с Эми Аллен. Это соавтор вот этого бенгера хита АПТ вместе с Бруно Марсом. И тут прочитал хороший факт. Написано: весь клип снят на телефон известной компании. И вот мне интересно, и что? Ну вот здорово, на телефон снят. Рекламная акция удалась. Можно снимать все, что угодно, лишь бы песня была хорошая. Ну а сейчас она будет звучать, а мы и оценим. New Trick от Розе. Будем слушать прямо сейчас. Новинка.

0: Нью-Трик — это новинка от Розе, и мы продолжаем. Ну что ж, на самом деле достаточно много новиночек сегодня, и они все такие разные. Вот чем мне нравится хит-парадио, здесь мы слушаем с вами просто вот такой вот набор из абсолютно разных, с одной стороны, вообще даже не связанных друг с другом песен, но вот этим и хорошо. Давайте вообще посмотрим, что происходит у нас в мире музыки, безусловно, и в чартах, например, iTunes. Посмотрим, что здесь у нас происходит. Да, здесь Филипп Бейли, Фил Коллинз, Изи Лауэр, между прочим, песня на 10 месте здесь только появилась, но, безусловно, эта песня, эту можно в дедушкином сидюке ставить. Я пока не могу сказать, почему появилась, видимо, как саундтрек где-то завирусилась, а я не в курсе, надо исправлять. В следующий раз узнаю, расскажу, если останется песня также наверху. Майли Сайрус и Бас Пэршудес, и на 9 месте эта песня. У Майли Сайрус не скажу, что получилось. Один лишь раз она была на первом месте. В данный момент в США 30 место, в Великобритании 20, в Германии 21 и 17 лишь в Австралии. Хотя песня только лишь 20 дней. Мы ожидаем от таких звезд, такого масштаба, как Майли Сайрус, конечно же, результатов получше. Особенно если учесть, что там наверху. Давайте наверх как раз и будем подниматься. Стелла Лэрт и песня «Бостон» плюс 4 позиции и 8 место. Все это потому, что в Британии 5 и 8 в США. Шакира и Барна Бой песни «Дай-дай» в США уже никто почти не слушает, зато в Европе продолжают. В Великобритании 7, в Германии 8 место. Дуа Липа «Training Season». Почему здесь, тоже не знаю, но вот видите, тоже вот следующая песня просто из пепла. Плюс 204 позиции, 5 место. Taylor Swift «The Fate of Ophelia». Что-то она забыла через почти год своего существования. 47 раз на вершине побывала эта песня, и сейчас вдруг в Великобритании на 4 месте и на 6 месте в Германии. Что там случилось, я не знаю. Kima Sounds и Rise Slow здесь на 4 месте. Ella Langley, лучшая песня из Billboard, здесь 3. Далее Югель и Майлангель и Ultranate Moon to the Sun на 2 месте, хоть и в Великобритании и в Германии продолжает лидировать, а на 1 месте здесь по совокупности всех чартов, включая США, Великобританию, Германию, Австралию и многие другие, песня «Имайль Ангель» «Bad Times». И ишная гадость, и не побоюсь этого слова говорить вообще в прямом эфире, пожалуйста, кнопочку нажимать в известном приложении, а потом из этого делать международный хит, это, конечно, надо уметь. Друзья, хотите слушать бардак и ерунду, пожалуйста, включайте «Имайль Ангель» и «Bad Times». Это не настоящая музыка, и ее мы слушать не будем. Будем слушать настоящую. У нас Дэвид Эмс на 6 месте, Rain Dance, те, кто лидировали долгое время, но сейчас вот переместились чуть-чуть пониже. Поехали.
1: Шестое место.

0: 5'9", brown eyes.
1: Хит-парадио. Реклама.
2: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
3: Мантис, Мантис. Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
4: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 кг 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 кг 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 кг 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 кг 159 шекелей. Канкун Ришон Ле Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
11: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
12: Первое радио.
11: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
13: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первому радио 25 лет. Парад хитов на Первом радио.
1: Продолжаем мы смотреть, что происходит у нас вообще в мире. Вот смотрю Spotify глобальный. Давайте смотреть, что вообще здесь происходит. Somber Back to Friends 554 дня. Вообще здесь Spotify слушают исключительно люди, которые на репит одну и ту же песню ставят. И чтобы вы понимали, эта песня в своем тотале или вот в общем 2 миллиарда раз, даже чуть больше было проиграно только в Spotify, и это просто немыслимо, хотя эта песня всего лишь 3 раза была на первом месте здесь, но этого хватает, то в десятке столько находиться и такое количество. Здесь вот можно посмотреть дальше, есть Lady Gaga, да, With a Smile с Бруно Марсом, почти 4 миллиарда, и The Neighborhood Sweeter Weather 4 миллиарда и 200 миллионов, но вообще цифры астрономические, конечно. Да, The Goo Goo Dolls и песня Iris, между прочим, еще дольше здесь, 1104 дня, и пиковая позиция вообще 8 место лишь, но 2 миллиарда и 356 миллионов прослушиваний, и это тоже что-то невероятное. 8 место Кэти Перри, The One That Got Away, на одну позицию выше Оливия Родриго, The Cure, и Джастин Бибер, Beauty and the Beat вместе с Ники Минаж все еще здесь, несмотря на то, что очень долго до миллиарда они еще, им еще далеко, но можно пожелать. The Emperor City Self-Aware здесь на 5-м месте, это пиковая позиция у этой композиции. Malcolm Todd и Earrings на 4-м месте. Далее у нас Adela Ain't in LA, Adela Nicole Kidman и Carol G BBY Wow вместе с Judy Line и Русовский этот список возглавляет. Ну что ж, действительно мало что поменялось с предыдущей недели, но хочу сегодня поставить одну из лучших композиций не этого списка, а того списка, куда мы достаточно давно, вот, знаете, не заглядывали в украинские чарты. Вот, например, украинский YouTube на первое место ставит «Калибри» и «Червоный маг». Но я послушал и расстроился. Поэтому слушаем песню, которая здесь занимает второе место. Это «Шугар», и песня называется «Немесил». Что ж, давно не слышали. Я думаю, что мы не разочаруемся украинским чартам. И едем и слушаем «Шугар».

0: вот такая вот забавная игра слов от Sugar. Песня называется «Ними сил», но очень даже забавно. «Дай, дай мне сил», «Дай, ними сил». Очень интересно получилось. Что ж, давайте продолжать. Далее у нас следующая композиция. Это пятое место в нашем чарте. Это Боб Синклер и Киза. И песня, которая называется «I Can't Wait». И трек вышел в марте 26 года. Я хочу заметить, что у нас очень много композиций именно марта 26 года в списке. Вот можете думать, да, примерно в каком временном диапазоне у нас становятся популярными песни. Да, представляет собой эта песня современное переосмысление хита «I Can't Wait» группы New Shoes 86 года. Ну, а Синклер, безусловно, сохранил узнаваемый мотив оригинала, но превратил его в современный французский хаос. Ну, а вокал записала канадская певица Киза. Мы ее помним прекрасно по песне «Hideaway», где она исполняла два слога «У» и «А». По-моему, это вот апогей карьеры, и лучше уже точно не будет. Ладно, я шучу, конечно же, потрясающая певица, и «I Can't Wait» доказывает это. Пятое место, Боб Синклер и Киза, поехали.
1: Пятое место.

Не могу, говорит, ждать, ну а мы тоже не можем ждать, у нас уже добрая половина уже точно прошла, у нас совсем немножко вообще осталось из нашего чарта, между прочим, пятое место только что было, ну а мы должны еще посмотреть, что происходит в разных чартах, например, в Apple Music, здесь Оливия Дин и песня Man I Need, 402 дня здесь существует и только лишь 7 раз на третьем месте и не местом выше, хотя для Оливии Дин это, ну, не сказать, что провал, прямо сейчас зато в Великобритании она второе место занимает в Apple Music и вот так и живет. Taylor Swift, The Fate of Ophelia здесь тоже внезапно появляется. Плюс 5 позиций, 9 место. Drake, Janis STFU здесь 8 место. На строчку выше Shakira и Barna Boy с песней Die Die. Далее две песни Оливии Родриго, The Cure и Stupid Song. Причем The Cure только лишь второе место занимала в списке, но Stupid Song 16 раз была лидером этого списка. Adele здесь тоже есть, and in a песня на четвертом месте. Югели, Майли Ангели, Ультранейт, Mood into the Sun здесь на третьем месте. Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me, наконец-то свернута с первой позиции. Хоть 86 раз из 118 дней она была именно там, хотя на самом деле вот смотришь другие показатели. В США 57 место, в Великобритании 14, в Германии 23. Где ж там быть? Они тогда... Непонятно, откуда она эти баллы берет. Ну что ж, а на первом месте здесь вот та самая нашумевшая Адела и песня Николь Кидман, 19 дней этой песни. Она, видите, во многих чартах фигурирует. Ну, раз во многих чартах фигурирует, пусть и в хит-парадио тоже пофигурирует немножко. Тем более, что... ну, здесь целый альбом вообще вышел, и очень много песен вот с альбома «Прима» мне предложено вообще поставить, но раз уж Николь Кидман главная песня Apple, ну, тогда ее мы и будем слушать прямо сейчас. Николь Кидман, ну, а точнее, Адела, а песня так называется просто.

0: Лучшая песня в Apple, Адела, и песня называется «Николь Кидман», альбом ее «Прима». Слушайте на просторах, если вдруг понравилось. Ну, у нас далее, у нас 4 композиции остаются лучших, но перед этим расскажу, что творится, например, в Official Charts. На 10 месте здесь Sienna Spira, «Die on this Hill», плюс одна позиция с предыдущего раза. Аша, «Stop the Wedding», «Остановите, говорит, свадьбу», плюс, знаете ли, аж 7 позиций, да, и 9 место. Как и на прошлой неделе, 8 место у Оливии Дин, «Man I Need». Вот интересная песня, до верхов не доходит, но вот в десятке стабильно держится во многих чартах и очень уверенно долгое время. Сэм Фендер и Оливия Дин, «Rain Me In», это песня, которая долго-долго-долго держались в этом чарте на первом месте, вновь терпит падение, еще минус 2 позиции по сравнению с предыдущей неделей, и 7 место. «The Cure» от Оливии Родриго, 6 место, как и на прошлой неделе. Плюс 2 позиции у Dua Lipa, «Training Season». 4 место вновь за Стеллой Лефти и песней «Boston». «Moon to the Sun» от Тугель, «Ultra Nate». Это 3 место. «Бронза». Пиковая позиция, между прочим, лишь 2 у этой песни здесь, хотя во многих чартах была в лидерах. «Ella Langley» и «Jude in Texas» однажды здесь была наверху, и мы буквально порадовались этому, но Sienna Spira не согласна была изначально, и «Great Expectation» здесь занимает уже 2 неделю 1 место. А у нас 4 место — «Stay» от Калума Скотта и Леони, и мы продолжаем. Ну же, ну же.
1: 4 место.
2: 4.

0: хит по радио.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
0: Реклама.
2: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез «Слобода» 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
4: «Мантис» – невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. «Мантис» – Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23.
5: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
10: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
11: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
12: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть.

0: слышали!
1: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
2: Первому радио 25 лет.
3: Третье место.
4: Третье место.

0: Алок и Хали, «Дай Винтоми», на этой неделе третье место, бронзовая позиция и минус одна по сравнению с предыдущей неделей. Ну что ж, посмотрим, что происходит в главном чарте нашего мира Билборде. На 10 месте «Be Here» от Элли Лэнгли, минус одна позиция. Здесь тоже есть Оливия Дин и «Man I Need», минус одна позиция и 9 место. Также одну позицию теряет песня «So Easy» от Оливии Дин и 8 место. Зато три позиции вверх идет BBY Wow, Carol G, Jidline и Русовски. На 6 месте I Knew It, I Knew You, минус 3 позиции у Taylor Swift. Плюс 1 у Tame Impala и Jennie и песни Dracula. Hate That I Made You Love Me от Ariana Grande тоже поднимается на строчку выше. И подъем есть и у Моргана Уоллена. Been By Now с 4 на 3 прыгает. Ну а, как и на прошлой неделе, на 2 месте Stella Lefty и Boston. Ну и лидер уже... уже 23-я неделя написано, что на первом месте у Элла Лэнгли «Chosen Texas». Это абсолютно потрясающий результат. Ну, а у нас на втором месте «Ибон» и песня «Hollow». Абсолютно потрясающая композиция. Такая как раз-таки под вечернее настроение.
1: Второе место.

0: Вновь мы подошли к этому моменту, когда хит-парадио подошел к своему завершению. В конце что хочу сказать. Сегодня был насыщенный день у нас, и много новинок, и много прекрасной музыки, и наш чарт тоже радует из недели в неделю. Кстати говоря, для того, чтобы подвести итоги месяца, которые мы будем делать уже через неделю, нужно зайти на сайт Первого радио 891fm.silo.al и голосовать за любимые композиции. Можно на главный, можно в разделе «Хит по радио». Лучшие песни только там, поэтому будем подводить через неделю, и через неделю, собственно, и услышимся. Будем прощаться на сегодня. У нас на первом месте вновь «Take Me There» от Дати. Потрясающая тоже ночная композиция. Я же вам желаю прекрасного продолжения этого вечера, прекрасных выходных. Проведите так, как давно хотели. Самое время это сделать. Прекрасных праздников желаю вам. Ну и шаббат шалом. Меня зовут Милан Левитин. Встретимся ровно через неделю. Пока.
1: Первое место. Первое место.

0: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.
2: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
2: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
4: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
5: События военные могут начать идти на спад.
6: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
7: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
2: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
8: В прямом эфире с трансляции.
9: Реклама.
10: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
11: Ля Вака Лука.
10: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
12: Медина Теудим, 60.
11: Ля Вака Лука.
12: Ля Вака Лука.
13: Телевизоры по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Телевизоры по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
13: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
16: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
17: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
18: Люди взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
2: Натали – это всегда праздник.
19: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
20: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
21: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Реклама.
22: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Махмуд Аббас выступил в ООН, обвинив Израиль в геноциде и не упомянув Хамас. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке посредством видеоконференции, поскольку США не дали ему визу. Он обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа и в расширении поселений в Иудее и Самарии, цель которых, по словам Аббаса, изгнать палестинцев с их земли. По утверждению Аббаса, Израиль проводит кражу земель, снос домов, незаконную установку блокпостов и постоянные рейды против палестинцев. Речь идет о практиках, основанных на расовой дискриминации, этнических чистках и государственных. В терроризме, заявил Аббас. Он также заявил об изоляции и иудеизации Иерусалима. Опасность больше не ограничивается подрывом решения о двух государствах и препятствованием созданию палестинского государства. Теперь она угрожает самой жизни и существованию палестинского народа на его родине, заявил председатель палестинской автономии. Жизнь резервиста Салия Нерии Лейтера, который получил тяжелые травмы в теракте при наезде автомобиля, по-прежнему находится в опасности. По словам заведующего отделением травматологии медцентра Шарей Цедек доктора Алона Шварца, ситуация остается критической как минимум в ближайшие 24 часа. Лейтер находится в отделении интенсивной терапии. Врач сообщил, что его состояние стабильное, однако он получил очень серьезные травмы. По оценке Шварца, о выходе пациента из опасного состояния можно будет говорить только после того, как врачи убедятся в прекращении кровоизлияния в мозг и стабилизации давления. Но это, по его словам, потребуется как минимум еще одни полные сутки. Напомню, что Нерия Лейтер – сын посла Израиля в США Йехиэля Лейтера. Министр культуры и спорта Микки Зуар обратился к руководству кинотеатров в Израиле с просьбой не разрешать показ фильма «Наза» в своих залах, будь то платный, бесплатный показ или показ в рамках аренды зала сторонней организации. Напомню, что создатели скандального фильма Юваль Авраам и Рахель Шор объявили, что после завершения кинопроката картина будет бесплатно доступна для просмотра в интернете. Как сообщает Кан, авторы также обратились к кинотеатрам в Израиле с предложением уже сейчас бесплатно предоставить фильм для показов. Сегодня «Гардиан», выступивший одним из продюсеров фильма, официально сообщила о его международном прокате. Начиная с 28 сентября, «Наза» будет выходить в кинотеатрах более чем в 50 странах. Администрация Дональда Трампа настаивает на трех незамедлительных шагах для деэскалации войны в Украине, заявил в интервью Axios Владимир Зеленский. Во-первых, США предлагают Москве и Киеву договориться о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Другие две меры, на которых настаивает Вашингтон, это возобновление функционирования зернового коридора в Черном море и проведение трехсторонних переговоров с участием США, России и Украины. В качестве возможного места проведения такой встречи издание называет Абу-Даби. «Киев готов согласиться на это предложение. Мы открыты в любом месте и в любом формате», – заявил Владимир Зеленский. Президент Украины также добавил, что потенциальным местом проведения трехсторонней встречи может стать декабрьский саммит «Большой двадцатки» в Майами. Об этом, в числе прочего, они говорили с Дональдом Трампом. Одновременно с этим Зеленский подчеркнул, что по-прежнему сомневается в готовности Владимира Путина к переговорам и считает, что тот найдет причину избежать встречи лидеров трех государств. И о погоде. Завтра температура воздуха немного снизится. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 27. В Тель-Авиве 24-30. В Хайфе 21-27. В Бершеве 21-32. В Эйлате 24-35 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
2: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
3: Здравствуйте, с вами, как обычно, передача «Прямой ответ», и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Сегодня у нас в гостях украинский журналист и блогер Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Роман.
4: Здравствуйте, Марианна.
3: Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Много вопросов накопилось про Украину, особенно много их связано с тем, что поездка президента Зеленского в Нью-Йорк, его встреча с президентом Трампом, выступление в Генассамблее, параллельно прошла встреча министра иностранных дел России Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, тоже на полях Генассамблеи. Вот обо всем этом хотелось поговорить. Но начну со слов Зеленского, который сказал, что войну желательно закончить до зимы. Почему именно до зимы и кому это больше нужно, Киеву или Москве?
4: Ну, слушайте, войну лучше было бы закончить до зимы прошлого, позапрошлого или позапозапрошлого.
3: Это безусловно. Лучше бы вообще не начинать, я бы сказала даже так.
4: А лучше ее вообще не начинать. В этих всех сроках, которые озвучиваются украинскими представителями, как Зеленским в данном случае, которые по факту цитируют людей Трампа, вот чем он занимается. Конечно, лучше бы. И вопрос только один, как это сделать. Особенно в контексте того, что когда мы об этом заявляем, то в этом мало смысла, потому что мы ни на кого не нападали. А с российской стороны я соответствующих слов не слышу. Поэтому это просто риторика. Ну а в части, кому выгоднее, ну, слушайте, война – это обоюдоострая история. Вам наверняка это известно примерно так же, как и нам. Если будут продолжаться боевые действия, будут умирать люди с двух сторон, будут прилеты и по Киеву, и, надеюсь, по Москве. Ну а по России, в принципе, прилетают достаточно регулярно. И напомню, что были времена, когда считалось, что по России наносить удары в принципе нельзя, потому что она же большая, ядерная и что-то там. И там еще какие-то там понтослова были использованы в описании этого террористического образования.
3: Ну да, поэтому на самом деле меня удивили слова Зеленского, потому что так действительно говорят, что человек, который начинает войну, и пора бы ее закончить. Но из Москвы это не звучит. Но вот правда, после тоже странное заявление и Трампа очередное, что война закончится быстрее, чем мы все думаем, и заявление Рубио про то, что скоро прекращение огня. Хотя бы вот на прекращение огня стоит, на перемирие, энергетическое перемирие, стоит ли рассчитывать?
4: Ну, какие-то секторальные вещи могут быть, в том числе по энергетике. В принципе, как я уже сказал, это обоюдно-острая история. И у нас неплохие позиции в данном случае переговорные. Ну, я не знаю, тут у нас тут много пропущенных, это очевидно. Но и дым нефтеперерабатывающих заводов всех очень воодушевляет. Теперь, что касается войну надо заканчивать и бла-бла-бла. Опять же, от кого мы это слышим? Слышим от американцев, еще от кого-то. Мы от россиян этого не слышим. То есть это в некотором роде абсурдная ситуация, потому как я предполагаю, что какой-то там переговорный трек идет и, соответственно, за закрытыми дверями. Но он, в принципе, идет последние 4 года с разной интенсивностью. И сейчас я вот не вижу, честно говоря, чтобы вот какие-то тут железные наметки были на то, что мы сможем о чем-то договориться. Но вы знаете, когда кто-то хочет твоей смерти, а мы хотим жить, да, то нет места для компромисса.
3: Безусловно, компромисс – это вообще такая вещь очень, с одной стороны, странная и непонятная. А вообще, что дала эта встреча Зеленского и Трампа? Вот, что вы ощущаете в Киеве? Или это просто очередная галочка? Встретились, разошлись и ничего. Вот что было за закрытыми дверями?
4: Что было за закрытыми дверями, я не знаю, но у меня ощущение, что то, что за закрытыми дверями, не сильно отличается, что за открытыми дверями. Дело в том, что Трамп встречается с Зеленским чаще всего. Ну, так у него 10-я встреча за 1.5 года. По-моему, ни один иностранный лидер столько времени не провел с американским президентом. Просто вопрос, что дальше. Ну, что дала эта встреча? Не поссорились, уже неплохо. В принципе, американский наш дедушка был достаточно снисходительный к нам. А далее все покрыто мраком. В части, когда закончится война, непонятно. Путин хочет мира, по мнению Дональда Трампа. Нужно заключить сделку. Ну, понимаете, когда еще раз себя хотят убить, а человек, который вроде как позиционирует себя как лидер, там, ну, так раньше считалось, что Штаты – это лидер там чего-то, нашептывают, что Путин хочет мира. Ну, в принципе, Путин хочет мира после нашей смерти. Только нам этот мир не подходит, как и компромисс, который, на котором мы говорили. Я не вижу никаких договоренностей в части ракет по Патриотам, например, то, что это важная история. Опять же, американцы тянут кота за хвост, кажется, или за что-то, за лапу, да. Потому как это все взаимопротиворечащие, исключающие заявления. Ну и опять же, то, что сказал президент Украины, если это и будет принято решение, то реализовано оно будет через год или полтора. А в нашем случае год – это слишком много, и полтора слишком много. То есть это не договоренность.
3: Как раз президент Зеленский, я так понимаю, вчера или сегодня сказал, что Украина собирает ракеты буквально по крохам, выпрашивая их у европейских лидеров. И хорошо, если набирается после, в результате всех переговоров, если я правильно поняла, на одну, на две ракеты. Вот что это значит? Вот можно пояснить для тех, кто не следит за украинскими реалиями. Потому что одна ракета, но это ничего. Собственно говоря.
4: Ну, если учесть, что сегодня только по Киеву 20 баллистических ракет прилетело, то это так, действительно немного. Что мы там сбили, и сбили ли мы что-то, и было ли чем нам сбивать, я не знаю. Это у нас сейчас вот, информацию каким-то образом обнародуют, очень дозированно. Вопрос в чем? Дело в том, что мы-то, конечно, просим европейских партнеров помочь и ведем переговоры со всеми правительствами европейскими. Насколько я понимаю, ракеты остались только в Греции и в Испании, если говорить про Европу в том каком-то в количестве, с которым они готовы поделиться. А в целом проблема в том, что ракеты американские, и по факту любая передача, любые соглашения по этой теме, они возможны исключительно после согласования с департаментом. Напомню, был случай, что оно как-то так было оформлено интересно, но из Израиля патриоты переехали в Украину. Не прямо к нам, а через Штаты и модернизацию, но тем не менее. Я просто к тому, что правообладателя оружия, или там, производителя оружия, он имеет достаточно большое влияние. И поэтому, когда я говорю о том, что мы не поссорились с американцами, это достижение, вот я об этом говорю, что даже вот эти вот крохи, они вполне могут быть и поставлены на паузу.
3: А какая сейчас, вот можно обрисовать, какую ситуацию сейчас у Украины с вооружением противоракетами и с... Насколько это может вообще хватать? Это такое понятное обычному человеку описание.
4: Вообще-то военная тайна. А у меня нет доступа к такой информации. Но я предполагаю одно, что складов здесь нет. Вот когда российские фашисты декларируют о том, что они попали в склад с ракетами «Патриот» или какими-то другими ракетами, это точно российское, ну, вранье, в принципе, тут ничего нового нет. Они поступают всегда так. Что-то сбивается, что-то поставляется. Еще раз, ситуация... Даже по свидетельствам наших должностных лиц, очень печальная в данном случае. И мы все эти 4,5 года, уже почти 5, ведем войну в режиме отсутствия или нехватки вооружений. Это всем на самом-то деле известно. И россиянам, ну, мы так точно это понимаем, а европейцы, я так думаю, вместе с американцами это тоже все прекрасно просчитывают. Поэтому если вы спрашиваете, сколько у нас ракет, не знаю. Знаю, что частенько их привозят, сразу заряжают.
3: А тем не менее, Украина достаточно успешно атакует Россию, и чем вот дальше, мне кажется, тем успешнее. То есть то, что в Москве будут атаки, никто не мог представить, но даже не в Москве, это уже восток России, гораздо там, более отдаленные территории.
4: Успехи есть, но давайте так, я не сторонник тут радоваться и кричать, как здорово горит Москва, хотя Москва горит реально здорово. Проблема в том, что она горит не так часто, как бы нам хотелось. Я иногда вот думаю, что считать надо в тротиловом эквиваленте, сколько долетело по нам и сколько долетело по ним. И эта пропорция не в сторону Украины. С этим, конечно, хотелось бы что-то решать. Вот. Поэтому переговорную позицию мы все-таки сформировали неплохую. Во-первых, это НПЗ, про который мы уже говорили. Плюс это, по факту, взаимное блокирование Черного моря. Соответственно, блокирование вывоза и зерна с двух стран, и, соответственно, нефти из Новороссийска и так далее. Вопрос, как мы это все обыграем и как мы это разыграем. Мое личное мнение, все эти секторальные перемирия, они ни к чему существенному не приведут. И, скорее всего, будет так. На каком-то этапе россияне просто начнут наносить удары, и добавляя, что все это используется в СУ. Ну, в принципе, они даже не сильно тут врут, потому что у нас это страна украинская армия, потому что это страна Украина. И тут все используется украинская армия, потому что в украинской армии служат украинские граждане.
3: Собственно, уже сейчас Сергей Лавров говорит о том, что нам не нужно такое прекращение огня, где Украина будет перевооружаться, и Европа снабдит ее ракетами и так далее, и так далее. То есть они тоже, в общем-то, понимают возможность угроз. Поэтому, честно говоря, это такое временные передышки и больше ничего.
4: Вопрос в том, что Украина в любом случае будет перевооружаться. Фраза «демилитаризация Украины», она даже в российских реалиях используется как некий анекдот. Что-то за демилитаризация. На самом-то деле у нас классическая милитаризация, и мы фактически сейчас оперируем большинством натовских систем. Тут проблема в их количестве. Иногда, кстати, и в качестве, потому что все-таки это Россия... в части оснащения, это не ХАМАС. Тут у них немножечко побольше бомб, ракет и всякого такого, то, что убивает. Поэтому что Лавров говорит? Они, тут же в чем закавыка ситуации? Они хотят, чтобы мы добровольно отдали им часть Донецкой области, и Луганской, кстати, тоже. А потом они поставят вопрос сначала о приостановке боевых действий, а потом, соответственно, о мирных переговорах. Тут ключевой момент какой-то. Вот это слово такое, правда, странное, что это «вы выйдете с территории Украины, и мы приостановим боевые действия». То есть никто же не говорит о завершении войны. Российские нацисты в данном случае достаточно честные. И Лавров там далее вываливает требования, например, по поводу русского языка там, или еще чего-то. Вот я с вами на русском говорю из Киева, и что-то мне подсказывает, что им русский язык нужен для чего? Для того, чтобы тут украинского языка не было. Потому что они это рассматривают как фактор политического влияния. Ну, а дальше там начнется это московские попы. Ну, то есть, по факту, что там, русское образование, еще что-то. Ну, давайте так, просто посмотрим на эту ситуацию как-то отстраненно. Ну, то если в Израиле кто-то будет настаивать, что кроме иврита должны быть еще какие-то другие языки, и вообще кто-то будет вам рассказывать, как вам жить в вашем доме. Ну, что-то мне подсказывает,
3: что... У нас арабский есть.
4: Государственный.
3: Ну, сняли немножко статус, был как государственный, сейчас понизили статус.
4: Ну, видите, прямые параллели, я думаю, они не совсем уместны, но решение это чье было? Чье это решение? Это же ваше было решение. Наверное, никто не ставил вопрос так.
3: Я, безусловно, да, нет, это никто не заставлял, да, никто не навязывал и прочее. Ну, тут никто даже не сравнивает ситуацию, да.
4: Вот, ну, и я просто не уверен, что, в принципе, было удачное сравнение, но, другими словами, давайте поставим вопрос так, чтобы вот параллель была совсем четкая. Если какая-нибудь из стран будет требовать, чтобы в Израиле был второй язык государственный, а лучше, чтобы он был первый государственный. А если вы не согласитесь, вас будут бомбить. Ну, вот, вот вам логично, прямая параллель.
3: Да. Да, безусловно.
4: Выглядит это немножечко абсурдно, и, скорее всего, любая страна, которая хочет сохраниться, ну, чем она будет заниматься? Она будет бороться. Дело штук не в языке, это же не лингвистический вопрос. Это вопрос в политическом влиянии. Потому что тебе сначала говорят, ты должен на этом языке говорить, а потом тебе говорят, да какой ты украинец? Ну, какой ты украинец? Я просто не уверен, что корректны все эти вот сравнения, условно, Израиль и ваши соседи. Но давайте немножко поёрничаю. А потом вам будут говорить, а зачем вам халяльное, зачем вам кошерное? Ешьте халяльное, есть еще что-то. И накидывать. То есть в нашем случае нам просто говорят, вы на самом-то деле, вы не украинцы. Если вы называете себя украинцами, вас будем убивать. Вот совсем прямо. Думаю, что дальнейшие параллели, они неуместны, потому что все-таки тут это разные контексты.
3: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
2: Прямой ответ.
5: Музыкальная чайхана.
6: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
7: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
8: Я раб этой лампы.
7: А что мне делать?
8: Приказывай.
7: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
8: Слушаю. И повинуюсь.
7: Теперь, Анна, ты загадывай.
6: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
9: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
10: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся.
2: Реклама.
11: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
15: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
16: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
17: А можно еще дешевле?
16: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
17: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
16: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
19: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
20: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
21: Первое радио.
20: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
22: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Прямой ответ.
3: Мы продолжаем наш выпуск. С нами украинский журналист и блогер Роман Цымбалюк. Нет, безусловно. Тут и, собственно, мы сейчас с вами говорим, как будто вот только война началась, и те, кто не следил за ситуацией, удивились. Больше, чем 4,5 лет идет война и такое масштабное противостояние. И, в общем-то, уже все поняли, и те, кто хотел понять. Но ничего не меняется ни в условиях России, по крайней мере, как будто, собственно, вот вчера произошло. Вчера еще какие-то у них есть надежда, основания сломить, убедить. Я вообще не очень понимаю, на что тут можно еще надеяться, добиваться и так далее. Не вышло взять Киев за 3 дня, ну, что... Нужно как-то уйти, в моей логике, достойно. Но если тут можно говорить о достойном.
0: Сохранить лицо Владимиру Путину не удастся, потому что оно слишком сильно покрыто кровью, ну и, собственно, на российском государстве, на российском населении. Возможно, там есть народ, но это не факт. А в целом эта война поддерживается. И, значит, возвращаясь к сегодняшнему вот этому политическому треку, значит, россияне себя позиционируют на международной арене, как будто у них бензин есть. Знаете, как будто они везде наступают, что не соответствует действительности. То есть решить задачу военным путем они не могут. Сейчас они это решают способом террора населения. Вот я иногда читаю новости, слава богу, у вас такого давно нет, массово, по крайней мере, и постучу по дереву, чтобы не было. Но условно, когда происходят теракты на улицах, в городах, я не знаю, там, в магазинах, в автобусах и так далее, чем занимаются россияне? Они запускают свои ракеты по торговым центрам. Так чем это отличается от теракта в любой другой стране? Ну, да ничем это не отличается. А занимаются они этим как раз для того, чтобы сломить Украину и склонить ее к капитуляции, а потом выдвинуть вот эти вот политические требования. Потому что на линии фронта успехи у них местами отрицательные. И то есть в этой ситуации выходит на Генассамблею Сергей Лавров, он же Риббентроп современности, и говорит, мы будем требовать свободного использования русского языка на всей территории Украины. Хочется сказать, а чем вы занимались 4,5 года? Так вот открою вам секрет. Убивали русскоязычных физически, детей, их родителей, бабушек и дедушек. Ну, потому что в своей массе у нас тут все... неплохо говорят на русском языке или как минимум понимают язык. Но этого же недостаточно. И тут же вопрос не почему говорю, что это не лингвистическая история. Им не нравится, что мы говорим на этом русском языке.
3: А хотела спросить про действия, опять же, логику США. США вводят, обещают, по крайней мере, активизировать самые жесткие санкции против России, которых еще не было. И одновременно, вот сегодня из сегодняшних новостей, президент Трамп приглашает Путина на саммит Большой Двадцатки в Америке, который будет в Майами. То есть вы сами говорите, Россия, в принципе, дается место президентом Трампом на участие, в общем-то, в представительном, уважаемом форуме. То есть, как это все выглядит? И в этом контексте экономическое давление, оно, в общем-то, Путина на саммит Большой Двадцатки в Америке, который будет в Майами. То есть, вы сами говорите, Россия, в принципе, дается место президентом Трампом на участие, в общем-то, в представительном, уважаемом форуме. То есть, как это все выглядит? И в этом контексте экономическое давление, оно, в общем-то, растворяется. Ну, окей. Все равно же вы зовете, не изолируете, продолжаете диалог.
0: Ну, видите, Трампом восхищаются далеко уже не все. И их алогичная политика, ну, по крайней мере, с нашей точки зрения, немножечко всех раздражает. Значит, никакого экономического давления на данный момент нет. Ну, как минимум того, которое требует для того, чтобы остановить российский нацизм. Все эти шаги, один шаг вперед, два назад, мы то соглашаемся, например, с ракетами к Патриотам и передать технологию производства, то откатываем назад. Тут точно такая же история. Ну, он выступил на Генассамблее и сказал, что если что, я введу санкции. Во-первых, санкции там в первую очередь против Китая. за покупку российской нефти. Это не одно и то же. И поэтому в таком в публичном восприятии американской администрации, но мне кажется, она достаточно неубедительная и на самом-то деле слабая. То есть, приглашая Путина в Штаты, вообще давайте вот так вот просто разберем, а кто тут вообще как это, лидер современности? Получается, Трамп в качестве одного из пунктов своей избирательной кампании ставил прекращение боевых действий, он несется в результате, и в результате зовет еще раз Путина к себе домой. Ну, в принципе, если он хочет общаться с маньяком, то мы тут ничего.

0: ничего не можем сделать. Это же все-таки американский дом. Но выглядит это неубедительно. И самое главное, перспектива, соответственно, вот этого американского, назовем это, посредничества и миротворчества, ну, такая себе. Не особо.
1: Кстати, президент Зеленский тоже участвует во встречах Большой Двадцатки. В последнее время, насколько я помню, он приезжал. И, в общем-то, трудно представить, что Путин и Зеленский окажутся на одной площадке в ближайшее время. Хотя Трамп все время пытался провести переговоры между ними, но ничего не получалось.
0: Ну, во-первых, не факт, что Путин поедет туда, не факт, что туда поедет Зеленский. Ну, даже если они встретятся физически в одном здании, кто сказал, что это изменит какой-то расклад? Это только у американского президента есть такое видение ситуации, упрощенное до уровня плинтуса, что Путин ненавидит Зеленского, а Зеленский ненавидит Путина. Прямо, я не знаю, какая-то междоусобица между двумя президентами, что не соответствует действительности. Это вообще намного глубже и первоисточник войны. Это российский фашизм, я не знаю, там вот это вот ощущение, что им все можно и так далее, и так далее. Это вообще в нашем случае точно не такая история про личности, хотя роль личности в истории, она тоже есть. В российском случае понятно, что войну в первую очередь толкает вперед Путин, но опять же, вот этот вот массив, который они нагородили идеологически, он намного глубже, чем какие-то там разногласия двух физических лиц.
1: С вашей точки зрения, какие сценарии сейчас вот ближайшего развития событий, ну, допустим, до конца года, до зимы, ну, в общем-то, до зимы, до конца декабря?
0: Да что, война будет продолжаться. Я не вижу каких-то таких предпосылок. Конечно, чудо всегда возможно. А так они будут пытаться нас сломить. Мы будем поджигать Россию там, где мы сможем это сделать. Будет литься кровь. Будем калядовать ракеты по всему миру. Вот как сегодня вот нас атаковали. Часть ракет, оказывается, баллистических. Мы сбили. Значит, все возможно в данном случае. Поэтому прогноз – дело неблагодарное. В нашем случае тот, кто находится в Украине, надо запастись топливом, пауэрбанками и готовиться к игре на выживание. Но только это не игра, потому что это война. Собственно, все. Масса факторов, которые могут как бы привести к какому-то условно режиму прекращения огня, но это абсолютно не гарантированная история.
1: А какой настрой у украинцев, опять же, в преддверии зимы и в свете того, что ситуация, в общем-то, никак не решается? Очень много сейчас говорили про возможность новой мобилизации в России, но что в Украине? Тоже очень достаточно болезненный вопрос.
0: А что в Украине? В Украине болезненный вопрос последних 4,5 года. Вопрос в том, что, еще раз, мы возвращаемся к тезису. Что в Украине, когда в Украине говорят, мы вас всех убьем, а мы говорим, мы против. Так вот, в таком концепте, что в Украине? Да, тяжело, страшно, разрушение, кровь, смерть. Все это вот тут, вот оно рядышком. Может быть, в соседнем доме, а может быть, на соседней улице. Но я тут не вижу настроения, что кто-то хочет, чтобы здесь российские свиньи рассказывали, как нам надо жить. Не все хотят идти в армию, многим страшно и так далее, и так далее. Но чтобы кто-то хотел, чтобы здесь была Раша, вот это вот фашистское образование, ну, такого точно нет. Ну,
1: и, нет, безусловно, никто нет, но воевать находятся люди, еще закрываются ли дыры в армии, есть ли ресурсы человеческие, достаточно ли их, чем их восполнять, слушайте, это же...
0: Людьми, но только слово «дыры» я все-таки считаю, что оно не очень уместно в данном
1: да,
0: случае.
1: Хорошо, да.
0: Есть ли силы? Еще раз, если фронт двигается в сторону российской государственной границы, местами, не везде, то, наверное, есть. Если Украина проводит контрнаступательные действия какого-то там гигантского размера по текущей войне, то это же кто-то делает. Это же не марсиане за нас воюют. Поэтому, если вы задаете вопрос, есть ли, готова ли Украина сопротивляться, и будет ли она это делать, у нас просто нет выбора другого. А вот эти вот слезы по поводу того, что дыры, не дыры, война вообще-то это всегда, всегда непросто.
1: Безусловно, но вот тоже в Израиле мы говорим, что 3 года войны на несколько фронтов, бесконечная мобилизация – это, в общем-то, большая проблема, и в Израиле не скрывают, что не хватает людей в армии, есть проблемы с призывом, но у нас свои особенности, призыв ультраортодокс, но это не суть. Но то, что человеческого ресурса не хватает на такие длительные войны, это, в общем-то, не секрет, и это проблема. Это не Россия, где огромное количество населения, где, правда, тоже люди не спешат идти на фронт, умирать и так далее.
0: Ну, наверное, ваши ортодоксы все сейчас у нас тут тусуются. С этим связан.
1: Были новости, что человек не пошел воевать в Израиль, к армии, его задержали на выезде с Украины, и вот пойдет теперь воевать в украинскую.
0: Ну, видите, мы не столько толерантные, у нас нет такой опции. Значит, что касается всех этих мобилизационных мероприятий, хватает, не хватает. Слушайте, на то она и война, что всегда не хватает людей и патронов. Но пока мы эту историю разруливаем. Еще раз, сказать, что мобилизация тут проходит очень просто, это, конечно же, неправда. И у нас тут тоже всяких разных историй очень-очень много. Только на фоне негативных историй, которые разгоняются в социальных сетях, есть и вторая сторона, что на каждый условный какой-то конфликтный инцидент тысячи людей мобилизуются в бронесилы. Поэтому я все-таки сторонник в качестве критерия использовать расклад на поле боя. А расклад такой, что он ближе к паритету. А иногда этот паритет в нашу сторону, ну, не всегда, конечно, понятно же, не всегда.
1: Насколько сейчас общество терпимо к власти, готовы прощать все на фоне войны? Насколько вообще отношение украинцев к избранным властям поменялось за эти 4 года?
0: Ну, видите, у нас немножко же другое законодательство. У нас не проводятся выборы во время войны. И все-таки и война у нас немножечко другая. Поэтому все Зеленского, ну, я бы сказал бы, его команду просто терпят. Понятно, что никто не относится к нему как к священной корове, но это символ сопротивления Украины. Это верховный главнокомандующий, полномочия которого никем не оспариваются. А в части ошибок, я не знаю, там всяких разных абсолютно алогичных решений, которые принимаются, ну, такой исторический у нас момент. Поэтому в плане, там, я не знаю, там, рейтингов, доверия, недоверия, все хотят завершения войны, проведения избирательной кампании и выборов. Ну и, собственно, все.
1: То есть я к тому, что, а если война затягивается, мы пока не видим конца войны, то есть, не дай бог, еще несколько лет. Соответственно, несколько лет без выборов вот с той власти, которая есть, с теми проблемами, которые есть, с коррупционными скандалами и прочим, и прочим. То есть нечего, никаких вариантов.
0: Пока будет так, дискуссия время от времени у нас ведется, как провести избирательную кампанию в ходе войны. По большому-то счету все от этого, в том числе оппозиционные партии, отказываются. Но еще раз, ключевая проблема здесь все-таки не какие-то там коррупционные дела. Я прекрасно понимаю, что они абсолютно отвратительные. И просто напомню, что этих людей, который недалеко от Зеленского, все-таки на свежий воздух вытягивают, на обозрение общественности, все-таки наши правоохранительные органы этим занимаются, что как раз говорит о том, что у нас абсолютно все четко и правильно организовано.
1: А хотела спросить про украинскую диаспору, и хотя, безусловно, этот вопрос еще достаточно преждевременный, наверное, но с вашей точки зрения, люди, которые вот сейчас уехали во время войны, они вернутся или это уже потерянная часть?
0: Да никто не знает точно, как оно будет. Во-первых, вопрос, когда закончится война, чем она закончится. Если тут будут реальные гарантии безопасности в части ненападения Российской Федерации, многие вернутся, многие не вернутся. Поэтому этот вопрос такой, слишком много тут неопределенного. Понятно, что Украина... Ну, в прямом смысле, я бы не сказал, что люди, которые уехали, мы их потеряли, они же все равно остаются украинцами. Но многие выберут другой путь, и это очевидно. И сейчас, спустя фактически 5 лет, многие просто построили свою новую жизнь в других странах. И ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому вопрос возвращения людей, он будет связан с возможностями, которые будет давать Украина. Я не знаю, там, работы, бизнеса, жизни, качества жизни. Ну, то есть история сложная, и хороших тут совсем вариантов не так много.
1: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
2: Прямой ответ.
3: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я... буду твоей пятницей.
4: Пятницей, конечно.
5: Как? Уже пятница?
2: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
5: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
2: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
6: Савино утро.
2: Реклама.
7: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное люкс. 2 банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
8: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
9: Center Car Azur. Берех Ашива 9.
10: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
2: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем наш выпуск. С нами украинский журналист и блогер Роман Цымбалюк. Знаете, совсем на другую тему. Буквально на прошлой неделе очень много писали и в прессе, и даже в Израиле, который занят своими войнами, о том, что война может расшириться на Европу. Эта тема периодически возникает, но вот тут буквально казалось, что вот страны Балтии, Европа, Польша, все заботились, что буквально война перейдет границы. С вашей точки зрения, насколько такой вариант вообще возможен?
0: Это уже произошло. Даже Дональд Трамп тут недавно нам всем сказал о том, что Россия атакует союзников Украины в Европе последние 5 лет. Возможно, он что-то знает. Возможно, ему кто-то что-то нашептывает. И еще раз, эта война, которую начал Путин. Вот это очень опрометчивое понимание, что они тут хотят просто сделать всех русскоязычными. Напомню, декабрь 21-го года они разослали фактически ультиматум в европейские столицы, который касался и сокращения НАТО, до 1997 года и куча-куча всего. То есть Россия пытается себя перепозиционировать и играть главную скрипку в Европе. Возникает вопрос, на основании чего? На основании фашизма, нефти, ядерной бомбы. Ну и, как они думали, второй армии в мире. Что местами оказалось абсолютной выдумкой Шойгу и других товарищей. Поэтому сам факт того, что вот эта вот риторика о том, что они вообще-то воюют с НАТО в течение этих 4,5 лет, это не случайно. В российских эфирах они неоднократно моделируют государственные удары по европейским столицам. Ну и, по-моему, кто-то в Европе просто осознал, что это серьезно, что россияне не шутят это. Поэтому...

0: Ну, все бывает, черные лебеди прилетают, но это пока вот выглядит фантастика, по крайней мере. Никто на это не решился, несмотря на то, что Украина проводит совершенно там, разные диверсии на территории России. Вот этот. Вы сами вот в такой сценарий верите, что это возможно произойти?
1: Ну, слушайте, тут все просто, или да, или нет. Кто его знает? Может, мы с вами разговариваем, а за российским дедушкой уже идут в черных перчатках. Посмотрим. Понятно, что это охраняемое лицо, и он там лишний раз на свежий воздух не выходит. Вероятность такая есть, если говорим про математику.
0: Ну да, вероятность есть всегда, тем более передача у нас в записи, мы записываем с утра, выйдет вечером, а от утра до вечера произойти может все что угодно. Хотел еще про Европу спросить. В Европе меняются политические расклады, приходят к власти правые партии в некоторых странах, мы видим Германию, рост правых популистских партий. У всех у них непростое отношение к Украине, многие близки с Россией. Вообще, как на это смотрят из Киева, что предпринимают, нужно ли что-то предпринимать, опасаются ли изменения позиции Европы в отношении Украины?
1: Конечно, опасаемся. Мир вообще полон опасностей. Что мы можем сделать? Призывать к здравому смыслу, ну, наверное, мы этим занимаемся. Но в целом это проблема непосредственно самих все-таки европейских партий. Потому что сейчас, ну, у нас же эра популизма в демократиях. Примеров много. Это Зеленский, это Трамп. Между ними, на самом-то деле, в части прихода к власти и технологии прихода к власти намного больше общего, чем противоречий, как может показаться. Я к тому, что те, кто предлагает простые решения, в конечном счете, когда или если оказываются в властных кабинетах, должны учитывать реалии, в которых живет их страна. Поэтому, ну, во-первых, они же еще к власти не пришли. Даже в той же Германии, ну, не факт, что придут. Я прекрасно понимаю рейтинги в некоторых немецких землях, особенно в Восточной Германии. Но это не значит, что они сформируют федеральное правительство. А далее, если даже и сформируют, то, очевидно, Россия не выкатит им такой прайс, что даже им придется как-то свою позицию корректировать. А по факту, ну что они предлагают? Ну это ж так классно орать. Нет мигрантам, что там?
0: Дешевый даешь, российский газ, что даешь российский дешевый газ.
1: Да, газ и так далее. Напомню, российский газ никогда не был дешевым. В том числе для европейских потребителей.
0: Ну, посмотрим, да. Пока это еще не такое, ну, массовое явление, но, как вы сказали, не правительство, еще не меняют курс, но такая тенденция. А что вот у отношений Киева с Пекином? Потому что Пекин достаточно ключевой игрок, глава Китая в представитель КНР в США, обсуждает в основном Ирана и, понятно, Ближний Восток, но, как вы уже упомянули, без согласования с Китаем никакие санкции на Россию, в общем-то, не подействуют. Вот какие отношения Киева и Пекина?
1: Подождите. Я не говорил, что не подействуют. Я говорил о том, что американские санкции...
0: Да, вообще...
1: Поэтому, отвечая прямо на ваш вопрос, какие у нас отношения с Пекином? Да никаких у нас отношений с Пекином. Они нас игнорируют, они заинтересованы в продолжении этой войны, потому что это ослабевает Российскую Федерацию еще и еще, и они становятся банально все больше, какая-то цепь, на которой китайцы держат Россию, становится короче. По-моему, это очевидно. У нас контакты, по-моему, Зеленского с Си были в 23-м году, то есть очень-очень давно. Время от времени на каких-то международных площадках наш глава МИД встречается с китайским главой МИД. Ну, и после этого мы слышим за то, что Китай за все хорошее против всего плохого. По факту, даже американцы признают, что Россия жива до сих пор благодаря китайским военным технологиям. Ну, наверное, это ни для кого не секрет. Поэтому эта история, она намного сложнее двухсторонних отношений.
0: А почему вот не получается у Киева выстроить отношения с Киевом?

0: с Пекином, потому что Россия им важнее, интереснее. Ну, просто не получилось. Ну, понятно, что разные масштабы и прочее, но все равно Китай же позиционирует себя как такую державу, которая влияет на разные конфликты, то есть поддерживает отношения со всеми сторонами.
1: Ну, поддерживает у нас до сих пор неплохой товарооборот с ними. Вопрос тут в другом. Тут не в том, что Украина плохая или хорошая, там слабая у нас дипломатия или нет. Ну, тут на самом-то деле подобные вопросы можно задать и европейским государствам многим, потому что там тоже с китайскими друзьями искрит. Мне кажется, главный нюанс в том, что это просто геополитическая заруба. И Китай вот эту вот войну России против Украины рассматривает как таран против Запада и против Соединенных Штатов, если что. Вот в рамках вот такой вот широкой картины то решения и действия Китая, они абсолютно обоснованы. Еще раз, они являются главным геополитическим выгодоприобретателем. Ну, то есть что, россияне убивают украинцев и заканчиваются. Россия экономически и по ряду еще вопросов становится слабее. А нас кто поддерживает? Европа. Ну, то есть тратят на это деньги европейцы, до этого американцы. Тут тоже вкладывали в нас деньги, оружие и так далее. Кто выгодоприобретатель? Ну, КНР. Но почему им от этого отказываться? Поэтому, еще раз, это вопрос это не просто двухсторонняя история, что вот мы там неправильно провели переговоры с ними, и что-то пошло не так. У нас в части политеса и всех этих дипломатических штук все хорошо.
0: Ну да, сложно, когда ты окажешься в центре геополитической большой войны. Собственно, Израиль тоже в такой же примерно ситуации, там немножко другой расклад, но так или иначе. Кстати говоря, вот Украина оказалась в центре и ближневосточной войны из-за того, что и Иран враг, и Киева, и Иерусалима одновременно. То есть вы и в нашей истории вполне себе оказались, играете роль такую значимую и в договоренности по поводу беспилотников со странами залива. Насколько вообще наша война повлияла на украинские реалии?
1: Ну, давайте так. Ваша война, война США против Ирана. Наверное, так.
0: Ну, она тоже наша очередь была, собственно говоря, да.
1: Понятно, и ваша в том числе. Но мы из Киева видим это именно через эту призму. И ключевой тот момент какой? То есть так всегда было, что Украина и Израиль, мы все равно в этом, если там в геополитическом разрезе, мы с одной стороны фронта, просто достаточно далеко друг от друга. Но если говорить о войне против Ирана, то ключевой момент, что российская нефть стоила меньше 44 долларов за баррель перед началом бомбежек Ирана, и, соответственно, когда была обеспечена свобода судоходства в этом регионе. А сейчас за 100. Поэтому на нас и на Европу, да на всех это влияет. Ну, тоже очевидная история. Могу сказать одно, что кроме Соединенных Штатов и Израиля, не боится наносить соответствующие удары, это Украина. Что имеется в виду? Вот мы там время от времени фигачим по иранскому экспрессу, то есть это вот поставка оружия в Иран, технологии или обмен этими историями с дронами. То есть идет какой-нибудь российский сухогруз из какого-нибудь там дагестанского порта, например, встречают его в Каспийском море украинские дроны. В результате часть оборудования не доходит до Ирана, а потом из этого оборудования, ну, в общем, меньше летит по тому же Израилю. Вот так это работает на практике. Просто об этом мало говорят, хотя, как мне кажется, зря.
0: Что ж, надеюсь, мы будем говорить об этом больше. И спасибо, что вы это упомянули. И спасибо за этот разговор. С нами был Роман Цымбалюк, украинский журналист и блогер. И спасибо нашим слушателям и зрителям. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Оставайтесь с нами. До свидания.
1: До свидания. Спасибо.
2: Прямой ответ. Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
3: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
4: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
5: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть – вот наш девиз.
6: Ришон-Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
7: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
8: Натали – это всегда праздник.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Телевизоры по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Телевизоры по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Любя взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
8: Натали – это всегда праздник.
13: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
2: Реклама.
14: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
15: Первое радио.
14: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
16: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
17: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Бенямин Нетаньяху пробудет в Нью-Йорке всего 7 часов. Саля проверк сообщения о туннеле в Калькилии. ЦИК допустил к выборам Бен-Гвира, Смотрича и Галана. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху прибыл в Нью-Йорк с особо коротким экстренным визитом и проведет там всего 7 часов в связи с выступлением на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом стало известно после консультации по вопросам безопасности, проведенных в канцелярии главы правительства. 13-й канал сообщил, что высокопоставленные представители служб безопасности встретились с премьер-министром и однозначно рекомендовали ему свести к минимуму время пребывания в США на фоне конкретных предупреждений в сфере безопасности. Несколько часов назад Нетаньяху приземлился на военном аэродроме в Нью-Джерси перед выступлением на Генассамблее ООН. После него он сразу же вылетит обратно в Израиль. Цаля проверк сообщение об обнаружении туннеля в Калькилии. Как сообщает армейская пресс-служба, в ходе ночной операции в Калькилии бойцы Цаля, Магава и сотрудники полиции округа Иудеи и Самарии обнаружили две шахты глубиной около 12 метров. Операция проводилась под командованием бригады Эфраим на основании разведывательной информации. Рядом с шахтами были обнаружены и изъяты автоматы М-16, охотничье ружье, пистолет и боеприпасы. Четверо подозреваемых в террористической деятельности были задержаны и переданы для допроса. После обследования шахт специалисты пришли к выводу, что они не являются входами в туннель и не ведут к подземному туннельному маршруту. Также было отмечено, что шахты не находятся в непосредственной близости от пограничных заграждений. В сообщении ЦАЛЯ подчеркивается, что эти выводы противоречат официальным и безответственным сообщениям, распространенным ранее по поводу обнаружения туннеля. Напомню, ранее полиция сообщила, что в Калькилии была обнаружена находящаяся в процессе строительства туннельная инфраструктура глубиной не менее 25 метров, а рядом начало рытья еще одного туннеля. Центральная избирательная комиссия сегодня отклонила заявление об отстранении от выборов в Кнессет трех партий – Осмаиудита Тамара Бен-Гвира, списка «Религиозный сионизм» Зиуд Бецалеля Смотрича и Моше Фейглина, а также демократов Яира Галана. Заявление против Осмаиудита «Религиозного сионизма» подал институт ЗУЛАТ. В случае с партией Бен-Гвира к нему присоединились демократы. Заявители утверждали, что высказывания руководителей этих партий и их политическая деятельность содержат подстрекательство к расизму и противоречат демократическим основам государства. Юрсоветник правительства Галя Бараф-Мяра выступила против дисквалификации всех трех партий. При этом материалы, касающиеся партии Осмаиудит, она назвала вызывающими серьезную тревогу. По ее оценке, они вплотную приближают список к запрещенной основным законом черте, но доказательств все же недостаточно, чтобы запретить партии участвовать в выборах. Накануне комиссия дисквалифицировала главу арабской партии Балат Сами Абушхаде и депутата Кнессета Офера Касифа. ЦИК также отстранил арабский блок «Объединенный список» Ирам Мансура Аббаса. Однако эти решения еще могут измениться после пересмотра Верховным судом. Министр культуры и спорта Микки Зоар обратился к руководству кинотеатров в Израиле с просьбой не разрешать показ фильма «Наза» в своих залах, будь то платный, бесплатный показ или показ в рамках аренды зала сторонней организации. Напомню, что создатели скандального фильма Юваль Авраам и Рахель Шор объявили, что после завершения кинопроката картина будет бесплатно доступна для просмотра в интернете. Как сообщает Кан, авторы также обратились к кинотеатрам в Израиле с предложением уже сейчас бесплатно предоставить фильм для показов. Министр обороны Исраэль Кац подписал подтверждение решения президента Ицхака Герцога о снятии судимости с Элиура Азарии, военнослужащего ЦАЛЯ, осужденного за то, что он застрелил палестинского террориста в Хевроне в 2016 году. Напомню, президент объявил о решении снять судимость с Элиура Азарии в прошлую субботу. В тексте заявления, опубликованного канцелярией президента, говорилось, в канун Йом-Кипура президент Ицхак Герцог решил удовлетворить прошение Элиура Азарии и снять оставшийся срок судимости. После долгих лет, в течение которых Азария нес на себе последствия своих действий, президент считает, что совокупность обстоятельств, прошедшее время и выраженное им сожаление оправдывают то, чтобы позволить ему начать новую жизнь. И о погоде, как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного снизится, переменная облачность. Ночью в Иерусалиме 18 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 24-30, в Хайфе 21-27, в Бершеве 21-32, в Эйлате 24-35 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь и до встречи завтра на Первом в 7 утра.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
0: Реклама.

0: Первое радио.
1: Ни продашь, ни купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

I don't

долг и честь, кавалер, условность. Дай вам Бог целый полк любовниц, изъявляя при всем готовность, страстно любящая вас.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

полете высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

0: туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и поделись.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. 89.1 FM.

0: черный смокинг,
1: золотой Ролекс,
0: серебристый Бентли,
1: вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день радио. И в этот час.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: 89.1 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Если всех, я с тобой.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Радио 89.1 FM.
4: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: черный смокинг,
1: золотой Rolex,
0: серебристый Bentley,
1: вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.co.il
6: 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: Oh yeah, you're all I need.
1: Так, ну пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Собака, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зверницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио точки.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Буду всегда с тобой.
0: Первое радио. Всегда

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: Всегда с тобой.
8: Барбара Стрейсанд.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Первое радио всегда с тобой.